хлопаем, взлетаем, делаем громче авторадио и вместе мчим навстречу всем своим мечтам. Все сбудется, да потому что мы так этого хотим. Вас верю я, Олеся Соболева. Ловите привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: нравится.
1: Царский музыкальный привет всем слушателям Авторадио от Анны Асти. Вы там тоже свою корону поправьте и вперед исследовать новый день. Ну и я, Олеся Соболева, с вами за компанию. Где-то

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты. Я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

Но еще не все. У этого лета 8 пятниц. Нет, мы не считаем дни, мы их проводим вместе. Дома, на работе, в дороге, в отпуске, в спортзале, на велосипеде, да везде. Ведь Авторадио дружит и с умной колонкой, есть в вашем смартфоне, в машине. А еще нас можно смотреть на нашем сайте Авторадио.ру. Меня зовут Олеся Соболева. Вам привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один

Каждому городу нашей огромной страны привет. Хочется, конечно, во всех побывать, и во Владивостоке в том числе. А если хочется, то сбудется. Так что мечтайте, все получится под звуки Авторадио. Олеся Соболева на связи. Всем отличного

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Скачивайте отдельное приложение «Озонбанка», чтобы управлять деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 07.07.2026 и может быть изменена. 16+.
0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: За рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате, ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ФКУ, дирекция программы ПДД 18+.
1: Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России хотят разрешить тратить мат-капитал на ремонт жилья. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Дованковым внесли в Палату парламента законопроект о праве граждан тратить материнский капитал на ремонт жилья. Об этом сообщает РИА Новости. Под такими услугами проектом предлагается понимать профессиональные работы по ремонту жилых помещений, домов и надворных построек, оказываемые специализированными организациями или ИП по договору подряда. По мнению авторов инициативы, принятие проекта позволит тысячам российских семей воспользоваться средствами капитала для реального улучшения условий жизни своих детей в тех случаях, когда приобретение нового жилья не требуется или невозможно, а улучшить ситуацию можно за счет ремонта имеющегося жилья.
0: Про визиты.
2: Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и бизнесмен Джаред Кушнер могут в ближайшее время посетить Москву. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник. По его данным, этот визит позволит прояснить позицию Белого дома по украинскому конфликту на фоне сообщения о том, что Трамп якобы изменил свой подход к урегулированию. Минувшее воскресенье помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным выразил готовность отправить Уиткофа и Кушнера в Москву в удобное время. Он добавил, что американский лидер подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса.
0: Про вакцину.
2: В Сеченовском университете ведется активная разработка первых российских вакцин против аллергии на кошек и собак. Об этом РИА Новости рассказала врач-аллерголог-иммунолог Ксения Рябова. По ее словам, препарат от аллергии на животных уже находится на стадии ожидания клинических испытаний, а вакцины против аллергии на собак в фазе активной разработки. Параллельно специалисты лаборатории разработали уникальную тест-систему «Аллергочип». Благодаря полученным данным ученые смогут выпускать упрощенные версии чипов, содержащие не 120, а, к примеру, 20 наиболее актуальных аллергенов. Это позволит значительно снизить стоимость продукта и сделать высокоточную диагностику, доступной для жителей любого уголка страны.
0: Про инициативу.
2: Минкультуры представила проект постановления, который позволит использовать пушкинскую карту для посещения цирков. Документ размещен на портале проектов

0: Европе. Страна рассчитывает продолжить переговоры. Для Катюши в зоопарке строят новый большой вольер с отдельной кормокухней, помещениями для отдыха и летними площадками. Официальный курс доллара 76 рублей 13 копеек. Курс евро 86 рублей 90 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

Что бы там ни было за вашим окном, помните, что за тучами там высоко ярко светит солнце. Да и вы у нас тоже ярче солнца светите. Делайте громче авторадио, ловите большой привет. У микрофона Олеся Соболева. И мы начинаем новый день. Среда, по-прежнему лето. По-прежнему счастливый сезон нашей фирменной суперигры шагает по стране. 27 тысяч рублей в банке. Заберите, пожалуйста. В любой момент позвоним и сделаем вас богаче.

0: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Мощный пепловый выброс произошел на вулкане Шевелуч. Столб поднялся на 7000 метров над уровнем моря, сообщил камчатский филиал Единой геофизической службы РАН, чьи камеры зафиксировали выброс. По данным ученых, извержение вулкана продолжается, оно сопровождается мощной газово-паровой активностью. Исполину присвоен оранжевый код угрозы для авиации. Действующая активность может представлять опасность для международных и низколетящих воздушных судов. Добавлю, Шевелуч – один из самых активных вулканов Камчатки. Молодожены в России отказываются от пышных свадеб в пользу квартир. В этом году минимальная стоимость организации свадебного торжества с банкетом, ведущим и фотографом стартует от 2 миллионов рублей. Эта сумма эквивалентна первоначальному взносу по ипотеке за квартиру в новостройке, отмечает газета.ру. Тренд не означает полного отказа от свадеб. Формат празднования трансформируется в сторону камерных мероприятий в кругу близких. Некоторые пары ограничиваются регистрацией брака и переносят торжество на несколько лет. Москвичи начали сдавать себя в аренду для пикника. Такие публикации появились в столичных пабликах объявлений. Стоимость услуги – 3000 рублей. За эти деньги нанятый человек поможет пожарить мясо, поддержит разговор, скажет тост и сыграет на гитаре. Авторы сообщения отмечают, что за последний год спрос на такие услуги вырос почти в 3,5 раза, особенно в Москве. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.
2: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: SsangYong. Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогой. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Авторадио.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Погода.
4: В Калуге сегодня дождь и до 20 градусов тепла. Южный ветер до 7 метров в секунду. Давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью и днем 17-19 градусов.
5: Авторадио. Движение только вперед.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
13: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
14: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
16: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. Три дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
17: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: за рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате, ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПГУ дирекция программы ПДД 18+.
1: Реклама.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
7: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
8: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Фильм нам очень понравился, прям супер.
10: Хороший фильм. Мне понравился.
11: Мне тоже очень понравился.
12: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.
13: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 8:00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Кремле назвали стратегию номер один для России. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Стратегией номер один для России является наличие достаточной силы для победы в противостоянии конкуренции с Западом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche. Вместе с тем он отметил, что даже если вас боятся, вас будут уважать. Ранее Владимир Путин заявил, что сегодня западные страны открыто твердят о том, что они готовятся к войне с Россией и наращивают военные наступательные бюджеты. По словам президента, коллективный Запад прибегает к лживым утверждениям о якобы российской военной угрозе для аргументации своей радикальной милитаризации. Глава государства также подчеркнул, что Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые угрозы.
0: Про инициативы.
1: В Госдуме предложили раскрывать гонорары артистов, выступающих за счет бюджета. Депутаты хотят установить стандарт раскрытия информации о стоимости выступлений. Ранее ряд регионов отметили дорогостоящие концерты из-за критики чрезмерных расходов. Обращение направлено главе Минфина Антону Силуанову. Депутаты предлагают обязать госорганы, местные администрации и бюджетные учреждения, которые организуют концерты, публиковать на своих сайтах понятную карточку расходов на выступления артистов. В ней, например, нужно указывать дату, место, заказчика, источник денег, имя артиста или коллектива, общую стоимость контракта.
0: Про регионы.
1: На этой неделе снег может выпасть в Норильске, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии. Об этом агентству ТАСС сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она также отметила, что на этой неделе похолодание наблюдается в Сибири. Но накануне Макарова заявила, что летняя неустойчивая погода принесет в Москву на этой неделе кратковременные ливни и грозы, однако поводов для беспокойства нет. Преимущественно осадки будут умеренными, но они будут сопровождаться небольшим понижением температуры.
0: Про футбол.
1: Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Последним четвертьфиналистом стала сборная Швейцарии, которая в серии пенальти обыграла Колумбию. Следующим соперником швейцарцев будет команда Аргентины, ранее обыгравшая Египет. Также на этой стадии между собой сыграют сборные Франции, Марокко, Испании и Бельгии, Англии и Норвегии. Матчи пройдут с 9 по 12 июля. Чемпионат мира по футболу в этом году проходит одновременно в трех странах – США, Мексике и Канаде. Турнир начался 11 июня и завершится 19 июля. Матчи запланированы в 16 городах.
0: Про нас.
1: Россияне стали реже покупать десерты с коротким сроком хранения. В период с января по март розничные продажи таких тортов и пирожных упали на 3% по сравнению с прошлым годом, пишет «Известия». Одновременно растет спрос на десерты с пониженным содержанием сахара и меньшей калорийностью. По мнению участников рынка, одним из способов адаптации к новым потребительским предпочтениям может стать использование сахарозаменителей при производстве тортов. Официальный курс доллара – 76 рублей 13 копеек. Курс евро – 86 рублей 90 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон. Сейчас

0: Тут, конечно, нужно всем приготовиться, и неважно, какое имя у вас в паспорте, потому что авторадио денег дает каждому, кто играет в нашу фирменную суперигру, много денег. Но там есть небольшие условия. Нужно поменять гудки в мобильном на гимн авторадио, поделиться мечтой на нашем сайте и слушать эфир внимательно. Но вы с этим справитесь. В вас верю я, Олеся Соболева. Делайте громче приемники, потому что прямо сейчас будет раздача денег.
1: Много денег на авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Да еще как сбываются. Напомню, что в этом счастливом сезоне мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 ваших заветных желаний. И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Вместе вот этой командой мечты мы делаем вас счастливее. Не сопротивляйтесь. Лучше присоединяйтесь на сайте авторадио.ру. Все подробности. А в банке сейчас 27 тысяч рублей. Готовы отдать все? Да даже больше. Генеральный партнер игры еще и удвоит выигрыш. То есть 54 тысячи прямо сейчас. А кому? Узнаем у нашей авторадиорулетки. Поборется за эту сумму Алла из Республики Татарстан, которая мечтает о новом автомобиле класса люкс, потому что любит путешествия и очень хочет поехать на машине на море. Классная мечта, Алла. Тем более машины делать вашими мы умеем. За все сезоны игры много денег. Аж 22 автомобиля мы разыграли. И если рулетка выберет ваш номер в одном из суперфиналов, будет вам автомобиль класса люкс. Будет вам море, автопутешествие на новой машине. Но пока

0: у нас есть деньги. Это же тоже приятно. Это тоже вклад в вашу мечту. Собственно, Алла, мы вам звоним. И ждем, конечно же, гимна авторадио. Скучные гудки нам не нужны, посторонние мелодии тоже не играют, автоответчики мешают вам, голосовые помощники, искусственный интеллект, нейросеть, только Алла и только гимн авторадио.
1: Соединение с набранным номером невозможно. Проверьте номер и повторите вызов или вызовите оператора. Это сообщение автоинформатора.
0: Так, а кто мы такие, чтобы не послушать сообщение автоинформатора? Давайте-ка попробуем еще раз. Так, надеюсь, что соединение в этот раз будет возможно. И мы услышим гимн авторадио. Теперь осталось Аллу дождаться. 3000 уже ваши. Но у нас в банке 27 000. Алло, здравствуйте, Алла. Это авторадио звонит. Это игра «Много денег». Вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте.
0: Ну, вообще-то мы вас поздравляем, вы наш человек. Мы слышали гимн авторадио у вас вместо гудков. И у вас первые деньги уже 3000 рублей.
2: Ага, ну, к сожалению, радио не слушала.
0: А чуть такая счастливая вы?
2: Да, на работе.
0: А
2: радуюсь.
0: У вас любимая работа, да, я понимаю?
2: Да.
0: Так, Алла, ну, рассказывайте тогда о своей мечте. Что за автомобиль класса люкс? Может быть, есть предпочтение по цвету, по мощности?
2: Да нет. Согласна на лучший вариант.
0: Как нескромно, Алла, и как здорово это звучит. Ну, и правильно, это по авторадийному. Что за дети у вас там кричат?
2: Ну, детский сад.
0: А, детский сад, штаны на лямках.
2: Да.
0: Алла, ну, в любом случае, было радостно с вами познакомиться. Надеюсь, что в следующий раз вы будете внимательнее слушать авторадио. И рулетка выберет ваш номер снова, и мы исполним вашу мечту об автомобиле.
2: Аминь. Спасибо.
0: Ну что это за человек такой светлый, а? Она не слушала авторадио, а все равно приятно. 3000 рублей за гимн авторадио получает Алла из Республики Татарстан, а генеральный партнер игры Озонбанк увеличивает выигрыш, и теперь он составляет 6000 рублей, которые вы, Алла, совсем скоро получите на вашу карту Озонбанка. Мелочь, а приятно. Но я надеюсь, что это такой знак для вас, чтобы вы внимательнее слушали эфир, потому что в любой момент позвонить ним и спросим, какая песня была в эфире. Пока же Алла лишь увеличивает банк. С этой секунды там 29000 рублей. Кто за них поборется, узнаем сегодня. Мы играем несколько раз в день, запускаем авторадиорулетку. Счастливый сезон для каждого из вас продолжается. 5 суперфиналов, 5 заветных желаний, а под Новый год самое настоящее чудо. В виде 6-го суперфинала, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты, поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
3: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Скачивайте отдельное приложение «Озонбанка», чтобы управлять деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительно на 07.07.2026 и может быть изменена. 16+.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
6: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».

0: жить можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
6: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Цены на кофе и какао в мире могут вырасти из-за усиления климатического явления Эль-Ниньо. Об этом РИА Новости сообщил индонезийский климатолог Адри Рамдани. По его словам, Эль-Ниньо способно повлиять на урожай кофе, какао и других культур в Индонезии. Если засушливые условия сохранятся в течение длительного времени, это может привести к снижению объемов производства и, как следствие, к росту мировых цен. Однако правительство Индонезии разрабатывает меры подготовки даже к экстремальным сценариям, сказал эксперт. Ранее метеоролог Михаил Леус заявил, что природное явление Эль-Ниньо, которое проявляется в аномальном повышении температуры поверхности вод в экваториальной зоне Тихого океана, создает дополнительные вызовы для мировой экономики. На пересдачу единого госэкзамена по обществознанию подали заявление около 33 тысяч выпускников, из-за чего предмет стал самым востребованным для пересдачи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Рособорнадзор. Вторым по популярности стал русский язык. На него подали около 24 тысяч заявлений. Третье место занимает информатика. На пересдачу подали свыше 23 тысяч заявок. Всего в этом году заявлений на пересдачу одного из предметов ЕГЭ подали порядка 149 тысяч выпускников. Это на 6 тысяч больше, чем годом ранее. Каждый десятый россиянин открывает холодильник, чтобы спастись от жары. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. 90% респондентов не представляют жаркий день без мороженого и холодных напитков, а более половины – без прохладного помещения. Исследование показало, что для спасения от жары 41% опрошенных держат холодную бутылку воды, а 24% принимают душ каждые 2 часа. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
7: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
9: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: SsangYong. Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
14: АО «Альфа-банк» 6+.
15: Если в авто что-то стучит, пора в автосервисы. Фит-сервис. Диагностика ходовой бесплатно.
14: бесплатно и скидка 15% на ремонт.
15: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
16: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
17: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
16: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
18: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
19: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
20: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
21: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
22: О, пани, о, пани.
21: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 20 градусов тепла, южный ветер до 7 метров в секунду, давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью и днем 17-19 градусов.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
8: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. Три дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина. Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
9: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
10: Танк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера «Тэнк» «Корс Групп». Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
11: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
13: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
14: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
15: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
15: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
15: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
16: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
17: «Мясной гурман».
18: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
19: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
20: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
21: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
22: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
23: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
22: Ха, а если ипотека не подходит?
23: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
22: И где это чудо?
23: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
22: О, спасибо, уже звоню.
24: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: За рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате. Ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПКУ дирекция программы ПДД 18+.
1: Реклама.
2: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фитсервис» и скидка 15% на ремонт.
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: Пятерочка выручает!
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Тор с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты.
7: Подробнее на tbank.ru.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 часов.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России могут запретить завышать цены при покупке жилья в рассрочку. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Стоимость квартиры при покупке в рассрочку не должна отличаться от цены жилья при полной оплате. Об этом известием заявил зампред Центробанка Михаил Мамута. Регулятор предложил закрепить это в проекте закона о регулировании рассрочек на жилье, который в ближайшее время хотят внести в Госдуму. По словам собеседника издания, правила о единой цене уже действуют при покупке других товаров в рассрочку, и Центробанк считает, что такой принцип нужно распространить и на рынок недвижимости. Сейчас некоторые застройщики используют рассрочку в качестве маркетингового инструмента для привлечения покупателей, отмечают эксперты. Разница между ценой жилья при полной оплате и при выплатах частями в отдельных случаях достигает 15-20%. Такая схема, как правило, остается выгоднее ипотеки из-за высоких ставок, однако условия для покупателей при этом не будут равными. Мамута пояснил, что законопроект, кроме ограничения цены, предусматривает повышение прозрачности договоров рассрочки. Сейчас условия таких сделок зачастую изложены сложно, из-за чего люди не всегда могут оценить все обязательства.
0: Про школу.
1: 30% опрошенных россиян считают, что всем школьникам надо отменить домашние задания. Респонденты «Комсомольской правды» полагают, что самостоятельная работа часто теряет смысл из-за списывания из готовых решебников или чрезмерного участия родителей. Кроме того, они обращают внимание на высокую утомляемость детей из-за их занятости во внешкольных секциях и кружках. В числе тех, кто поддерживает отмену домашних заданий для первоклассников, профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
2: Во-первых, есть адаптационный период все-таки к школе, как бы они ни готовились в дошкольных учреждениях, но там преимущество игровых форм. Здесь речь идет уже все-таки об уроках, о дисциплине, и это имеет большое значение, и надо адаптироваться. Второй момент. Всегда показывали очень хорошие результаты школы с группами продленного дня, когда действительно в 4-5 родители могли забирать первоклашек после прогулок, обеда, но и всех выполненных домашних заданий. И дома уже вот спокойно вести семейную жизнь, а не нервно что-то готовить. Привыкание к самостоятельности, к ответственности. Поэтому, да, это правильное решение. Разгрузка нужна.
1: При этом 69% опрошенных россиян уверены, что домашние задания в школах необходимы, так как самостоятельная работа дома помогает лучше усваивать программу и учит ответственности. Напомню, с 1 сентября в первом классе обучение будет проводиться без домашних заданий. Об этом говорится в письме Минпросвещения.
0: Про нас.
1: Почти 70% россиян думают о работе в отпуске. Хотя бы один раз на отдыхе они заглядывают в рабочие чаты или почту. Каждый третий целенаправленно берет с собой ноутбук, говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости. По данным аналитиков, люди делают это не по принуждению, а из-за внутренней тревоги. Вдруг что-то случится без меня. Кроме того, те работники, которые остаются на даче или дома, восстанавливаются заметно хуже, чем те, которые полностью сменили обстановку. Официальный курс доллара – 76 рублей 13 копеек. Курс евро – 86 рублей 90 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Только и говорят, что про отпуск, правильно, лето же. Но нас с вами снова посчитали, и оказывается, каждый второй миллениал готов подрабатывать во время отпуска. Чего не сказать про зумеров, потому что они предпочитают отдыхать и наслаждаться летом на 100%, без выгорания и работы. Работа на паузе. Ну, давайте возьмем пример зумеров и как следует отдохнем вместе с Авторадио и Олесей Соболевой.
1: В ночном

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».

0: ведь можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Аномальный зной накрыл не только континент Европы, но и отдельные районы Центральной Азии, где столбики термометров давно преодолели отметку в 40 градусов. Это констатировало экспертное сообщество ВОЗ. По оценке специалистов, многие европейские государства оказались совершенно не готовы к такому развитию событий. По данным директора региональной структуры ВОЗ Ханса Клюге, почти у половины стран региона полностью отсутствуют национальные планы действия по снижению рисков для здоровья населения во время экстремальной жары. Он настаивает на том, что подобные стратегии жизненно необходимы каждому государству, пишет российская газета. 1 миллион рублей в год нужен иногородним студентам для жизни в Москве. Основная часть расходов идет на аренду жилья, плюс продукты и транспорт. Об этом рассказал доцент финансового университета при правительстве Илья Покоместов. Он добавил, что существует и более бюджетный вариант обустройства быта в столице, которые позволяют сократить расходы почти в два раза. Речь идет о ситуациях, когда можно поселиться в общежитии или снимать квартиру совместно с другими студентами. 87-летний Виарел Пинтелеску стал самым возрастным абитуриентом Румынии и подал документы для зачисления в Университет естественных наук в городе Яссы. Мужчина намерен пройти обучение по специализации биология на факультете сельскохозяйственных наук. Пинтелеску уверен, что пойти учиться – это лучше, чем просто лежать и спать, передают РИА Новости. Румыния уже не первый год переживает бум серебряного студенчества. Этим летом диплом магистра в области истории получил 89-летний бывший мэр города Куджи. Рекордсменом остается Амалия Сусанна Туша, которая поступила на теологический факультет в 87 лет и в этом году защищает выпускную дипломную работу к своему 90-летию. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарят скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.finauto.ru.
4: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении «Т-банка». Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк». 0+.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
9: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
8: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
10: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
11: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
12: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
11: 3-й Всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
13: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Легенд» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
16: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
17: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Авторадио.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
4: В Калуге сегодня дождь и до 20 градусов тепла. Южный ветер до 7 метров в секунду. Давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью и днем 17-19 градусов. Авторадио. Движение только вперед.
3: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
3: Реклама.
5: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.

0: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Linksauto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме предложили использовать материнский капитал для ремонта жилья. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Дованковым внесли в палату парламента законопроект, который предполагает расширение возможности использовать мат-капитал на ремонт жилья. Документ размещен в электронной думской базе. Инициативы предлагается дополнить закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Документ в случае утверждения позволит использовать средства мат-капитала на оплату услуг по ремонту и строительству жилья. В пояснительной записке указано, что законопроект устанавливает четкие условия и ограничения, призванные исключить нецелевое расходование средств и обеспечить качество ремонтных работ.
0: Про школу.
1: Содержание отдельных школьных предметов будут уточнения с 1 сентября. Об этом ТАСС сообщил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурок. По его словам, в программе по литературе обновится список рекомендуемых для внеклассного чтения произведений. При этом базовый перечень классики останется неизменным. В основной школе вводится учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в обновленном формате. В федеральной программе по истории закреплена обязательная последовательность изучения тем в пределах одного класса, чтобы исключить существенные расхождения между школами. Мурок отметил, что по данным Минпросвещения, более 85% школ уже подтвердили готовность к внедрению новых модулей за счет корректировки учебных планов и повышения квалификации педагогов.
0: Про космос.
1: Около 90% населения мира смогут увидеть надвигающийся на Землю астероид Апофис. Об этом проинформировало онлайн-издание Space. Тем не менее, как указано в публикации, фактический успех наблюдения будет в большей степени зависеть от земных факторов, включая облачность и степень светового загрязнения. Астероид предстанет на земном небе в виде небольшой светящейся точки. За примерно одну минуту она сместится на расстояние, равное ширине полного лунного диска. Почетный доктор наук, преподаватель Сергей Чумаков ранее рассказал «Известиям», что астероид приблизится к Земле на минимальное расстояние. Однако вероятность его столкновения с планетой остается крайне низкой. По словам специалиста, небесное тело пройдет на расстоянии менее 40 тысяч километров от поверхности Земли, что считается редким явлением.
0: Про праздник.
1: Сегодня, в День семьи, любви и верности, в Национальном центре России пройдет церемония единовременного бракосочетания влюбленных со всей страны. В этом году география третьего всероссийского свадебного фестиваля «Россия, соединяя сердца» расширяется. Помимо Москвы, узами брака сочетаются пары филиалов в Приморском и Красноярском краях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Молодожены получат в дар частицу огня всероссийского семейного очага «Сердце России» из Мурома, где жили святые покровители брака Петра и Феврония. В этом году многие женихи и невесты наденут на церемонию бракосочетания национальные костюмы или их современные интерпретации. Официальный курс доллара сегодня 76 рублей 13 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 86 рублей 90 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Слушайте, каникулы в самом разгаре, а только и разговоров, что о школе. Вы заметили, да? Первоклассникам вот решили отменить домашние задания. А мы ведь делали, а мы старались, трудились. Эх, все лучше детям. Обществознание – самый популярный предмет для пересдачи ЕГЭ. Может быть, мы в каникулы не будем говорить о школе, а просто отдохнем, и родители, и учителя, и ученики. Делайте громче авторадио, ловите привет, Олеся Соболева, у микрофона.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Платье, юбка, туфли.
6: Остановись.
5: Посмотри, сколько еще места.
6: Да, но придется платить за перевес.
5: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Мы строим не просто дома, мы создаем пространство, где дети хотят расти и развиваться. ЖК «Зеленый» я лично отвечаю за каждый уголок двора, за свет, за нейродинамическую детскую площадку, которая превращает игру в развитие. Я хочу, чтобы ваши дети с радостью бежали на эту площадку и чтобы вы были уверены, что здесь все сделано с умом и душой. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
9: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио.
12: 58 88 88.

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Два человека пострадали из-за беспилотной атаки на танкеры в Таганрогском заливе. Суда следовали в Ростов-на-Дону, они получили повреждения. Об этом журналистам сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, танкеры были пустые, разлива нефтепродуктов не произошло. Отмечается, что люди получили незначительные ранения. Одному оказана медицинская помощь на месте, другой был доставлен в местную больницу. При этом оба пострадавших от госпитализации отказались. Глава СПЧ призвал обсудить с учеными возможность запрета социальных сетей для детей в России. По словам Валерия Фадеева, необходимо провести серьезный анализ этого вопроса. Об этом пишет РБК. Согласно мнению Фадеева, сначала надо изучить, что именно вредно в социальных сетях, из какого возраста, а что может быть полезно и какого рода могут быть ограничения, если будет понятно, что они нужны. Спрос на отдых в Анапе в июне вырос примерно вдвое. Как заявили в Ассоциации туроператоров России, количество бронирований увеличилось на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным средств массовой информации, пик спроса на отдых на курорте ожидается во второй половине июля. Туроператоры сообщают о росте количества бронирований на 36% на заезды в июле и августе. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
14: АО «Альфа-банк» 6+.
15: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
16: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
17: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
18: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
19: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
14: О, пани, о, пани.
19: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
14: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
20: Категория 6+.
21: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 20 градусов тепла, южный ветер до 7 метров в секунду, давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью и днем 17-19 градусов. Авторадио, движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
2: Мама, мне страшно.
3: Не бойся, мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
4: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
5: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
6: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
0: Реклама на Авторадио.
7: 58-88-88. Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинные губы.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка» выручает!
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
2: Первый российский высокоскоростной поезд готовят к испытаниям.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
2: В России готовится к испытаниям первого отечественного высокоскоростного поезда. Как сообщил министр транспорта Андрей Никитин, основной площадкой для них станет участок будущей магистрали от Зеленограда до Твери. Сейчас там создают инфраструктуру для запуска поездов. Для движения со скоростью до 400 км в час недостаточно просто построить новые дороги. Необходимы специальные системы управления, электроснабжения и принципиально новый подвижной состав. По словам Никитина, высокоскоростные поезда особенно эффективны на расстояниях до 1500 км. На таких маршрутах время в пути по железной дороге может оказаться быстрее перелета с учетом дороги до аэропорта и предполетных процедур.
1: Про границу.
2: Словакия приостановила выдачу шенгенских виз россиянам. Визовый центр Словакии в России сообщил, что прием заявления должен возобновиться после августа. Всем, кто успел зарегистрироваться, запись аннулируют и вернут уплаченный сервисный сбор. В ассоциации туроператоров отметили, что Словакия не входит в списки лояльных к российским туристам стран Евросоюза. По сведениям организации, в прошлом году страна выдала россиянам 1149 виз. В то же время Италия оформила более 161 тысячи шенгенских виз, Франция – 156 тысяч, а Греция – 59 тысяч.
1: Про вузы.
2: В России появился первый вуз, который отказался от традиционных дипломных работ. Причиной такого решения стало активное развитие искусственного интеллекта и его массовое внедрение в систему образования. Первопроходцем стал Сочинский институт Российского университета дружбы народов. Пока речь идет о студентах юрфака, которые поступили в вуз в 2024 году и будут выпускаться в 2028. Им предстоит сдавать госэкзамены.
1: Про регион.
2: Калужская область вошла в число ключевых центров развития инновационной радиофармацевтики в России. Достижения региона в своем докладе на форуме «Иннопром-2026» отметила замминистра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева. Среди ключевых проектов названы разработки МРНЦ имени ЦИБа, физико-энергетического института имени Лейпунского и НИФХИ имени Карпова. На площадке последнего «Росатом» завершает строительство крупнейшего в Европе завода по производству радиофармпрепаратов. Для новых производств создали специализированную площадку особой экономической зоны Калуга в Бабынинском районе. В индустриальном парке «Росва» завершают строительство завода компании «Фармасинтез Медтех». На предприятии запустят первое в стране производство оборудования для гемодиализа и перитониального диализа. Официальный курс доллара – 77 рублей 97 копеек, курс евро – 89 рублей 26 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Авторадио».
1: Без возрастных ограничений.
0: Авторадио. Номер один.

Сходить с ума-то нам некогда, у нас же лето, у нас каждая минута на счету. Сегодня, например, 8 июля, день семьи, любви и верности, с чем вас я, Олеся Соболева, и поздравляю в эфире главного автомобильного радио страны. И, кстати, на сегодня у многих запланировано бракосочетание, и последние новости по этому поводу: россияне стали дарить на свадьбу бензин. В соцсетях завертелась памятка, где объем подарка зависит от того, кем вы приходитесь молодоженом. Чем ближе, я так понимаю, тем больше должна быть канистра.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277 515.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. В России хотят ужесточить проверку экстремального туризма после инцидента на Камчатке, где при спуске на сабборде в кратер вулкана россиянин получил оскольчатый перелом бедра. Об этом заявил Ньюс.ру сенатор от КПРФ Айрат Гибадинов. По его словам, рынок экстремального туризма в России развивается быстрее законодательства, а квалификация многих организаторов вызывает серьезные вопросы. В Государственной Думе предложили сократить суточное дежурство врачей до 16 часов, чтобы снизить риск врачебных ошибок из-за переутомления. Как пишет Ньюс.ру, большинство специалистов признают серьезное ухудшение самочувствия к концу длинной смены. Опрос сервиса «Справочник врача» показал шокирующую картину. 31% медиков признаются, что в последние часы суточной смены их состояние тяжелое. Более половины говорят об умеренной, но выраженной усталости, которая не может не влиять на качество работы. 97% россиян считают, что первое совместное путешествие может привести к расставанию. Таковы данные опроса. Большинство воспринимает первую совместную поездку как проверку отношений и возможность лучше узнать друг друга. Для 18% приглашение в такое путешествие является признаком серьезных намерений. Об этом пишет Афиша Дейли. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
8: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
9: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России» — позитивные изменения в жизни страны.
0: Авторадио.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня дождь и до 20 градусов тепла. Южный ветер до 7 метров в секунду. Давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью и днем 17-19 градусов.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
5: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В столице 12:00.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Система продажи бензина по дням недели внедрят в 5 областях. Об этом подробнее через несколько секунд.
4: Про спонсора.
5: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
4: Про главное.
3: В нескольких регионах России изучают возможность вести продажу бензина по дням в зависимости от номерных знаков, как это уже сделали в Орловской области. Сейчас систему тестируют и готовят к запуску в 5 субъектах страны. Об этом пишет газета «РУ». Такой формат практически утвердили в Липецкой области. В субъекте уже обучают сотрудников, которые будут следить за порядком на АЗС. Суть системы заключается в том, что автомобили с номерами на четные цифры 0, 2, 4, 6 и 8 заправляются по четным дням. С нечетными 1, 3, 5, 7, 9 по нечетным. На одну машину не более 30 литров. Следующими опыт Орловской области могут перенять Нижегородская, Тамбовская, Ярославская и Ивановская области. Местные власти уже изучают детали, чтобы внедрить изменения как можно быстрее.
4: Про Севастополь.
3: В Севастополе расширяется поддержка бизнеса, работающего в условиях режима чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев. По его словам, перед властями стоит задача помочь предприятиям сохранить устойчивость, рабочие места и продолжить работу даже в нынешних непростых условиях. Сейчас севастопольские бизнесмены могут воспользоваться льготным финансированием. Фонд микрофинансирования предоставляет займы до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет. Для гостиниц, предприятий общественного питания и туристических агентств действует льготная ставка от 3% годовых. Продолжают действовать сниженные ставки по упрощенной системе налогообложения, льготные арендные ставки на земельные участки, а также освобождение от платы за размещение сезонных летних кафе, пишет «Парламентская газета».
4: Про школу.
3: Школьные предметы «Основы безопасности и защиты Родины» хотят заменить двумя курсами: начальная военная подготовка и безопасность жизнедеятельности. Это следует из проекта приказа Минпросвещения. Ранее программа по основам безопасности была модульной, школа могла выбрать, какие блоки изучать. Теперь ведомство предлагает вести обязательные курсы, пишет «Парламентская газета». Уроки хотят вести для 5-9 классов. Занятия планируют проводить в практикоориентированном формате, то есть использовать тренажеры, виртуальные модели и интерактивные формы работы. В программу НВП войдет, в частности, огневая подготовка. Школьники будут изучать характеристики стрелкового оружия, правила безопасного обращения с ним, собирать и разбирать автомат Калашникова и пистолет Макарова. Официальный курс доллара 76 рублей 13 копеек, курс евро 86 рублей 90 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон, сейчас 29 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, это значит, очень скоро мы сыграем на 58 тысяч. Наталья Беляева, служба информации.
1: Реклама спонсора.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Авторадио. Номер один в России.

0: А еще каждому по факту нужен гимн. Авторадио «Мобильное место Гудков», особенно если вы хотите побеждать, а что-то мне подсказывает, что хотите. 29 тысяч рублей в банке, на секундочку, которые превращаются в 58 тысяч. Именно на такую сумму мы сейчас сыграем. Так что, надеюсь, песню прозвучавшую все запомнили, что не сложно.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну, во-первых, он 13-й, потому и счастливый. Здесь все должно быть на 10 из 10, на 13 из 13, если хотите. Разумеется, Озонбанк также с нами, он и удваивает все выигрыши, что для слушателей также двойной всегда. Подарок, естественно, от Озонбанка будет дополнительный суперфинал. В конце года все, как мы договорились. Ну и сезон не стоит на месте. Я понимаю, что многие наслаждаются летом, где-то отпуск, кто-то в трудах, кто-то в движениях. Но в любом случае сезон мы продолжаем ежедневно. Разыгрываем 3 миллиона из 5, соответственно, 3-й суперфинал ждем из 5 от Авторадио. Математика простая. 2 мечты в процессе реализации. Пожалуйста, вот вам будет еще одна. Вам нужно зайти на сайт Авторадио, заменить гудок в мобильном на наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой. Вы это делаете. Все. В общем-то, о правилах рассказал. По-моему, все элементарно, все для людей. Поэтому о чем вы мечтаете, будь то голливудская улыбка, будь то роль в кино или закрытие ипотеки, тут решать только вам. Рассказывайте, а мы будем реализовывать. Также услуга теперь доступна вновь операторам, точнее, тем, кто пользуется Т2. Заглядывайте и также меняйте гудок в мобильном на наш фирменный гимн. Ну и, естественно, деньги на ежедневной основе. Приличные деньги, я вам скажу, 58 тысяч рублей за одну прозвучавшую песню. Это стоит того, чтобы слушать эфир Авторадио. Ну и давайте же здесь сейчас мы с вами рулетку остановим. Есть контакт. Новосибирская область на связи. Слушательница по имени Светлана. Хочу в круиз на лайнере из Сочи в Турцию. Еще на 10 дней. Вот важно. Именно на 10 дней. Какая четкая, понятная, конкретная мечта от Светланы. Причем, вы знаете, новый автомобиль, закрытие каких-то кредитов раньше, вот прям как будто именно в моем случае, да, попадались чаще. Я вам скажу, что народ очень хочет на лайнер. Народ очень часто выбирает именно путешествие на лайнере. Этого хочет, об этом мечтает, об этом рассказывает Авторадио. Ну что ж, дело исключительно ваше. Мое дело звонить. Надеемся, что сейчас мы услышим гимн Авторадио от Светланы. Да, все прекрасно. Наши люди на проводе. Все хорошо. Назовите песню, заберите все деньги, я только буду рад. Ну или хотя бы выйдите на связь с нами, Светлана.
2: Алло.
0: Алло, Светлана, алло. Здравствуйте. Вас приветствует прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег». Это счастливый сезон. Мы сейчас всей страной гимн Авторадио в вашем мобильном услышали, и это прекрасно. Давайте знакомиться. Меня зовут Иван. Светлана.
2: Мне позвонила Авторадио.
0: Да, и мы сейчас с вами в прямом эфире. И отправили меня куда-то во свояси, судя по всему. Или же это обрыв связи? Ну, знаете, в данном случае я все-таки считаю своим долгом перезвонить. На секундочку, извините. Я художник, я так вижу. Хочу перезвонить, значит, сделаем это. Я сейчас абонент, не абонент, то тут, конечно, извините. В общем, Светлана удивилась, да? Потому что дозвонилась именно Авторадио. Ну и что это за затяжные паузы? Ладно, окей, да будет так, я ничего против не имею. Давайте еще раз попытка номер 3, но, естественно, я вам обещаю, что она будет финальной. Вновь набираем номер. Ждем, надеемся и верим.
3: Абонент сейчас не может ответить.
0: Ну, понятно. В общем, давайте будем честными друг с другом. Да, все ясно, все понятно. Мы до Светланы дозвонились. Светлана была очень удивлена. Где-то в движении, где-то в бегах. Ну, соответственно, мы же понимаем, что и песню там никто не назовет. Но в данном случае хотя бы гимн Авторадио был. Это прекрасно. Я тоже не могу сейчас дозваниваться 8, 10, 12 раз. Мне просто, к сожалению, эфирное время это не позволит. Но страна, все по-честному. Гимн Авторадио был, гимн Авторадио был. Это прекрасно, это великолепно. Номер Светланы по-прежнему в игре. Опять же, круиз на лайнере

0: из Сочи в Турцию на 10 дней. Все вполне себе возможно, все вполне себе в процессе реализации. Будем верить, что все это, естественно, обязательно может случиться для нашей прекрасной слушательницы. Опять же, потому что для авторадио нет ничего невозможного. Рулетка запускается. В банке с этой минуты становится 31 тысяча рублей. Вперед, естественно, по прямому эфиру авторадио. И не забывайте о том, что в конце года Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте авторадио. Достаточно сказано. Вперед, дорогие. Вы знаете, что делать. И присоединяйтесь.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
6: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. 3 дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
12: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
13: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 600 000 рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты, у каждого свое пространство. Мы ценим ваше время, ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
14: ТЗ-строймонтаж С. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
16: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа. Хорошо будет в нем.
17: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
18: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
19: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
20: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Двух россиян задержали в Крыму за шпионаж. Они арестованы на 2 месяца, сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю. Фигуранты собирали для украинских спецслужб данные о частях Минобороны в зоне проведения СВО и расположения объектов ПВО на полуострове. Они также фиксировали последствия воздушных ударов со стороны Украины по территории России. Арестованные жители Крыма, они сами вышли на украинские спецслужбы и работали независимо друг от друга. Михаил Мишустин назвал счастливую семью одной из основ развития и процветания России. По словам председателя правительства, эта сфера всегда в центре внимания государства. Об этом премьер заявил в своем поздравлении с Днем семьи, любви и верности. Кроме того, Мишустин напомнил, что в регионах ведется работа по охране материнства и детства, а также повышению рождаемости. На севере Египта обнаружили 18 древних гробниц и 24 золотых погребальных предмета. Их нашли на месте утраченного греко-римского города Левкаспис. В нескольких подземных камерах сохранились каменные печати и гранитный саркофаг длиной 2,5 метра, которые, предположительно, не вскрывали с античных времен. Отмечается, что он может содержать уникальные артефакты, способные пролить свет на традиции погребения и греко-римский период истории страны. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» — это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» — профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Лето. Время путешествий и новых открытий.
9: Но иногда открытия бывают неожиданными.
10: Ой-ой-ой.
8: Диарея.
10: Ай-яй-яй.
8: Срочно энтерофурил.
9: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
11: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
12: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
13: Сан Йонг теперь KGM. Качество проверено временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
14: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
15: Вот бы можно было весь день играть.
16: Мир игр стал ее реальностью.
17: Я в игре?
18: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
19: Вот поиграешь.
16: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино. 6+.
1: Авторадио.

0: совсем ни к чему.
1: Двигаемся далее по прямому эфиру Авторадио. Остаемся вместе с любимой радиостанцией. Наслаждаемся летом, отдыхаем и на природе, на водоемах. Кто-то любит купаться, кто-то любит работать летом, тоже имеет право. Но вы знаете, проводить время с родными и близкими — это тоже важно. И почему бы не сделать это за просмотр прекрасного фильма? 25 июня во всех кинотеатрах состоялась премьера настоящего детского приключенческого фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора». Это действительно современная история. Детский фильм, от которого будет в восторге абсолютно вся семья, включая взрослых. А значит, вот вам маленький намек, как провести время с близкими. Внуки, племянники, дети. Берем всех и наслаждаемся моментом. Ну а сейчас, конечно же, наслаждаемся прямым эфиром Авторадио. Почему нет, тоже имеем право. Покоряем очередную неделю и делаем это с удовольствием. Иван Прудников меня все так же зовут. Тут без изменений. Тоже неплохо.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 20 градусов тепла, южный ветер до 7 метров в секунду, давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью и днем 17-19 градусов. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
2: Мама, мне страшно.
3: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
4: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
5: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: быть можно?
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
3: Костюм, носки, бритва.
4: Еще есть место.
3: Тогда берем еще костюм.
4: Мы превышаем допустимый вес.
5: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
6: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277 515.

Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Солдат-срочников решили отправлять в пожарные.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Солдат-срочников решили отправлять в пожарные. Правительство поддержало законопроект, который позволит комплектовать за счет срочников воинские подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС России. Солдаты будут тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы. Ранее глава МЧС Александр Куренков заявлял, что отток кадров из ведомства связан с низкими зарплатами. В июне на встрече с особо отличившимися на спецоперации спасателями он говорил, что пожарные вынуждены совмещать службу с дополнительными подработками, например, автослесарем или вахтовиком, и заверял, что в будущем ведомство разбогатеет. Как сообщается, кандидатам на должности пожарного ведомство предлагает зарплату от 50 тысяч рублей.
1: Про медицину.
4: Все медицинские учреждения в России перешли на электронные медицинские карты пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Помимо этого, в некоторых регионах, в том числе в Липецкой области, уже применяется программное обеспечение с искусственным интеллектом, которое выявляет риски развития сердечно-сосудистых осложнений, в том числе конфигурирует набор мер профилактики сосудистых катастроф и помогает врачу сформировать клинические рекомендации для пациента. Министр добавил, что существуют программы с искусственным интеллектом, которые используются скорой помощью. Они позволяют быстро идентифицировать цифровой профиль пациента и посмотреть его последние анализы.
1: Про губернатора.
4: Глава Вологодской области Георгий Филимонов застрял на трассе без топлива после призыва к жителям не запасаться бензином. Сообщение об инциденте появилось в официальном телеграм-канале губернатора. Филимонов написал, что остановился на скоростном обходе Вологды, потому что кончился бензин. Главу региона подвезли сотрудники ГАИ. Ранее Филимонов заявлял, что при текущем объеме поставок топлива в первую очередь обеспечивают им спецтранспорт. Отпуск бензина для физлиц частично ограничен, так как спрос вырос почти вдвое, и просил не поддаваться ажиотажу.
1: Про промышленность.
4: Калужский завод начнет выпускать новый кроссовер Тена Т9. Эту модель представил холдинг АГР на Иннопроме 2026 в рамках стенда Калужской области. Наш регион вошел в число 24 регионов страны, получивших возможность показать проекты разных секторов промышленности, решения в области энергетики, медицины, транспорта, строительства и автопрома. Один из таких – новый кроссовер Тена Т9. Также глава региона Владислав Шапша отметил новый дорожный пылесос для всесезонной уборки улиц компании «Меркатор» и на 100% собранные из отечественных комплектующих полноприводные багги компании ESM. Официальный курс доллара 77 рублей 97 копеек, курс евро 89 рублей 26 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: хочет знать» на Авторадио.
1: А вот сейчас сидим мы здесь с Андреем Александровичем Шишовым, я Павел Сорокин, и, соответственно, главный врач Калужского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, и буквально за пару секунд до эфира была произнесена фраза «это полезно». Я думаю, она применима и к нашему эфиру. Андрей Александрович, вы согласны?
2: Я согласен, я рад приветствовать и рад возможности сегодня очередной встречи с любимыми моими калужанами, и готов и очень хочу в рамках передачи «Народ хочет знать». Вот мне все-таки не нравится, я сегодня опять сидел, думал, народ, да почему народ? Это наши люди, соотечественники, наши, те, которые вокруг нас, наши друзья, поэтому это наши люди. Просто народ как-то звучит обобщающе. Но и еще раз повторюсь, рад сегодня что-то рассказать, что вы хотите знать, что вы должны знать. И что-нибудь полезное, чтобы сегодня узнал каждый для себя полезное и интересное.
1: Андрей Александрович, тема сегодняшнего нашего с вами эфира – это аллергии. И знаете, я как порядочный ведущий перед стартом открыл Википедию, посмотрел этимологию этого слова. Аллергия – это от чего-то чужеродного, от чего-то чужеродного воздействия. И хотелось бы начать с того, что какие-то чужеродные организмы, они на самом деле витают в воздухе, витают в помещениях, на улицах, обитают на всяких поверхностях. И как-то так случается то, что одни люди подвержены аллергиям, а другие вовсе нет и чувствуют себя замечательно. И давайте вернемся вот к этой точке, я сейчас применю слово бифуркации, на которой случается момент, в который человек может заболеть аллергией. Это глубокое детство, это юность, старость, то есть это какой-то отрезок возраста.
2: Я услышал вопрос, очень интересный вопрос на самом деле. Давайте тогда я вообще, да, раз вы зашли сегодня в Википедию, тогда давайте мы нашим любимым калужанам скажем, что как раз именно сегодня Всемирный день борьбы с аллергией-то. Вот, так что мы сегодня, можно сказать, в самый разгар этого. Ну, праздником это не назовешь, но даты такой, памятной даты. А аллергия, да, к сожалению, аллергия может возникнуть в любом возрасте, она никак не привязана к возрасту. Скажу интересный исторический факт. Вообще понятие аллергии, то есть реакция организма на что-то чужеродное, возник примерно впервые в 1870 году. До 1870 года такого понятия, а уж тем более заболевания, как аллергия, мира не существовало. Во всяком случае, де юре, может, де-факто что-то и было, но де юре это не существовало. Еще один интереснейший исторический факт по борьбе с аллергией, что в мировых медицинских университетах, да, больших, которые занимались наукой медицинской, первые кафедры именно по исследованию, то есть аллергии, профессора аллергии начали появляться, начиная примерно с 1635 года. До этого момента, что это такое, не знали и не ведали. А такой пик, экспонентный, так скажем, резкий пик роста, наверное, вот этих аллергических проблем, начал фиксироваться не везде, сейчас это мы про это тоже расскажем, примерно с конца 50-х, начала 60-х годов. И многие, кстати, об этом мы тоже постараемся успеть рассказать, связывают это в том числе, как ни парадоксально, с бесконтрольным приемом антибиотиков.
1: То есть мы сейчас с вами сталкиваемся с той точкой, когда какой-то уровень жизни, образ жизни начинает влиять на наш иммунитет, на его умение сопротивляться и вообще желание сопротивляться каким-то внешним признакам.
2: Ну, наверное, я бы не так даже немножко сказал. Давайте тогда мы скажем, что такое иммунитет. Иммунитет, с моей точки зрения, это великий дар всему живому от природы. Что такое иммунитет? Это, кстати, до сих пор мы не знаем полностью до конца на 100%, как он работает, с чего он состоит. Да, наше знание, это признается даже Всемирной организацией здравоохранения, достаточно

0: на поверхность. То есть всего мы не знаем. Он работает, слава богу, но это та биологическая возможность любого биологического вида выжить в чужеродной среде, да? Потому что вы правильно сказали, нас окружают масса, миллионы, миллиарды, а может даже и больше различных мелких и не очень и крупных, даже вот я не знаю, как сказать, живых существ, наверное, да, потому что, ну что, бактерии это тоже живое существо, раз она живет, размножается, она тоже живое существо. Вот, и, наверное, напрасно, я тоже всегда это люблю говорить, что человек возомнил себя царем природы, нет, он не гость, конечно, в этой жизни, но он живет вместе с другими, он сосед, да, и мы все соседи с теми, кто вокруг нас также хочет жить и живет, и поэтому надо с этим жить дружно. А по поводу причин, вот, да, вы сказали, образ жизни, наверное, даже не образ, а вот такие понятия. Смотрите, интересный факт, даже на сегодняшний день примерно считается, что от 10 до 15%, вот такие примерно дают цифры нам, людей, проживающих, вот мне это слово тоже не нравится, поэтому я всегда ее вставлю в такие кавычки, развитых стран. Не знаю, кто определяет развитость, да, но тем не менее, развитых стран страдают аллергией. Например, ну, возьмем это нашу страну, страны Европы, вот страны там Северной Америки и так далее. Вот их принято почему-то считать к развитым, остальные что-то хуже нас, что ли? Да нет, конечно. Вот, но здесь аллергии больше. А люди, проживающие в странах, например, ну, в той же Африке, в некоторых странах, там аллергии меньше. И интересный парадокс, задумались, а почему это происходит? И вот поэтому не образ жизни, а, наверное, насаженные отчасти нам понятие о стерильности, вот этот культ стерильности, гигиени, даже не гигиена, потому что тот, когда гигиена это нормально, гигиену надо соблюдать и личную, и общественную в том числе, да, но вот она постепенно перешла в культ стерильности, и после этого как раз медицина и увидела резкий рост заболевания, вот сейчас же можно говорить это слово, заболевания различными аллергическими болезнями. С чем это связано? Давайте быстро расскажем, пока у нас есть время. На самом деле, мы не зря затронули иммунную систему. Она специально придумана природой, чтобы бороться с чужеродным белком, поступающим в наш организм. Но когда по той или иной причине мы защищаемся, да, вот прямо ставим между собой, а самое главное, между детьми и внешней средой какую-то вот эту стену стерильности, и иммунной системе не с чем, я пытаюсь простыми словами объяснить, да, не с чем становится бороться, да, тем же бактерии, вирусы, ведь то, что ребенок ползает по полу, вы меня извините, конечно, я не за антисанитарию, но то, что ребенок ползает по полу, постоянно тянет руки в рот, это задумка природы. Могут со мной спорить или не спорить, но эта теория все больше набирает доказательств. Это знакомство организма с внешней средой, потому что иммунитет может выработаться только тогда, когда организм проконтактировал с этим чем-то, нечто чужеродным, да, и тогда он вырабатывает специфические клетки и возможность с этим бороться. И когда мы ограждаем себя, детей и так далее от контакта этого, иммунитет дает сбой, он думает, раз мне нечего делать, сейчас все первое ко мне попадет, с тем я и начну бороться. И это на сегодняшний день, наверное, одна из ведущих версий развития аллергии.
1: Давайте в таком случае обозначим векторы нашего дальнейшего общения. Мы поговорим о том, где проходит граница между нормальной гигиеной и вот этой вот чрезмерной, давайте я назову это чистоплюйство, слово тоже вот немного не попадает, но думаю, оно будет примерно описывать наше восприятие. Поговорим про домашние аллергены, а также про неправильную борьбу с аллергией. Все это в продолжении программы «Народ хочет знать», ну а сейчас небольшая рекламная пауза.
2: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
3: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
4: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
3: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
4: И вот 4 июня в прямом эфире.
5: Какая песня! песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
6: «Возьми мое сердце, мою душу».
5: Да! Молодец!
2: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
7: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Скачивайте отдельное приложение «Озонбанка», чтобы управлять деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 07.07.2026 и может быть изменена. 16+.
2: Реклама. 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. 3 дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
10: Путешествие с гриль сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман.
12: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
14: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
15: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома, мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года, чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
16: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
17: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
18: Только в июле женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
21: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.

0: Народ хочет знать. На Авторадио.
1: Люди будут знать. На Авторадио продолжается программа. В студии я, Павел Сорокин, и наш гость Андрей Александрович Шишов. Говорим сегодня про аллергии. И, Андрей Александрович, мы с вами остановились на том, что дети должны поползать, поизучать этот мир, руками полазить в свой собственный рот.
2: Руками и ртом, всем они должны поизучать этот мир. Все время так было. И этому есть доказательства. Опять же, если мы берем сейчас аллергию, да, на самом деле было замечено, что никому не секрет, что сейчас в мире даже, опять вот это мне слово не нравится, в развитых странах есть общины, которые, ну, как бы не приемлют вот этот прогресс и так далее, и живут отдельно, у них нет электричества, у них там домашний скот, лошади, коровы и так далее, но отмечен интересный факт, что ни они, ни их дети аллергии не страдают. Поэтому и уже четко выведена формула, что очень, если ребенок с детства окружен различными домашними животными, кошки, собаки, козы, овцы, коровы, лошади и так далее, то шанс получить аллергию, я не говорю, что его нет, он всегда есть, потому что мы уже договорились, что это всегда сбой иммунной системы, и она может дать сбой, это понятно. Но шансы, можно сказать, почти стремятся к нулю. Они даже не в разы, они в порядке меньше, чем тех дети, которые были постоянно окружены чрезмерной, вот это я слово специально выделяю, чрезмерной заботой в плане стерильности и так далее. Поэтому все должно быть в меру. Один очень умный врач древности однажды сказал: все есть лекарство и все есть яд. Все дело в дозе. Поэтому все должно быть разумно.
1: Андрей Александрович, за эфиром мы с вами разговаривали про Бразилию и их исследования.
2: Да, я за немножко подзабыл, да, просто я должен, наверное, донести до любимых калужан, то, что факт очень интересный, он такой сомнительный, но он описан, когда проводились, исследования-наблюдения, вот так это можно сказать, наверное, специальные исследования, никто не заставлял никого специально это делать, но наблюдения бразильских ученых, наверное, да, можно так тоже сказать, показали, что дети, которым не запрещали грызть ногти, я не призываю никого не грызть ногти, но дети, которым не запрещали грызть ногти, аллергии страдали намного реже, чем дети, которые этому запрещали. Но опять же, мы подходим к обоснованию того же факта, да, то есть ногти, это же, там, скажем, то же самое, в них содержатся какие-то и микробы и так далее, и раннее знакомство организма с микробами заставляет и нашу иммунную систему работать на то, чтобы выработать противодействие и защиту от этого, и в том числе быть занятой, чтобы не дать сбой в виде именно каких-то аллергических заболеваний в том числе.
1: Мне сейчас видится, что как только человек, назовем это, сепарировался от природы, в которой он появился, он сразу стал продуцировать вокруг себя совсем иной образ жизни и как раз-таки ограждаться от того, что должно ему помогать развиваться, выживать и тому подобное.
2: Наверное, да, мы с вами вышли, даже вот неправильно, мы не вышли из природы, мы созданы природой, поэтому как только мы начинаем как-то отходить от этих, наверное, принципов и законов, тогда сразу мы имеем какую-то проблему. Я вот сказал, что с 60-х годов по экспоненте в развитых, вот опять кавычки ставлю, странах пошел взлет болезни, заболеваний, и не только тут в данном случае аллергии. А это еще сейчас очень четко связывают с бесконтрольным приемом антибиотиков. Вроде кажется, какая связь аллергии и антибиотик? Да, на любой антибиотик может быть аллергия, но именно аллергия не на антибиотик, а из-за применения антибиотиков развивались аллергии на что-то другое, на домашнюю пыль, на пыльцу и так далее. Но под это уже подведена не только теоретическая, но и практическая, так скажем, доказательная база. На самом деле бесконтрольный прием антибиотиков вредит нашему микробиому или микробиоту, его по-разному называют, видите, умное слово. Это те бактерии, которые живут не вокруг нас, а которые живут на нас, а самое главное, внутри нас. И уже четко доказано, что нарушение работы, как он себя чувствует, микробиот, вредим мы ему или наоборот помогаем. Если вредим, то аллергии развиваются гораздо больше и быстрее. И как раз вот конец 50-х, начало 60-х годов, это приходится на время такого массового использования и приема антибиотиков. Ну а сейчас мы как раз, наверное, пришли вот не прямо сегодня, а с недавнего прошлого, что мы теперь сами можем пойти их и купить. И вот этот бесконтрольный прием их также влияет на количество заболевших потом аллергией. Особенно у детей, потому что в детском возрасте этот микробиот начинает формироваться. Он индивидуален для всех, но об этом, если будет интересно, нашим любимым калужанам мы расскажем в отдельной передаче. Это будет тоже крайне интересно, на что влияет микробиот. И вообще, кто из них главный, мы или он, это еще большой вопрос. Поэтому я думаю, что в какой-нибудь ближайшей передаче мы про это расскажем. А сегодня давайте дальше про аллергии.
1: А мы сейчас сделаем небольшую паузу и перейдем конкретно уже к домашним аллергенам и к подозрению о том, что если человек часто болеет, если испытывает хронический насморк, то дело может быть вовсе не в бесконечных простудах, а в чем-то, что живет в наших с вами квартирах. Но об этом чуть-чуть попозже.
0: Реклама.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
0: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на tbank.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Лето. Время путешествий и новых открытий.
2: Но иногда открытия бывают неожиданными.
3: Ой-ой-ой.
1: Диарея? Ай-яй-яй. Срочно энтерофурил.
2: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
4: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
5: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
6: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово,
8: но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
13: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Премьера на домашнем.
15: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
14: О таком враче мечтают многие.
15: Я здесь, рядом.
14: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+. Авторадио. Народ хочет знать. На Авторадио.
16: Буквально ненадолго мы от вас отлучились и теперь готовы вернуться для того, чтобы продолжить общение на тему домашних аллергенов. Андрей Александрович, давайте попробуем предметно разобраться по поводу того, что в наших родных стенах может провоцировать реакцию организма в виде аллергической той самой реакции.
17: Все. И мы же уже вас сказали, что аллергия может быть абсолютно на все. А самое главное, вот как это провоцировать, наверное, сами домашние стены. Вот возвращаясь к предыдущей немножечко теме, такие наблюдения тоже скажу, что когда-то были времена, когда те же дети до 6-7 часов в день проводили на улице. Вынуждены приводить были или просто проводили на улице, вне стен помещений. И они страдали аллергией тоже гораздо-гораздо реже. Напомню, что до 1870 года такого даже заболевания не существовало. Вот. Поэтому в домашних стенах все буквально. Но, естественно, на первом месте, наверное, это никому не секрет, это так называемая домашняя пыль. Она нас окружает повсюду. У нас сейчас везде ковролин, ковры и так далее, и так далее. В них живет масса организмов, и микро, и не очень микро, тех же самых пылевых клещей. Это даже не кто-то, но подсчитано, что даже стандартная трехкомнатная квартира, даже если там уборка делается правильно ежедневно, в год в ней все равно накапливается порядка 40 килограммов пыли, а в каждом грамме пыли могут содержаться порядка 12 тысяч вот этих вот пылевых клещей. Да, они нам в принципе как бы не опасны, они нами, ну, отчасти нами не питаются, да, не питаются там то, что как раз в этих ворсинках тоже микроскопически падает, но это в том числе и чешуйки с нашей кожи, и кусочки какие-то, микрокусочки бумаги, всего, то есть они там живут хорошо, и нам опасно только тем, что, опять же, в случае того, когда наши дети сейчас, к большому моему сожалению, в основном проводят все время свободное, которое у них есть, это дома, и, как правило, за гаджетами и так далее, вот тогда вероятность того, что разовьется аллергия от этих домашней пыли, то есть там на что-то будет, это или на белок клеща, или так далее, это уже нюансы, что называется, но... плюс к этому еще и гиподинамия тех людей, которые постоянно находятся в четырех стенах, если можно так сказать, да, легкие наши все-таки не так хорошо работают, потому что посмотрим на не обязательно ребенка, и взрослые то же самое делают, сидят они в своих красивых гаджетах, полусогнутые, нормальной вентиляции легких нет, и это все вот это тоже добавляет те проценты к шансу получить ту или тот или иную форму аллергии. А так дома, ну, опять же, да, пыль. Дальше, если мы плохо проветриваем или плохо ухаживаем, это, естественно, грибок, это грибки разные, плесень, особенно черная плесень, самая опасная, но или любая другая. То есть аллергия может быть на все. Но она, естественно, шансы повышаются, когда это нас окружает постоянно и в течение большого времени нашей с вами жизни. А если мы не выходим на улицу, а сидим дома, это все вокруг нас, и рано или поздно наша иммунная система может дать на это реакцию, сбой, и мы получим с вами аллергию.
16: Вы сейчас за 3 минуты напугали всех тревожников, которые могут нас слушать, потому что сначала вы начали про клещи, а потом про, в принципе, те условия, в которых обитает достаточное количество людей. Почему? Потому что у нас удаленка сейчас, достаточное количество людей сидит дома.
17: Даже удаленка не дает нам основания 24/7 находиться дома. Удаленка – это удаленка. И рабочий день при удаленке тоже, ну, я во всяком случае, согласно ГЗОТа, нормирован, да, а это не значит, что вы поработали, мы же тоже на работе находимся в помещении, но вот поэтому мы говорим, вышли вы из помещения, если хорошая погода и вам буквально там 5-7 километров, это сейчас вот кажется, 5-7 километров, да на самом деле это, я как-то уже говорил, что я однажды решил провести эксперимент и замерил расстояние между Площадью Победы и Сквером Мира, и получилось порядка 6 километров. То есть, а это же пройти можно в удовольствие и не спеша. Поэтому вот, всегда есть возможность одну свою сидячий образ жизни заменить более активно.
16: Тогда давайте попробуем дальше растревоживать тех самых тревожников и поговорим о том, что вот у нас здесь отдельный вопрос. Частые простуды, хронический насморк. Может ли это быть не не сквозняк, который вечно выбивает здоровье, а какая-нибудь аллергия?
17: Простуды нет. Давайте мы сразу расставим точки над «и» простуды. Что мы, под простуды мы с вами понимаем остро-респираторно-вирусные заболевания. То есть это в любом случае заболевания, которые вызываются, как правило, вирусами. А вот так называемая сенная, да, лихорадка, ее раньше называли, вот, да, но это чисто аллергическое, конечно, дело, когда это может проявляться как? Чаще всего аллергия проявляется полинозами, то есть это кашель, ощущение, что в горле что-то першит, находится какой-то, может, даже, условно говоря, посторонний, не дает дышать, глотать. Как правило, это всегда почти сопровождается слизистыми выделениями из носа, потому что аллергены в основном, в том числе, и туда попадают. И конъюнктивиты, то есть, но конъюнктивиты не бактериальные, не вирусные. Это покраснение глаз, то же самое, слезотечение и так далее. Давайте тогда мы быстренько расскажем вообще механизм аллергии, вот как она возникает, именно химизм аллергии, да? То есть, когда организм решает, что, например, условно говоря, пыльца березы для него чужеродная, издает сбой и начинает на это реагировать в виде аллергии, что происходит-то в организме? Аллергия – это почти всегда воспаление, но не инфекционное, по одной простой причине. Аллергия четко связана с гистамином. В нашем организме существуют так называемые тучные клетки, в которых содержится гистамин. Гистамин – это очень полезный белок, но опять же, памятую, что все дело в дозе. И когда организм становится сенсибилизирован, такое очень грамотное слово, умное в медицине, то есть настраивается, что вот именно это аллергия, то есть он принимает этот агент за аллерген, что происходит? Когда аллерген попадает, дается команда, эти тучные клетки начинают, ну, наверное, можно сказать по-русски, сходить с ума, они начинают надуваться, опять я просто по простым языком рассказываю, могут даже лопаться, и, то есть они выбрасывают в кровь огромное количество гистамина, не просто, а просто космическое количество гистамина. И вот этот гистамин, осаждаясь с него, он может попасть куда угодно, вот и вызывает все эти неприятности, он вызывает отеки слизистых, он вызывает неинфекционное воспаление этой слизистой, потому что гистамин – это всегда белок воспаления, он очень полезен, как раз организм с помощью него борется с другими воспалениями. Без гистамина организм не может бороться с воспалением, но здесь его выбрасывается очень-очень много. Я говорю, космическое количество гистамина, которое приводит вот к тем явлениям, которые мы можем наблюдать у аллергиков.
16: В том числе и отек квинки.
17: В том числе, да, ну это уже крайняя мера, да, это отек квинки так называемый. Это, опять же, возьмем бронхиальную астму, ведь бронхиальная астма уже, да, это она четко, это инфекционно-аллергический характер этого заболевания. То есть отек квинки опасен тем, что, да, там, ну и подкожное все отекает, но самое главное, что отекает слизистый бронхов, то в том числе отекает настолько бронхов, трахеи и так далее, настолько, что просвета практически не остается, и человек не может дышать. Вот это есть такая-то тоже работа гистамина. Вот это химизм, так скажем, развития аллергии.
16: И вот вы упомянули гистамин, но простому человеку чаще известно слово антигистамины.
17: Антигистаминные препараты, ну это, да, есть болезнь, значит, надо как-то с ней бороться. С ней бороться, к счастью, к нашему, можно. Да, ну, самые простые, самые распространенные, так называемые антигистаминные препараты. Они бывают двух поколений, первого и второго. Первое поколение, оно, так скажем, немножечко, ну, нельзя сказать, хуже или лучше. Они действуют быстрее, но они и короче, короткого действия, то есть их действие быстро проходит, и надо постоянно добавлять. Их нельзя принимать долго, то есть это первое поколение, которое было синтезировано. Понять первое или второе поколение очень просто. Если препарат нужно принимать 3-4 раза в день, это первое поколение, не короткого действия, но быстрее действует. А есть пролонгированное, это второго поколения. Преимущество их тем, что их надо принимать всего лишь раз в сутки, они лишены побочных действий антигистаминных препаратов первого поколения. А самое неприятное побочное действие – это они обладают седативными действиями побочными, да, поэтому они четко противопоказаны водителям транспорта и так далее, и так далее. А вот второго поколения этим не обладают, и они действуют более длинно, менее вредно, так скажем, если можно сказать, для организма. Их можно принимать продолжительное время, но ни те, ни другие препараты нельзя все-таки принимать без консультации назначения врача, потому что это может быть опасно. Сейчас очень много, есть специфическая иммунная терапия, да, это когда вам начинают вводить, ну, то есть сначала определяют, естественно, на что у вас аллергия. Самый простой метод – это на кожные пробы. Мы когда-то про это уже рассказывали, это самый простой метод, можно сказать, не самый точный, самое главное, когда помещают разные аллергены на кожу, как правило, предплечье, это там скарификатором царапают, смотрят за реакцией, определяют, на что у вас аллергия. Также можно по крови определять, да, и сейчас очень широко набирает популярность метод, который определяет это, когда берут, ну, соскоб, так скажем, или с слизистой носа, и вот там уже смотрят, какие антитела, какие иммуноглобулины присутствуют, и поэтому тоже определяют, на что аллергия. Вот, поэтому что такое специфическая терапия? Когда вам сильно, если уже известно, на какой аллерген вы даете реакцию, его сильно-сильно разводят, можно так сказать, и потом постепенно увеличивают эту концентрацию, титры так называемые, концентрацию, начинает вам через определенное количество времени вводить, да, внутрикожно. То есть, как бы начинают учить ваш организм привыкать к этому аллергену и так на него не реагировать. К сожалению, на сегодняшний день, наверное, нельзя сказать, что мировая медицина добилась того, что аллергию можно вылечить, но добиться очень-очень стойкой ремиссии, то есть это когда вы на какое-то время можете даже про нее забыть, или как минимум она перестанет очень сильно вам портить настроение, этого можно. Есть еще, но пока это дороговатое лечение так называемыми моноклональными антителами, поэтому в данном случае наука медицинская не стоит на месте, в том числе и в аллергии, и поэтому различные формы лечения и даже, ну, не вылечивания, а стойкой аллергии до 70% можно добиться.
16: Мы сейчас поговорили о том, как правильно лечить аллергию, а о том, как ее обычно лечат неправильно, а это, как правило, самостоятельно, поговорим в продолжении эфира. Сейчас небольшой прогноз погоды.
14: Погода.
3: Погода. Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер южных направлений 3-5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью и днем в нашем городе плюс 17-19 градусов. Авторадио. Движение только вперед.
18: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277 515.

0: быть можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
3: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Влад хочет знать. На Авторадио.
1: Ну и в завершении часа, практически в его завершении, будем говорить о том, как неправильно борются с аллергиями и как это делают, как правило, сами аллергики. У нас на прицеле, скажем так, на критическом прицеле, чтобы разнести в пух и прах эти идеи о том, что используются капли в нос. Это, как правило, сосудосужающие, антигистаминные, бесконтрольный прием и разные мази. Возможно, они даже гормональные. Андрей Александрович, можете дать свой комментарий?
2: Да, конечно, я постараюсь здесь как раз не очень много занять времени, потому что хочется еще, так как я сказал, что мы все-таки относимся к развитой стране, что 10-15% все-таки дать советы аллергикам каким-то, как себя вести, да, вот, хотелось бы еще это. А здесь самая главная ошибка аллергии, лечения аллергии, это не лечить аллергии, да, это самая главная ошибка, что ее надо лечить. Лекарства для этого существуют, лекарства на сегодняшний день достаточно неплохие, некоторые из них даже, можно сказать, хорошие, поэтому этим надо заниматься. Капли, опять же, и каплями в нос лечат аллергию. Потому что почему? То есть они не влияют напрямую на, не затыкают рецепторы гистамина, да, понятное дело. И не обладает антигистаминами напрямую, вырабатывающими противогистамин действием. Но мы уже сказали, что аллергия – это всегда отек, отек слизистый. И когда нос не дышит, понятно, что и капли назначают сосудосуживающие вместе с антигистаминными препаратами. Поэтому все это, и мази не надо гормональные на сегодняшний день бояться. И различные, мы сегодня говорили про бронхиальный астма. Бронхиальный астма – это всегда гормональный спинхалер с гормональным веществом. Не надо на сегодняшний день бояться. Не обладают современные гормоны системным действием. Они работают, во всяком случае, те, что наносятся местно, они местно и действуют. И иногда без них наоборот, либо сложнее, либо вообще невозможно это победить. А бояться ничего не надо, лечиться надо всем возможным. То, что на сегодняшний день наша медицинская наука предоставляет для лечения этого заболевания, самое главное, не заниматься самолечением и лечением через интернет. Потому что здесь нужен все-таки подбор определенных и доз, и препаратов, и наблюдения. Иногда даже повторных каких-то исследований и анализов.
1: Итак, по поводу советов новичкам аллергии.
2: Да, потому что, ну, кто не страдает аллергией, мы, наверное, сегодня уже много говорили, они для себя сделали выводы, как минимизировать свою возможность получить эту аллергию. Да? А вот если вы уже знаете, что она у вас есть, хорошо, если, например, вы знаете на что. То есть, если вы знаете, что у вас аллергия, первое, нужно в любом случае посещение медицинского учреждения, желательно аллерголога, иммунолога, есть такая специальность, да, чтобы определиться, на что вообще аллергия ли это или нет. Потому что зачастую все симптомы, которые мы с вами сегодня называли, это как раз может быть и начало банальной, и банальной инфекции, и небанальной инфекции, да. Поэтому надо понять, аллергия ли это, первое. Второе, определиться, на что у вас эта аллергия, как это можно в современном мире сделать, мы тоже сегодня сказали. А вот дальше, то есть сезон, особенно вот эти так называемые сезонные полинозы, сезонные аллергии, которые развиваются на пыльцу, там березы, луговых трав, еще чего-то, собак, кошек и так далее. Здесь совет самый главный, то есть, чтобы избежать этого, если вы знаете, что у вас, например, будем брать пример, например, пыльца березы, у вас аллергия на пыльцу березы, и мы четко знаем, даже сейчас есть специальные, да, календари, когда береза будет пылить, так называется такое слово. Значит, на этот момент лучше всего, это, конечно, в идеале, не каждый себе может это позволить, лучше всего покинуть места там, где березы растут. То есть убрать от себя или себя от этого аллергена, да, чтобы с ним не сталкиваться. Второе. Понятно, что этот совет такой очень коварный, да, не каждый может это себе сделать. Но если вы знаете, что у вас аллергия, то есть, например, приходя, ну, маска, вот очень часто спрашивают меня, а маска поможет от полиноза? Вы знаете, маска не очень, с моей точки зрения, поможет от полиноза, потому что так или иначе они будут попадать на слизистую глаз или еще что, поэтому поможет, но не очень. Вот. Советы следующие. Как обезопасить свою, так скажем, жизнь или хотя бы ее улучшить? Первое. Определиться и начинать вовремя лечение. Как правило, вовремя и правильно начатое лечение сезонной аллергии, так называемой, в 70-80% случаев приводит к тому, что ее симптомы, если не убираются до конца, то резко-резко заглушаются, и хотя бы качество жизни практически не страдает. Второе. Если вы знаете, что у вас на это аллергия, что нужно сделать дома? Совет такой. Значит, дома у вас должен быть очищаемый, желательно достаточно сухой воздух. Заходя домой, опять же, это советы в плане того, что нужно от себя убрать аллерген. Заходя домой, вы у себя в прихожей сразу снимаете верхнюю одежду, вешаете ее и идете в ванну, в идеале принимать душ, но хотя бы вымыть руки и умыться, то есть смыть по максимально с себя этот аллерген. Проветривание никто не отменял, но в вашей спальне должно быть в обязательном порядке чистой, кондиционируемой, не в плане кондиционера, а в плане вот именно очищения. Сейчас приборов таких, мне кажется, масса, и они на самом деле по практике показывают, что они работают, и неплохо работают в этом плане, а вот именно у того, у кого уже есть аллергия. Людям, у которых нет аллергии, вот прям такого прямого совета я бы такого дать не могу, потому что для них он может быть и бесполезен. А вот у кого есть, им надо этот аллерген от себя убрать. И поэтому, очищая воздух, чтобы этот аллерген тоже на этом, либо смотря какой фильтр там водный или какой оставался, и для, на вас не доходил, будет крайне-крайне полезно. Ну, какие еще могут быть советы? Наверное, вот основные все. Если что-то еще интересно, можем рассказать, давайте попробуем.
1: Я бы хотел заметить то, что вы говорили про календарь аллергенов, и вот у нашего партнера у Яндекс.Погоды всегда можно ее открыть,
2: он есть, он доступен, да. Это специально сделано именно для людей, страдающих и знающих, что у них есть аллергии, чтобы они могли вовремя, потому что вот мы много говорили о препаратах, антигистаминные, да, моноклональные антитела и так далее, и так далее. Но есть еще препараты группы кромонов, так называемые. Вот они не прямого действия, но показывают очень тоже неплохой результат. Но у них есть как и плюсы, как у всего, так и минусы. Плюсы в том, что они практически не обладают какими-то супертоксическими или токсическими действиями на организм. Но минус в том, что их надо начинать принимать заблаговременно, минимум за 2-3 недели до начала вот это возможное развитие аллергии. Поэтому я поэтому и сказал, что люди, которые знают, на что у них аллергия, они должны постоянно интересоваться, когда это начнется, этот сезон, именно цветение этих трав или деревьев и так далее, и заблаговременно начинать принимать эти препараты, чтобы во всяком случае не так страдал качество их жизни бытовой.
1: Ну и вот так вот получается, что в день борьбы с аллергиями у нас в эфире был Андрей Александрович Шишов, главный врач Калужского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, и, как мне кажется, более профессионального взгляда, по крайней мере, у нас здесь в Калуге, да, наверное, по всей России, вы вряд ли сможете найти. Андрей Александрович, большое вам спасибо за донесенную информацию, это было мало того, что информативно, так еще и самое ключевое – интересно.
2: Ну, для этого мы и стараемся делать эти передачи, чтобы людям рассказать интересное об интересном, поэтому вот я, да, в прошлой передаче интересно так и сказал, что, наверное, народ хочет, народ должен знать. Вот с моей точки зрения, люди, когда предупрежден, значит вооружен. Не мы с вами придумали, и это относится ко всему, в том числе и к различным и заболеваниям и так далее. То есть, как избежать, как, если вы это уже имеете, минимизировать тот вред, который это может вам нанести. Поэтому рад, что сегодня удалось встретиться с любимыми моими калужанами. Здоровья вам всем. Ведите правильный, ну, здоровый уже, мне кажется, образ жизни. Это замечательно. Это стало трендом. Слава богу, мы добились. Мы не центр общественного здоровья, мы не медицина. Мы, все общество, добились, что здоровый образ жизни стал наконец-то трендом, потому что действительно, если его вести, то получаешь удовольствие и радость в этой жизни. Поэтому будьте здоровы, живите правильно.
1: Золотые слова. Это была программа «Народ хочет знать». Меня зовут Павел Сорокин, Андрей Александрович Шишов. Были с вами весь этот час. Желаю вам хорошего настроения и ровных дорог. Всем пока.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
0: Авторадио.

0: смешно. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Кремле назвали восстановление статуса Олимпийского комитета России хорошей новостью. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В Кремле положительно оценивают решение Международного олимпийского комитета отменить приостановку деятельности Олимпийского комитета России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это действительно важный шаг на пути восстановления полного объема отношений между ОКР и МОК. Официальный представитель Кремля добавил, что это позитивная новость, дающая законное основание российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Работа в этом направлении будет продолжена, заявил Песков, отметив, что над этим в МОК работает целая команда переговорщиков, и их результаты уже видны. Накануне Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов. Выданные ранее рекомендации не актуальны.
0: Про инициативы.
2: Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Нижней палаты Владиславом Дованковым направили в правительство законопроект, предусматривающий введение социального налогового вычета за оплату услуг нянь для детей до 3 лет. Документ есть в распоряжении ТАСС. Инициатива предлагает внести изменения во вторую часть налогового кодекса и установить новый вид социального налогового вычета. Он будет распространяться на расходы семей, оплачивающих услуги по присмотру и уходу за детьми. Законопроект разработан в рамках

0: государственной политики по поддержке семей с детьми, повышению рождаемости и созданию условий, позволяющих совмещать воспитание ребенка с трудовой деятельностью. Авторы инициативы указывают, что сейчас расходы на услуги няни, если они не относятся к образовательным или медицинским, не дают права на получение социального налогового вычета. Из-за этого семьи, официально оплачивающие услуги частных организаций, индивидуальных предпринимателей или самозанятых нянь, не могут частично компенсировать эти расходы через механизм НДФЛ.
1: Про праздник.
0: Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Он посвящен памяти Петра и Февронии Муромских, святых, которые считаются покровителями семьи и брака. Символ праздника – ромашка. Считается, что она олицетворяет чистоту, верность и надежду на любовь. В этот день принято близким дарить букеты ромашек. Также 8 июля принято чествовать пары, которые долго прожили в браке. Всегда они делятся своими секретами крепких отношений. Ну а совсем недавно корреспонденты Авторадио пообщались с фронтменом рок-группы The Hatters Юрием Музыченко. Его брак уже больше 15 лет. В беседе с нашей радиостанцией он рассказал, в чем секрет их крепкой и дружной семьи.
2: Ой, все очень просто. Мы относимся друг к другу как к друзьям. А дочку, ну, как бы, понимаете, не воспитываем, а следим за собой, чтобы она принимала пример с нас. Ну и что тут греха таить? У меня такие красивые девчонки, что просто не налюбоваться и боишься их расстроить. Ну, стараемся к себе за город съездить, и мы любим завтракать вместе.
0: Добавлю, в День семьи, любви и верности среди многих пар принято вступать в браки, а в некоторых регионах России делают выплаты к юбилеям свадеб. Официальный курс доллара 76 рублей 13 копеек, курс евро 86 рублей 90 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
9: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
10: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
11: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. 3 дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
12: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Власти Крыма заявили об отсутствии перебоев в поставках лекарств. Машины скорой помощи всегда заправлены, служба работает штатно. Как пишет ТАСС, ситуация меняется каждый день, но власти делают все возможное для того, чтобы в Крыму не было перебоев с лекарствами. Напомню, ранее стало известно, что в нескольких районах и городах полуострова нет электричества из-за ночных ударов вооруженных сил Украины. Операторы частных бизнес-джетов в Европейском Союзе опасаются перебоев с поставками топлива. Авиакомпании, услуги которых пользуются растущим спросом, обеспокоены, что поставщики станут отдавать приоритет национальным авиаперевозчикам. Ситуация обострилась после недавней нехватки топлива в аэропорту Ниццы. Депутат Государственной Думы Нина Останина призывает учиться создавать семью с детского сада. По ее словам, нужно с раннего возраста воспитывать взаимное уважение девушек и юношей. Не менее важны государственные меры поддержки семей и доверия граждан к власти. Парламентарий также добавила, что начальное семейное воспитание должно быть в детском саду. Этому учат игрушки, книжки и детские сказки. А вот дальше в школе, по словам депутата, обязательно, начиная с 5 класса, должен быть предмет под названием «Семьеведение». К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Лето – время путешествий и новых открытий.
7: Но иногда открытия бывают неожиданными.
8: Ой-ой-ой!
6: Диарея?
8: Ай-яй-яй!
6: Срочно энтерофурил!
7: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
9: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
10: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией. Девочка,
11: вы... Фильм нам очень понравился. Прям супер.
12: Хороший фильм. Мне понравился.
13: Мне тоже очень понравилось.
14: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.
15: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер южных направлений 3-5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью и днем в нашем городе плюс 17-19 градусов.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
8: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

сфера эстетики. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Госдума ужесточила требования к трудовым мигрантам. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект об ужесточении требований к трудовым мигрантам. Об этом пишет РИА Новости. Иностранные граждане, которые хотят работать в России, должны будут содержать себя и членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. В случае, если это требование не выполняется, патент или разрешение на работу могут аннулировать. В таком случае мигрант вместе с семьей должен будет покинуть страну в течение 15 дней, при условии, что нет других оснований для пребывания. Кроме того, вводится контроль за доходами. Налоговые органы будут передавать данные в МВД, а социальный фонд — информацию о трудовой деятельности. Если доход окажется ниже установленного уровня, то срок пребывания в России могут сократить.
3: Про недвижимость.
2: В России снизились вложения в коммерческую недвижимость. По данным исследований, в первом полугодии инвесторы направили на такие объекты 362 миллиарда рублей. Это почти на 15% меньше, чем за тот же период прошлого года. Речь идет о покупке офисов, торговых центров, складов и других коммерческих объектов. Одной из главных причин снижения эксперты называют дорогие кредиты. При высокой стоимости заемных средств такие сделки становятся менее выгодными для инвесторов. Экономист Максим Черков подробнее рассказал Авторадио, почему сейчас вложения в коммерческую недвижимость снижаются.
4: Вложения в недвижимость остаются таким консервативным инвестированием. То, что сейчас происходит на рынке, это, в общем, временный такой фактор действующий, да, связанный с высокими ставками. Естественно, вот некоторое снижение инвестиций в коммерческую недвижимость, оно, ну, связано с тем, что люди до сих пор предпочитают во многом, да, держать деньги на, допустим, на вкладах, облигациях, то есть инструментах, которые дают гарантированную доходность. Но естественно, эта ситуация, она будет меняться по мере снижения ключевой ставки. Тенденция эта явно видна. Ключевая ставка снижается. Соответственно, будут увеличиваться и вложения в недвижимость с использованием кредитных механизмов и так далее.
2: Также отмечается, что во втором квартале объем таких вложений снизился на 25% в годовом выражении. При этом большую часть рынка за этот период обеспечили всего две крупные сделки.
3: Про вузы.
2: Российские университеты начали пересматривать формат выпускных квалификационных работ. Представители вузов при этом рассказали, что полностью отказываться от дипломов не планируется, однако привычные письменные исследования могут измениться, пишут ведомости. Главная причина — развитие искусственного интеллекта. В вузах считают, что классическая дипломная работа уже не всегда позволяет объективно проверить знания выпускника. Например, сочинский филиал РУДН ранее решил заменить бакалаврские работы по юриспруденции для студентов набора 24-26 годов устными экзаменами. О том, что прежний формат ВКР требует пересмотра, ранее говорил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, из-за нейросетей обычная письменная работа уже не выполняет прежнюю проверочную функцию. Официальный курс доллара сегодня 76 рублей 13 копеек, курс евро 86 рублей 90 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Действительно, мир сегодня именно такой. Наслаждаемся сезоном и, конечно же, делаем это под звуки авторадио. Тем более, я надеюсь, в вашем мобильном звучит наш фирменный гимн вместо гудков. И тогда мы скажем вам добро пожаловать в счастливый сезон игры «Много денег». В любое мгновение, в любой момент вы можете к нам присоединиться на нашем сайте. Удобный сервис вам предлагает поделиться своей мечтой. Сделайте это. И в рамках суперфиналов эти мечты становятся реальностью. Две уже в процессе реализации. Третий суперфинал мы ежедневно приближаем, разыгрывая деньги. И вы знаете, очень неплохой розыгрыш нас сегодня ждет.

Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Совете Федерации обещали изменения в содержании отдельных школьных предметов. Например, в программе по литературе обновится список рекомендуемых произведений для внеклассного чтения. Базовый перечень классики при этом останется неизменным. С 1 сентября в основной школе вводится учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в обновленном формате. Глава СПЧ призвал обсудить с учеными возможность запрета социальных сетей для детей. По словам Валерия Фадеева, необходимо провести серьезный анализ этого вопроса. Об этом пишет издание РБК. Согласно мнению Фадеева, сначала надо изучить, что именно вредно в социальных сетях, из какого возраста, а что может быть полезно и какого рода могут быть ограничения, если будет понятно, что они нужны. Краснодарский край лидирует по бронированиям на бархатный сезон. На курорты Кубани приходится примерно 22% от всех заявок на туры на сентябрь-октябрь 2026 года. Следом идут Санкт-Петербург, Москва, Ставропольский и Приморский края, а также Калининградская и Московская области, Татарстан, Дагестан и Алтай. Об этом пишет ТАСС. Как показывает опрос, количество бронирований туристического жилья в России в бархатный сезон выросло приблизительно на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем иногда долго тот же автобус и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
10: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
11: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
12: Премьера на домашнем.
13: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
12: О таком враче мечтают многие.
13: Я здесь, рядом.
12: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
14: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
12: Категория 6+. Авторадио.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Погода.
4: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ветер южных направлений 3-5 метров в секунду. Давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью и днем в нашем городе плюс 17-19 градусов.
5: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
6: Мама, мне страшно.
7: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
8: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
9: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
10: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277 515.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Первый российский высокоскоростной поезд готовят к испытаниям.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: В России готовится к испытаниям первого отечественного высокоскоростного поезда. Как сообщил министр транспорта Андрей Никитин, основной площадкой для них станет участок будущей магистрали от Зеленограда до Твери. Сейчас там создают инфраструктуру для запуска поездов. Для движения со скоростью до 400 км в час недостаточно просто построить новые дороги. Необходимы специальные системы управления, электроснабжения и принципиально новый подвижной состав. По словам Никитина, высокоскоростные поезда особенно эффективны на расстояниях до 1500 км. На таких маршрутах время в пути по железной дороге может оказаться быстрее перелета с учетом дороги до аэропорта и предполетных процедур.
1: Про экологию.
4: Первые российские мусоровозы, соответствующие требованиям по допустимой нагрузке на ось, выйдут на испытания этим летом. Как сообщили в пресс-службе российского экологического оператора, опытный образец новой двухосной машины планируется изготовить до конца июля, а после завершения испытаний и сертификации партия из 30 автомобилей поступит региональным операторам для пилотной эксплуатации. Разработка новых моделей связана с необходимостью решить одну из ключевых проблем отрасли обращения с ТКО – превышение допустимой нагрузки на ось действующих мусоровозов. Во время прессования отходов их плотность существенно увеличивается, благодаря чему за один рейс удается перевозить больший объем мусора. Это позволяет сократить количество поездок и сдерживать рост затрат на транспортировку, которые сегодня формируют более половины тарифа на обращение с ТКО.
1: Про школьников.
4: Минпросвещение объявило об отмене домашнего задания для первоклассников. Новые правила вводятся с сентября. Приказ исключает домашнюю работу из образовательного процесса для учеников первых классов. Это объяснили необходимостью снизить нагрузку на школьников. До этого момента домашнее задание не давали только в первом полугодии.
1: Про суды.
4: Подрядчик, обустраивавший склон Музея истории космонавтики в Калуге, обязан уплатить 23 миллиона рублей. Арбитражный суд Центрального округа оставил без изменения решение нижестоящих инстанций по делу о взыскании с ООО «Сваймастер» более 23 миллионов рублей неосновательного обогащения. Таким образом, кассационная жалоба подрядчика оставлена без удовлетворения. Как пишут калужские новости, проверка контрольно-счетной палаты обнаружила завышение стоимости работы, неверное применение расценок по контракту, а также замену материалов без надлежащего обоснования со стороны «Сваймастера». Фирма пытается оспорить данные выводы в судах различных инстанций, но пока безрезультатно. Официальный курс доллара 77 рублей 97 копеек, курс евро 89 рублей 26 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один.

Ну что ж, пусть не отпускает эфир Авторадио. Принцип также почаще настраивается на нас. Но, вы знаете, тогда и грустить не придется. Шагать нужно с улыбкой, удовольствием, с высоко поднятой головой. К этому, соответственно, и будем стремиться. Ну а доброе слово в прямом эфире Авторадио, как искусство сложения семенот, всегда будет в этом только поддерживать. В данном случае за это отвечаю я, Иван Прудников. Поэтому легкости вам, страна по возможности погромче. Вперед, дорогие, и пусть нам покорится этот прекрасный, по-настоящему летний и теплый, уж с точки зрения души, сезон.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Скачивайте отдельное приложение «Озонбанка», чтобы управлять деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 07.07.2026 и может быть изменена. 16+.
0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Реклама на Авторадио.
9: 58-88-88.

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В МВД заявили о намерении выдворить 92 иностранцев после рейдов в Подмосковье. Правоохранители проверили места жительства приезжих, а также строительные площадки и промышленные предприятия в Сергиево-Посадском округе. Мигрантов привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства. На всех нарушителей наложен штраф. Кроме того, полицейские собрали административные материалы по факту незаконного привлечения иностранцев к трудовой деятельности. В России хотят ужесточить проверку экстремального туризма. После инцидента на Камчатке, где при спуске на сабборде в кратер вулкана россиянин получил оскольчатый перелом бедра. Об этом заявил Ньюс.ру сенатор от КПРФ Айрат Гибадинов. По его словам, рынок экстремального туризма в России развивается быстрее законодательства, а квалификация многих организаторов вызывает серьезные вопросы. Спрос на отдых в Анапе в июне вырос вдвое. Как заявили в Ассоциации туроператоров России, количество бронирований увеличилось на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пик спроса на отдых на курорте ожидается во второй половине июля. Туроператоры сообщают о росте количества бронирований примерно на 36% на заезды в июле и августе. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей слушайте через полчаса.
1: Авторадио.

0: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: И накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
11: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Авторадио.

0: Погода.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер южных направлений 3-5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью и днем в нашем городе плюс 17-19 градусов. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277-515.

0: Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
1: Подробнее на tbank.ru.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Солдат-срочников решили отправлять в пожарные.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: Солдат-срочников решили отправлять в пожарные. Правительство поддержало законопроект, который позволит комплектовать за счет срочников воинские подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС России. Солдаты будут тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы. Ранее глава МЧС Александр Куренков заявлял, что отток кадров из ведомства связан с низкими зарплатами. В июне на встрече с особо отличившимися на спецоперации спасателями он говорил, что пожарные вынуждены совмещать службу с дополнительными подработками, например, автослесарем или вахтовиком. И заверял, что в будущем ведомство разбогатеет. Как сообщается, кандидатам на должности пожарного ведомство предлагает зарплату от 50 тысяч рублей.
1: Про инициативы.
4: Необходимо изменить порядок учета ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний при поступлении в вузы. Об этом заявили в Госдуме. Согласно предложению, поступающие должны иметь возможность выбрать форму вступительных испытаний либо по результатам ЕГЭ, либо по итогам внутренних экзаменов вуза, но не одновременно по двум формам по одному и тому же предмету. В результате это не только снизит нагрузку на выпускников и сделает конкурс более прозрачным, но и уберет дублирование оценочных процедур. По словам авторов инициативы, действующая практика создает неравные условия, поскольку подготовка к дополнительным вступительным испытаниям, например, требует посещения подготовительных курсов, покупки специальной литературы или даже переезда в город, где находится вуз.
1: Про аэропорты.
4: В российских аэропортах в будущем могут появиться фонтанчики не только с холодной, но и с горячей питьевой водой. Об этом рассказал министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, в некоторых воздушных гаванях уже устанавливают точки с питьевой водой, качество воды при этом контролируют. Идею с разной температурой воды министр позаимствовал у Китая. Там в аэропортах пассажиры могут не только набрать воду, но и воспользоваться кипятком, например, чтобы заварить лапшу. Никитин отметил, что подобное решение может появиться и в России, в том числе с учетом большого числа китайских туристов.
1: Про топливо.
4: Рост цен на бензин отмечен в Калужской области. В соцсетях губернатора Владислава Шапши появилось сообщение из Обнинска, где на фото видна цена литра 92-го бензина – 125 рублей. Такую цену установили на ЗС «Газпромнефть». На сообщение отреагировало областное Минконкуренции. Там отметили, что на заправках указанной компании наблюдаются перебои с бензином и в целом отмечен рост цен на нефтепродукты. По поводу необоснованно высоких цен ведомство рекомендовали обращаться в Федеральную антимонопольную службу. Официальный курс доллара – 77 рублей 97 копеек, курс евро – 89 рублей 26 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Номер один.

Многие слушатели также мечтают, что им позвонит авторадио, и неспроста. Действительно, это приносит победы. В целом, приносит радость, поэтому счастливый сезон игры «Много денег» продолжается. 13-й, прекрасный. Определитесь, о чем вы мечтаете, что для вас важнее всего, расскажите нам об этом. То есть зайдите на сайт авторадио, замените гудок в мобильном, как и раньше, наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. И в этом году в рамках суперфиналов мы как раз-таки ваши мечты и воплощаем в реальность. Авторадио это делает. Ну и, естественно, звоним мы еще с очень выгодными иногда предложениями. Внимательно сегодня ловите каждую песню. 31 тысяча рублей в банке. А наш партнер все удвоит. Значит, сегодня обязательно сыграем аж на 62 тысячи рублей. Иван Прудников, пожелаю вам удачи.

0: Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: «Тэнк 500» — флагман.

0: Британский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. Три дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Платье, юбка, туфли.
5: Остановись.
4: Посмотри, сколько еще места.
5: Да, но придется платить за перевес.
4: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
6: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Белгородской области при беспилотной атаке пострадал глава села Долгое. По оценке медиков, он находится в тяжелом состоянии. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями доставили в больницу. Кроме того, в Валуйском округе и в Шебекино в результате взрыва украинских дронов пострадали два бойца подразделения «Орлан». При ударах беспилотников противника повреждения зафиксированы в разных селах региона. Грузовикам разрешат въезжать в Кемерово только по путевым листам. Их будут выдавать городские предприятия после досмотра. Об этом рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк. Въезжающие грузовые машины будут проходить досмотр на постах, которые размещены на каждом из 6 основных въездов в город, написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс». 40-летняя москвичка в 16-й раз стала мамой. В семье родился 9-й сын. Мальчик полностью здоров, он весит чуть больше 4 килограммов. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения российской столицы. Роды в клинической больнице номер 29 прошли благополучно. Отмечается, что родители также воспитывают 7 дочерей. Своего первого ребенка женщина родила в 23 года. За вклад в воспитание детей ее ранее наградили орденом «Материнская слава». К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Застрахуй машину, застрахуй. 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй. 3000. Получи.
12: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
13: АО Альфа-банк 6+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Синоптики летом обещают до 30. АТБанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении ТБанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО ТБанк 0+.
3: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
4: Вот можно было весь день играть.
5: Мир игр стал ее реальностью.
6: Я в игре?
7: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
8: Вот поиграешь.
5: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино.
1: 6+.
9: Авторадио.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру.
0: При поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Погода.
4: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ветер южных направлений 3-5 метров в секунду. Давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью и днем в нашем городе плюс 17-19 градусов.
5: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
6: Мама, мне страшно.
7: Не бойся. Мы покупали кровлю в «Дом Комфорт». Она нас от всего защитит.
8: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
9: «Дом Комфорт». Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
10: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
11: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: быть можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 949 000 рублей.
2: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
3: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
5: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Минэнерго сообщила о мерах по поставкам топлива в Крым. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Крым и Севастополь планируют увеличить поставки нефтепродуктов. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Глава ведомства Сергей Цивилев обсудил ситуацию с властями полуострова. Сейчас министерство решает вопросы с логистикой, чтобы обеспечить топливом местных жителей и экономику региона. В Минэнерго также заявили, что ситуация остается на контроле. Отдельно на совещании говорили о дополнительных мерах защиты объектов энергетической инфраструктуры. Ранее дизельное топливо и высокооктановый бензин появились в свободной продаже на 8 заправках Севастополя. При этом временное ограничение на покупку топлива сохраняется не больше 20 литров на одну машину.
3: Про законы.
2: Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о доставке электронных квитанций за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на портале Госуслуги. Получать такие платежные документы смогут те, кто даст на это согласие. Квитанция будет считаться доставленной на следующий день после размещения в личном кабинете, если система автоматически подтвердит ее получение. Размещать квитанции в системе будут управляющие организации, товарищества собственников жилья, а также жилищные кооперативы. Если условия для электронной доставки не выполнены, то платежный документ продолжат направлять в бумажном виде через почту.
3: Про автомобили.
2: В России набирает популярность так называемый автоканнибализм. Речь идет о ремонте машин при помощи деталей с автомобилей-доноров. Это могут быть разбитые, а в некоторых случаях и угнанные машины, которые разбирают на запчасти. Эксперты связывают такую тенденцию с дефицитом и подорожанием комплектующих. После ухода крупных поставщиков некоторые детали стало сложнее или дороже купить, и поэтому автовладельцы и сервисы все чаще обращаются к бэушным запчастям. Автоэксперт Василий Кисенков в беседе с Авторадио рассказал, что сама по себе установка деталей из других машин – это обычная практика. Однако важно понимать, откуда эти запчасти взялись.
4: Эта практика в целом замены установки контрактных запчастей из других автомобилей нормальная. Потому что вот бывают такие ситуации. На немецкой автотройке сломался двигатель. И его иной раз дешевле поставить бэушный, нежели отремонтировать. Ремонт будет стоить 800 тысяч рублей, а бэушный контрактный двигатель будет стоить 500 тысяч рублей. И работа по его замене еще 50 тысяч рублей. А как проверить, это уже второй вопрос. Потому что гарантию могут дать на контрактный двигатель не все. Воруют кузовные элементы, то есть, допустим, зеркала, стекла, двери. Допустим, Toyota Lexus, так как это в свое время были самые угоняемые автомобили, на ней даже на каждом кузовном элементе клеится наклеечка специальная, которая просвечивается только ультрафиолетом. И если она сидит не на своем месте, это будет видно.
2: По данным экспертов, такая схема особенно распространена в крупных автопарках, например, такси или каршеринге, где много одинаковых или похожих машин. Китайские авто пока редко угоняют именно для разбора. При этом эксперты не исключают, что интерес к таким деталям будет расти вместе с увеличением парка этих машин. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра – 76 рублей 40 копеек, курс европейской валюты – 87 рублей 35 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер!
5: Ну, здравствуй, страна!
1: Привет! Итак, Мурзилки в деле, Брагин, Гордеева, Захар здесь, Жо. Как говорится, сильная, прекрасная, еще одна сильная половина.
5: Ой-ой-ой-ой, это какие вы сильные!
6: В смысле?
5: Я на вас напомню, пробовал тут опереться на дискотеке, туфли надевал, чуть не упала.
1: Ну, ты просто не на то плечо опиралась.
6: Да.
5: На какой, на левый?
6: Подожди, а потом кто тебе с телефоном помогал, приложение обновлял?
1: А кто на работу вот воду в кулере менял?
6: А кто место тебе на парковке забивал, стоял специально, ведь всех отгонял?
5: Все, сдаюсь, самые сильные, самые надежные, какие вы там же.
1: Да, такими и должны быть ведущие Авторадио, ведь люди доверяют нам настроение своего вечера, тут, собственно, подвести нельзя.
6: Да, мы не подвести. подведем. Сначала поиграем в машинки, причем машинки не абы какие, а самые что ни на есть взрослые, поскольку мы будем говорить про шикарный фестиваль, который называется «Гараж Фест», который пройдет на автодроме «Егора Драйв». И к нам придет представитель этого автодрома, не побоюсь этого слова, генеральный директор, для того, чтобы рассказать все подробности.
5: Потом у нас опять гости, к нам придет Дед Фомич, а точнее актриса театра и кино Екатерина Волкова и режиссер фильма «Дед Фомич» Григорий Исухов. Так что у нас сегодня семейная комедь, как говорится, в лицах во втором части нашего шоу.
1: Ну и масса прекрасной музыки, много денег, ну и прочие невинные шалости. Устраивайтесь поудобнее у своих приемников, мы готовы начинать! Оп-оп-оп! И немножко танцев, как обычно.
5: Ну, как обычно.
0: Вечернее шоу. Спонсор вечернего шоу АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья. 6+. Реклама спонсора.

0: Давайте посмотрим на свежие, самые актуальные новости.
1: Подожди, вот прям... очки надену.
0: Давай, смотри. Давай. Вот прям по сезону новость. Как, смотри, вот это с душком, правда, немножко. Купить друга на шашлыки. Ох, времена пошли.
2: Где же здесь душок-то?
0: Москвичи начали сдавать себя в аренду на шашлыки. За 3000 рублей можно заказать себе компанию для пикника. Арендованный человек за деньги составит вам компанию на природе, поможет с мангалом, поддержит беседу, расскажет какую-нибудь историю, возможно, даже сыграет на гитаре.
1: А прости, пожалуйста, он шашлыки тоже будет есть? Это включено, что ли?
0: Конечно.

0: бежит.
1: Ну, возможно, там какие-то критерии будешь дать.
0: Не знаю, очень странно.
1: Чтобы гитара, беседа, чтобы, возможно, там с высшим образованием
2: вот,
1: был у тебя
2: вот,
1: собеседник.
2: Экономисты, можно поговорить о том, о сём, о пятом, где-то политологи какие-нибудь.
0: Ну, допустим. Коллеги, насколько вы удовлетворены условиями труда в нашем новом помещении?
2: Можете абсолютно.
0: Там требований, вопросов, предложений
2: абсолютно.
0: Каких-то?
2: Абсолютно.
0: Абсолютно. Хорошо. Просто в одной компании суд обязал выплатить компенсацию сотруднику, которому во время работы приходилось проходить около 1 километра, чтобы воспользоваться туалетом, пишет Метрополис.
2: Сколько, прости, километров?
0: 1 километр. Да, мужчина работал регулировщиком движения грузовиков, перевозящих бокситы, алюминиевую руду. По его словам, рабочее место находилось на открытой площадке. А ближайший, пардон, удобство, источник воды, располагался настолько далеко, что путь к нему занимал около 15 минут ходьбы. Кроме того, сотрудник заявил, что ежедневно работал под палящим солнцем, подвергался воздействию минеральной пыли. Работник обратился в суд с требованием признать расторжение трудового договора. И в результате суд первой инстанции удовлетворил иск, присудив мужчине 100 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Вот так вот.
2: Очень правильно.
0: Так что требуйте своих прав. Если вам что-то не нравится,
1: если
0: душновато, допустим.
1: Если километр.
0: Если километр до удобства. Ну, это издевательство, правда.
1: Это издевательство.
0: Знаешь, как бы вот я вот, допустим, был бы у нас здесь километр. Кто бы на эфире тут сидел, кнопочки бы нажимал?
1: Ты бы уже уволился, я бы так предполагаю.
2: Либо носил
0: либо не надо.
1: Либо не надо.
0: Вариант.
1: Не надо, да.
2: Друзья, давайте перейдем к более земному, поскольку Центр изучения общественного мнения Российского общества знаний провели опрос среди россиян по поводу выбора подарка ребенку. И вот выяснилось, что почти половине россиян при выборе подарка важно, чтобы игрушка была произведена в России. Особенно значим этот фактор для женщин, а также для представителей старшего поколения. А кроме того, почти половина опрошенных считает, что в наших магазинах и на маркетплейсах, ну я бы сказал, на маркетплейсах в первую очередь, скорее недостаточно игрушек, которые созданы в традициях российской культуры и истории, и достаточно много, ну, неподобающих вообще детям игрушек. Это мнение чаще всего разделяют россияне с детьми-школьниками и респонденты в возрасте от 35 лет и старше. Вот я предлагаю про игрушки, которые можно купить в магазинах, на маркетплейсах, и поговорить.
0: Угу. Вообще-то называется «Кукла Маша, кукла Даша», ну или «Ванька-встанька», у кого что. А в какие игрушки вы играли в детстве? В какие играют ваши дети? Как считаете, у кого игрушки лучше и разнообразнее? Храните ли вы свои старые игрушки и какая была любимой?
2: А, друзья, пишите плюс 7-915-459-2020. Единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс. Ну и, конечно же, официальная, абсолютно нормальная, не игрушечная. А страничка Авторадио в ВК.
1: Автор самого яркого комментария получит 2 билета на концерт «Басты», который состоится 29 августа на большой спортивной арене «Лужники».
3: Вечернее шоу.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Реклама.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. 3 дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
11: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
12: Танк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера «Тэнк Корс Групп». Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
13: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
15: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
16: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
17: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
18: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
17: Ха, а если ипотека не подходит?
18: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
17: И где это чудо?
18: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
17: О, спасибо, уже звоню.
19: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
20: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
21: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
23: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
24: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Друзья, в самом начале нашего шоу мы обещали вам, что у маленьких детей детские игрушки, у взрослых детей, соответственно,
2: не то, что
1: взрослые,
2: мы всем обещали,
1: взрослые игрушки. Потому
3: и
1: что...
3: вот впервые в нашем шоу мы решили поговорить про взрослые игрушки.
1: Да-да-да. Но у взрослых мальчиков машинки большие.
2: Да, не те игрушки, про которые вы подумали.
1: Лето, время фестивалей, больших развлекательных мероприятий, опен-эйров, большой дискотеки, авторадио и так далее. И вот 18-19 июля на автодроме Игора Драйв, что по Санкт-Петербургам, пройдет Гараж-фест, одно из самых ярких событий сезона, которое можно посетить, можно и должно, добавлю я, посетить всей семьей и отлично провести время. Более подробно об этом событии поговорим с генеральным директором автодрома Егора Драйв Алексеем Титовым. Алексей, приветствуем. И давай сразу мы поймем, что, вернее, объясним всем, давно знакомы мы на «ты».
4: Да, абсолютно. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: Привет, привет.
4: И вам, ребят, большой привет. Я поздравляю с этим переездом. Я не знаю, когда вы переехали, но когда
3: в апреле.
4: В прошлый раз мы с вами встречались, мы были в другом месте, поэтому это прекрасно.
1: А «Гараж-фест» в этом году проходит уже пятый раз, такой мини-юбилей.
3: Нет, и слава богу, прям юбилей.
4: И слава богу, никуда не переезжает. Нет, полноценный юбилей, но маленький. Мы растем, мы окрепли, можно сказать. Вот, мы сделали свои первые шаги, выучили свои первые слова.
1: Ну, принято подводить итоги, да, что получилось, что удалось добиться, а что пока еще, что называется, в проектах?
4: В проектах много чего, потому что есть целый большой пласт медийной составляющей, который, конечно же, для нас очень интересен, и мы, как говорится, только пробуем себя в разных форматах. В прошлом году у нас прошел медиа-дрифт. Это было медийное состязание. Ну, не состязание, он сам с собой боролся в первую очередь. Big Russian Boss, мы учили его ездить боком в соревнованиях по дрифту, готовили его к RDS Open. В этом году расширили палитру возможностей участников, и они уже будут соревноваться в трех дисциплинах. Формула 4, тайм-атак, драг-рейсинг и дрифт тоже. У нас 4.
2: Говорит по-английски.
1: Не то слово.
4: Я готов все рассказать. Дрэг — это когда очень быстро по прямой. Дрифт — это когда не очень быстро и боком, и вдвоем.
1: И шины, когда вот так вот дымятся.
4: Дымятся, очень сильно дымятся. Дым, вонь, огонь мы называем эту категорию прекрасную. Вот. А тайм-атак Формулы 4. Тайм-атак — это соревнование, в которых это кольцевое соревнование, в которых спортсмены соревнуются на время прохождения круга. То есть они не соревнуются, это не очная гонка, когда они гоняются друг против друга, а исключительно против таймера. И они будут делать это, наши участники, на болидах Татус Формулы 4. Это международно принятые болиды, которые используются во всех национальных чемпионатах. Это первая ступень в мире открытых колес в кольцевых гонках. То есть вот дети, когда ходят в гоночные секции на картинг, они сначала катаются в картах, а потом переходят вот в Формулу 4.
3: Ну все супер зрелищно, да, безусловно.
2: Да, подробнее программа все-таки каждого дня. Вот в субботу, 18 июля, все начнется. Начнется на шоссейно-кольцевой трассе. Впервые в истории, да, пройдет марафон.
4: Совершенно верно.
2: Тысячи километров Егора Драйв.
4: Представляете? Какая магическая
1: тысячи
4: цифра.
1: Тысячи километров. Это дальше, чем из Москвы до Питера.
4: Абсолютно.
2: Да.
4: А мы как раз вот в рамках всяких традиционных вещей как раз и поняли, что очень странно, что у нас нету своей по-настоящему длинной эндуранс-гонки в стране в целом. Вот, потому что как-то вот мировое сообщество автоспортивное, оно вот вокруг этой цифры тысяча, числа тысяча, прошу прощения, так или иначе крутится. Потому что есть знаменитая гонка «Миле-милья» итальянская, в переводе «Тысяча миль». Это знаменитая гонка на выносливость на гражданских стандартных автомобилях, которая происходила в Италии с 27 по 57 год.
3: На обычных
4: автомобилях. На обычных машинах по дорогам гражданского пользования. Эта гонка и сейчас существует, но она немножко видоизмененная, проходит по правилам ралли третьей категории. Не будем переходить на китайский язык для ваших радиослушателей.
1: Да, ралли третьей категории.
4: Да. Есть большое количество эндуранс-соревнований, гонок на выносливость, кольцевых. Тысячи километров Нюрбург-Ринга, которые начались в 1953 году. Тысячи километров СПА, которые начались в 1954 году. Тысячи километров Монцы, тысячи километров Хунгары-Ринга. Японские, Брэнс Хэтч, тысячи километров. В общем, их вагоны, маленькая телега. Есть, если мы уходим в смежные автоспортивные дисциплины, есть мексиканская гонка, которая называется «Баха 1000». Это 1000 миль по бездорожью. Это вот то, что ралли-рейды, только 1000 миль.
2: У нас, если так прикинуть, это Москва-Псков, допустим.
1: Нет,
2: да, дистанция
1: Псков
2: 1000.
1: Гораздо меньше.
4: Псков поближе. Псков из Москвы, там километров 600-700.
2: Ну а куда у нас тогда рвануть на 1000, вот так, чтобы дистанция?
4: Ну, Мурманск 1200, вот чуть-чуть не доезжая Мурманска там. А сядем в Мурманскую область.
2: В Апатитах где-нибудь.
4: типа Выборг, я думаю. Выборг из Москвы. Это
2: Выборг, отлично.
4: Плюс-минус.
2: Да, Москва.
4: Вот. И как-то очень получается так, что вот вокруг этого числа 1000 все автоспортсмены сошлись. Что вот на 1000 начинается эндуранс, выносливость настоящая. Вот мы и решили, а почему бы, собственно, и нам, как самому современному автодрому в Европе и одному из самых лучших автодромов в мире, не заиметь свою историю, связанную с этим прекрасным числом.
2: Ну,
3: и как?
4: Вот мы и будем делать эту гонку. 1000 километров и горы драйв. Это 8 часов спортсменов, которые будут проверять
2: по
4: себя
2: кругу
4: и технику по кругу. Гонка разбита на два этапа, двухчасовой отрезок и шестичасовой отрезок.
2: Ну, чтобы понятно, кофе там попить. Там,
4: но это, на самом деле, в первую очередь связано с нашим желанием, в том числе и зрителей, порадовать. Потому что если бы мы ехали 8 часов без остановки, то на старт гонки никто бы не приехал, а к финишу гонки все бы легли спать. Вот, поэтому первая двухчасовая секция проходит до открытия ворот. Она будет, скажем так, носить технический характер. А дальше уже торжественный запуск шестичасового отрезка и, соответственно, гонка. И результаты этих двух этапов они будут плюсоваться в рамках одного мероприятия. Мы таким образом получаем...
3: А сколько кружочек-то там?
4: Круг 5 километров. Ну, чуть больше 5, 5-100. Соответственно, мы таким образом получаем изнуренных, но непобежденных спортсменов, довольных зрителей, остросюжетную борьбу на протяжении всего отрезка гонки. Компания ВКан поможет нам все это дело хорошенечко снять, вывести в прямой эфир для того, чтобы все желающие смотреть эту гонку могли это сделать. И это будет, естественно, сопровождаться еще и полноценной студией, которая будет работать в течение всего мероприятия, всех двух дней, и будет все это дело освещать, помимо гонки и все остальные другие части нашего фестиваля.
3: Вот эти 6 часов, это же что такого остросюжетного будет происходить, что вы намерены захватить этим зрителей?
2: И опять-таки, вот когда зритель сидит, он же понимает, что это... Да, и опять сидишь, ждешь. Когда следующий круг проедет.
4: Во-первых, есть трансляция. Поэтому и сидя на автодроме, вы можете либо открыть свой телефон, с телефона запустить трансляцию. А если вы хотите погрузиться в атмосферу, у нас есть большие экраны, которые тоже будут показывать.
2: Вот,
4: и будет комментатор,
2: вот это я хотел
4: как
2: знать,
4: это рассказывать. Ага. И мы вообще не настаиваем на то, чтобы вы все 6 часов сидели. Мы наоборот за то, чтобы вы встали, сошли с главной трибуны после того, как вы посмотрите торжественный старт, прошли в зону автокультуры и посмотрели 200 плюс эксклюзивных экспонатов, которые мы приведем в этом году.
2: 200
4: Если вам насмотрелись на экспонаты, собрались в зону дрифта, посмотрели на открытый чемпионат РДС, посмотрели, как в нашем бетонном колизее бьются дрифтеры, как говорится, не на жизнь, а на смерть. Само дрифт-сообщество назвало так нашу трассу для дрифта бетонный колизей, потому что это реально бетонная коробка, и там цена ошибки, и это... потерянные привода, колеса,
2: ну,
4: пластик.
2: Ты дай бог, только колеса и привода.
4: Ну, и, да нет, ну, слава богу, как все остаются живы.
2: Мастера все-таки. То есть, получается, несколько абсолютно площадок, где зрители могут найти себе
4: абсолютно
2: по интересу, да?
3: Алексей, поэтому... вернемся к автокультуре. Какие 200 экспонатов представлены?
4: Обалденных. В этом году мы решили, что...
2: Даже без ответа.
4: Расширенный.
2: Самый эксклюзив.
4: Красивый,
2: конечно. Самый эксклюзив.
4: Еще у нас будет красненькое. Самый эксклюзивный сложно пока назвать. Мы это увидим ближе к делу, потому что мы по факту окончательных списков не знаем. До самого появления машин у нас на автодроме, потому что люди очень часто заявляются, говорят, да-да-да, мы приедем, а потом не приезжают.
2: Кто доедет, у кого бензина хватит, у кого нет.
4: Мы об этом тоже подумали и позаботились, поэтому всех тех, кто ездит на бензине марки АИ-100, ждет приятный сюрприз, они смогут у нас на автодроме заправиться, если что. Вот.
3: Вот это сейчас самое рекламное объявление.
2: Все в Егору.
4: Все на Егору,
2: там есть бензин.
4: Вот. В этом году стилистика выставки посвящена гран-туризму. Это то, что в простонародье, в широком кругу людей называется «большое путешествие». Угу. Вот. И, соответственно, мы собираем в широком смысле этого слова все машины, которые так или иначе, их история создания или их эксплуатация крутились вокруг больших и длинных путешествий во всех их форматах. Это представители раллийного сообщества, потому что все-таки ралли — это гонка по дорогам общественного пользования на достаточно большие дистанции. И они в свое время покрывали все 5 континентов. Чемпионат мира ездил абсолютно везде. Это и представители ралли-рейдовского сообщества. И будут у нас прекрасные лендроверы, которые участвовали в Кэмел-трофе, представители российского сообщества в спортивном 93-м году.
1: Мало того, даже представитель Санкт-Петербурга участвовал, мы его все знаем.
4: Абсолютно.
1: Павел Нуянзин.
4: Абсолютно. Будут такие прекрасные машины. Будут, конечно же, красивые, элегантные машины из серии там старые Бентли, Феррари, Мерседесы, которые являются непосредственно категорией GT, с которой все начиналось. Это вот прекрасное вальяжное путешествие в пространстве.
2: Главное,
4: с бутылочкой шампанского.
2: Они все в прекрасном состоянии на ходу, да?
4: Естественно, это ключевая, как говорится, ключевой фактор. Без моторов они нам не нужны.
2: Есть же люди, которые вот еще, которых такие машины остались.
1: Энтузиасты.
4: Конечно. Вот. Будет прекрасный представитель, можно сказать, почти единорог. Машина, которая называется Мегатрак. Это один из первых, точнее, один из единственных современных полноприводных бездорожных GT-автомобилей. Это такая прекрасная крокозябра. Советую всем, кто сейчас рядом с интернетом, просто вбить в Мегатрак и посмотреть на него. Это очень-очень красиво. Всего 5 штук вообще в мире сейчас живых. Одна из них у нас в России будет на фестивале. Вот. Это, конечно же, будут представители амалогированных всяких различных представителей раллийного мира. Это Subaru, Toyota, Celica GT, Лянча, Дельта Интеграли, подобные вещи, которые выпускались лимитированными сериями специально, чтобы можно было получить амалогацию и гоняться на них в гонках. Вот, поэтому любого человека, у которого в детстве висели плакаты с машинками на стене, вот все
3: это
4: эти,
3: самое сердце,
4: все эти машинки, которые висели
1: картинки
4: на плакатах, так или
1: можно
4: иначе,
1: будет увидеть собственными глазами.
4: Можно будет не только их увидеть, их можно будет еще и услышать. Потому что у нас запланировано две отдельные акции. Первая — это полноценное дефиле. У нас будет стоять красная дорожка, по которой машинки будут красиво переезжать дефиле. Ведущий будет вам рассказывать подробности о создании этого автомобиля. Если у конкретного автомобиля интересная история, будет рассказывать про эту историю. А потом в воскресенье нас ждет всех парад автокультуры. Все собственники автомобилей парадом поедут по нашей трассе. Именно поэтому я говорю, что возможность будет не только увидеть, но и услышать. Потому что мы уже все привыкли смотреть на эти машины в статике. А вот услышать звук божественного V8 из 60-х, это ли несчастье? Или V10, или V12, неважно.
1: Друзья,
4: V-что-то.
1: Если генеральный директор автодрома Егора Драйв Алексей Титов вас не убедил, значит, вы человек без сердца.
4: Абсолютно.
1: Потому что вместо сердца должен быть, как мы
2: помним, пламенный мотор.
1: Спасибо огромное, все на Егору Драйв. Спасибо.
2: Спасибо.
4: Ждем всех. Спасибо.
0: Вечернее шоу.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
8: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
10: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка.
14: Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
15: Если в авто что-то стучит, пора в автосервисы. Фит-сервис. Диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
16: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
17: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
18: Авторадио.

0: Сейчас просматривал наши, ну, было эфир, и смотрю, там одна из тем о примерным водителям, там предлагают дарить бензин или там по сниженной цене, во всяком случае, его предлагать. Думаешь, вот времена какие были.
1: На Авторадио.
2: На фоне проблем с бензином россияне переводят автомобили на газ. Плюсы, минусы данного процесса обсуждаем с суперэкспертом. С нами главный редактор журнала «За рулем» Максим Кудаков. Максим, добрый вечер.
3: Привет, сам автомобильное радио. Привет. Привет.
2: Да, Максим, какие у вас данные? Пошел процесс? Растет сейчас спрос на установку ГБО или все-таки это преувеличивают?
3: Ну, нам всегда свойственно преувеличивать, но растет, конечно, сейчас все растет, растет интерес во все альтернативные, так бы я сказал, стороны, направления. И гибридов стали больше покупать, и электромобилей больше стали покупать. Ну, правда, это уже тренд такого полугодия, скорее. Угу. Но вот июнь тоже показал такой интерес. Ну и газ, конечно. На самом деле, резко вырасти установка ГБО не может, потому что устанавливают ГБО мастерские, у них есть определенный объем пропускной способности, да, то есть в определенной мощности. Если они прежде примерно устанавливали условно какая-то СТО 10 комплектов в месяц, но они в одночасье не могут устанавливать 100, да, просто производственных мощностей не хватит. Ну, будут устанавливать вместо 10-20 месяцев или 30 месяцев.
0: Сложная, тоже... сложная процедура, да, требует специфического подхода.
3: Ну, потому, ну конечно, вот. Mm-hmm. Плюсы, конечно, плюсы есть, автомобилисты все их прекрасно знают, потому что устанавливают у нас в основном пропан, правда, цена газа, как и электричество, кстати говоря, тоже, в общем-то, привязано к стоимости бензина невидимыми нитями. Поэтому пропан тоже в цене подрос вслед за бензином. И все не так однозначно, но все равно, конечно, это окупается. И если мы говорим об каких-то опасностях, то, ну, принято считать, во всяком случае, что для автомобилей с атмосферными моторами, особенно со старыми проверенными, и старыми, я имею в виду, не 40-летней давности, а на всяких солярисах, ладах, да, вот на всех этих там атмосферных шкодах, Kia и так далее, все это, конечно, ставится и без проблем, и на Hyundai там, и давно, и очень просто. Чем сложнее машина, чем сложнее электроника, тем, конечно, это все тоже становится сложнее. Ну, и за многие машины, ну, за некоторые машины просто не берутся.
0: Ну, да. Говорят, китайцы нельзя на газ переключить, не? Вроде как.
3: Ну, у китайцев в основном турбомоторы. К турбомоторам, да, есть определенные там повышенные требования. Надо хорошую аппаратуру ставить, есть проблемы с настройками. И поэтому, когда вы приходите с такой машиной в какую-то мастерскую СТО, да, они говорят: ой, мы уже научились с этой машиной, мы сейчас с вами намучимся еще, потратим время, потом вы придете недовольны, мы будем вам опять что-то там поднастраивать, да, корректировать.
0: Впрыск, ну, в общем, лучше далее. Не рисковать.
3: За это время они поставят на другие, более понятные машины 3-4 комплекта, и клиенты уедут довольны. Вот
4: А документы много вообще оформления занимает?
3: Да на самом деле немного. Как правило, сертифицированное СТО готовит комплект документов, поэтому сама процедура, она, конечно, муторная. Надо получать, если правильно по процедуре идти, надо получить разрешение ГАИ, потом, соответственно, установить, опять на осмотр ГАИ. В общем, все это замучено. Но вообще люди все, конечно, упрощают. Поэтому СТО готовит пакет документов, с этим пакетом документов в итоге. Человек приезжает, делает отметку в СТС и дальше поехал, не зная проблем. Поэтому я думаю, если вот посмотреть на перспективу, исходя из того, что у нас, в общем-то, какая ситуация в стране с бензином, я думаю, что ГБО будут ставить активнее, конечно же.
0: Понятно. Спасибо.
2: Но при этом, правда, растет цена на ГБО, на его установку. Да, но это само собой.
0: Само собой, да.
3: При повышении спроса. Растет цена газа и стоимость электричества, как я сказал, да, уже подскочила. Да, сейчас уже по 30 рублей за киловатт-час продают. Это тоже, конечно, не очень хорошо, но хотя бы оно есть.
0: Максим, а бесплатных, пожалуйста, не осталось? Бесплатных зарядок? Ну, так просто вопрос вдогонку для электричества.
3: Ну, фактически уже нет, потому что Москва тоже перевела свои зарядные станции энергии Москвы на платный режим. И, конечно, все это, ну, как бы... Раньше, когда я на электромобилях там иногда ездил, ну, прикольно было. Постоял бесплатно, зарядился на быстрой зарядке недалеко от дома. За это время там ответил на десяток писем, посидел прямо в машине, поработал 40 минут, бамцы, поехал. А теперь, да, дорого. Но... Что же делать-то? Придется и прорываться дальше. Да. Нас ничем не возьмешь, мы все равно будем есть.
0: Спасибо.
2: Это точно. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кудаков. Счастливо.
0: До новых встреч.
1: Вечернее шоу на Авторадио. Радиоканал Авторадио Калуга. Без возрастных ограничений. Погода.
5: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер южных направлений 3-5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью и днем в нашем городе плюс 17-19 градусов.
6: Авторадио. Движение только вперед.
1: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.

0: быть можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
4: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.

0: Ванька, встань-ка. А ну-ка, встань-ка. Да. Я сейчас вспомнил.
1: Веселый человечек.
2: Вот, вот. Предлагая эту тему сегодня для лайв-чата, для обсуждения, мы заходили именно с таким настроением. Да, какие игрушки вы играли в детстве? Там Ваньки, встань-ка, куклы Маш, куклы Даш. Вроде как будто это весело, непосредственно. Но приходят настолько трогательные сообщения, вот реально до слез просто. Да, да, люди вспоминают свои первые игрушки, взрослые люди. Возможно, там мы еще спрашиваем, как считать, у кого игрушки лучше разнообразнее, у нашего, у старшего поколения или у нынешних детей?
0: У нас, у нашего, конечно, ну. То есть у нас был это раритет, игрушка, она была одна, две, три. Ну там, а сейчас?
1: Не то, что сейчас, да, ну, согласен.
2: И храните ли вы вдруг свои старые игрушки, какая была любимой, давайте почитаем, действительно, ну, очень классное сообщение.
0: Ох, из игрушек любимыми были, вспоминает Алексей, полностью железный автомобиль с открывающимися дверцами. Юла, кубики самодельные отец сделал, он дома столярничал и из обрезков брусков сделал. Потом научил меня в шахматы играть, а доски...
1: Доски.
0: Ну, доски. Не было, только картонные. А вот тогда он сделал мне шахматную доску или доску, как коробку, в которую можно было фигурки укладывать. Она у меня до сих пор жива. Со старшей дочкой играем в шахматы.
2: Это клево, да.
0: Да, из коллективных игр, помнится, строили шалаш, играли в войнушку, ножички. Сколько было чудесных игр. Наши дети, к сожалению, всего этого лишены. Да не, ну почему лишены-то? Это мы сами лишили, что ли?
2: Ну, слушай, да, давно мои дети не строили шалаш, а я строила в детстве, да.
1: Ну как?
2: Да, у меня в детстве был плюшевый медведь, пишет Людмила. Он был такой красивый, в кофточке, как Винни-Пух. Приходили ко мне подружки, подрались из-за того, кто первый будет с ним играть. Оторвали ему лапу, а мой щенок отгрыз ему глаз. Ну, то есть тяжелая судьба была у плюшевого медведя. Я пришила ему пуговицу вместо глаза, пришила лапу, так как мне его было очень жалко. И я его везде брала с собой, чтобы больше никто его не обидел. Он до сих пор живет в деревне, в доме, который достался мне от дедушки. Рука не поднимается его выбросить. Он так смотрит на меня, как будто все понимает, будто у него есть душа. Я всегда говорю ему привет, когда приезжаю. Спрашиваю, как он тут без меня был. Аж слезы на глазах, когда пишу вам эту историю.
1: Алексей из Солнечногорска продолжает прямо ностальгии. Самая любимая игрушка была «Это Чебурашка». А так были и диафильмы, и крокодилы, и негритенок, и, внимание, штука железная, крутящаяся.
2: А, ну понятно.
1: Кто же не знает железную штуку. И даже обезьяна с чемоданами заводная.
2: Это как электроника.
1: Да-да-да. А бегемота с веревочкой. Я вожделел. А мне так его и не купили. Я такого уже своей дочке купил, как в магазине увидел. Устоять не смог. Правда, это уже не оригинал, а реплика. Но все же ностальгия. А электроника, ну погоди, это же классика. У меня дети в нее до сих пор играют, где он яйца ловит.
0: Да, волк. Конечно.
1: Думаю, в наше время игрушки были лучше. А сейчас детям, кроме гаджетов, ничего больше не надо. Но тот же самый, ну погоди,
0: если
1: это
0: в
1: тоже,
0: гаджете.
1: Тоже гаджет.
0: Совершенно верно. Продолжим?
2: Да, продолжим, друзья, через час. Пишите, в какие игрушки вы играли в детстве, в какие играют ваши дети, как считаете, какие игрушки лучше, разнообразнее, и расскажите историю какой-нибудь вашей самой-самой любимой игрушки.
0: Плюс 7-915-459-2020.
3: Лайф-чат. Мурзилки лайф! Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Ханикит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка выручает».
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
10: В «Сбере» самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в «Сбере», выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 19:00 столица.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России ввели запрет на экспорт дизеля. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива. Ограничение будет действовать до 31 июля. Об этом вице-премьер Александр Новак доложил Владимиру Путину, передают ведомости. По словам Новака, мера позволит увеличить поставки на внутренний рынок. Также власти увеличили загрузку действующих нефтеперерабатывающих заводов, сократили сроки ремонтов и направили на рынок ранее накопленные объемы топлива. Новак отметил, что ситуация частично стабилизировалась, однако пока остается непростой. Спрос вырос примерно на треть, из-за чего увеличилась нагрузка на автозаправки. Отдельно на совещании обсуждали ситуацию в Крыму. Владимир Путин поручил быстрее принимать решения по обеспечению полуострова топливом.
3: Про искусственный интеллект.
2: Госдума приняла базовый закон о поддержке развития искусственного интеллекта. Документ регулирует разработку, внедрение и применение больших моделей ИИ. Для таких систем ведут отдельные категории – суверенная и национальная модель. Разработчики смогут рассчитывать на меры господдержки, а также получать доступ к данным из государственных информационных систем. Порядок такого доступа будет определять Кабмин. Помимо этого, принят закон, который разрешает использовать книги, фильмы, музыку и другие объекты авторского права для обучения нейросетей, при условии, что материалы получены законно или находятся в общем доступе.
3: Про дороги.
2: В России разработали нейросеть для выявления питбайков на дорогах. В ближайшее время ее начнут применять в нескольких регионах. Система анализирует видео с городских камер и может находить питбайки даже в плотном потоке машин. Также нейросеть способна фиксировать их проезд по пешеходному переходу. Эти данные помогут городским службам понимать, где такие случаи происходят чаще всего, и оперативно передавать информацию на ближайший пост госавтоинспекции. Автоюрист Александр Холодов в беседе с Авторадио рассказал, поможет ли такая разработка.
4: На мой взгляд, основная проблема не в том, что определить наличие питбайка на дороге, а в том, какая ответственность. То есть у нас формально это любой питбайк, это, по сути, спортивный какой-то инвентарь. То есть то же самое, что там, не знаю, скакалка, мячик. То есть любой питбайк, как правило, даже выпускается еще и в двух вариантах. То есть если прийти в магазин, то можно увидеть вариант с ПТС, когда там дополнительно есть зеркала, световые приборы, паспорт транспортного средства, это обычный мотоцикл, а зачастую та же самая модель, но без зеркал, без паспорта транспортного средства, без световых, может быть, каких-то приборов, без поворотников и так далее. Это как бы спортивный инвентарь, который предназначен для того, чтобы на дороге просто он не появлялся. И получается, основная проблема номер один – это догнать, а номер два – это за что привлекать к ответственности.
2: По данным МВД, с января по сентябрь прошлого года в России произошло больше 600 ДТП с питбайками, которыми управляли несовершеннолетние. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 31 тысяча рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 62 тысячи. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу
5: «Мурзилки Лайф».
0: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Ну еще раз добрый вечер.
6: Здравствуйте, дорогие друзья.
7: Привет.
1: «Мурзилки Лайф» в эфире. И мне кажется, все-таки некорректно сравнивать, да, наши игрушки, современные игрушки. Сейчас есть прекрасные. Просто в наше время были вот эти вот автоматы где-то, морской бой, охота и так далее. А сейчас Counter-Strike на компьютере. Зато сколько народу может играть одновременно.
6: А у нас еще были хоккеи вот такие вот.
7: Обязательно.
1: Баскетбол и так
6: футбол
1: далее.
6: Футбол вот эти. На пружинках. Да, да.
1: Вот все индивидуально. А вот есть игра «Много денег» для всей страны, друзья мои. Сколько денег?
7: 31 тысяча.
1: А сколько у нас шпак?
7: Главное, друзья, назовите песню, которая сейчас будет звучать в эфире. Будет вам и игрушки, и счастье, и деньги.
5: Мурзилки Лайф.
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
8: Нет, не надо слов.

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Мы сейчас будем играть не в монетки, не в фантики, не даже в лото, а в другую, не менее азартную денежную игру, которая называется «Много денег на Авторадио». Здесь у нас 13-й счастливый сезон, ставки повышаются. С нами генеральный партнер «Озонбанк», и вместе мы играем на деньги и исполняем ваши мечты.
2: Да, призовой фонд, между прочим, 5 миллионов рублей.
1: 5 миллионов
2: мы
1: рублей!
2: Мы не размениваемся, как говорится. 5 заветных желаний.
1: 5!

0: Че, друзья, итак, останавливаем радиорулетку. 1677 в конце телефона. Виталий, между прочим, из Ростовской области. Ой, как приятно каждый раз читать мечту. Мечтают наши люди, это прекрасно. Угу. Подарить своей любимой Светлане профессиональную студию полиграфии. Опа! Даже не себе, понимаете?
1: А
0: даже
1: любимой
0: не кому-то,
1: Светлане?
0: А любимой жене, особенно в этот день. День семьи, любви и верности. Представляете? Как Светлана была бы счастлива.
2: Вот тебе в подарок студия полиграфии.
1: Студия полиграфии.
0: Студия полиграфии. Представляешь, о чем мечтает
1: муж?
0: Я не
1: понимаю, что это такое.
2: А вот календари выпускать.
0: Давайте спросим Виталия, что это такое. Звоним. Напоминаем, Лолита со своим «Титаником» была только что в эфире. Именно эта песня поможет сейчас Виталию сорвать банк. Очень крупный банк.
1: Алло.
3: Да.
1: Радиостанция «Авторадио» врывается к вам. Ваш мобильный телефон, дорогой участник игры «Много денег на Авторадио».
0: Дорогой Виталий, я бы даже сказал. Добрый вечер. Виталий.
3: Да.
1: Виталий.
0: Это вы?
3: Здравствуйте. Я говорю, извините.
2: А, все понятно. А это робот?
3: Не очень поняла вас. Можете сказать, что хотите?
0: Ну, понятно. Нет,
1: мы хотим вас спросить, вы знаете, какая песня только что звучала в эфире радиостанции «Авторадио»? Послушай, может быть, люди тоже...
3: Не до конца, понятно. Можете...
0: Ну, мы с этой уже барышней общались.
2: Причем ощущение, что она путешествует.
0: Я хочу с Виталием поговорить.
1: Я хочу с Виталием.
0: Все мы хотим с Виталием.
1: Виталий, ну как так? Ну так не может быть, Виталий. Во-первых, у нас прекрасный банк. Во-вторых, у вас прекрасная мечта. У нас намечался такой интересный разговор о том, о чем желают наши слушатели.
2: Ну и в-третьих, давайте скажу, что Виталий молодец. Он установил гимн «Авторадио», он получает за это 3000 рублей.
0: Но не взял трубку, и поэтому нам ответил робот-помощник.
1: Но, тем не менее, генеральный партнер ГРЭ «Озонбанк» удваивает и этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро Виталий получит эти деньги на свою карту «Озонбанка».
2: Ну что, в банк?
1: Ну что, я могу сказать, что призовой фонд «Счастливого сезона», хочу напомнить просто об этом, призовой фонд «Счастливого сезона» игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей, вернее, не так, 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний.
0: Ну это же еще не все.
1: Не все.
0: Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну вашу мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальная мечта-бот на сайте Авторадио.
2: А банк подрастает до 33 тысяч рублей. Вот на эти деньги будем играть в следующем игровом эпизоде. Гордеева сделает красиво.
0: Ну, в смысле, но... нажми кнопку.
1: Как могу, да, нажми.
4: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Скачивайте отдельное приложение «Озонбанка», чтобы управлять деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 07.07.2026 и может быть изменена. 16+.

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Терапия чувств и родственной любви. Будем говорить об этом. При том, что прям совсем актуально получается. Сейчас по всей стране происходит масса событий, мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности. Кино – это тоже прекрасное семейное событие, особенно если картина с помощью своих уникальных методов исследует вечный вопрос отцов и детей, жен и мужей, дедушек и внуков. Итак, говорим про теплую, добрую, семейную комедию «Дед Фомич». В связи с этим у нас замечательные гости. Популярнейшая актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Волкова. Вы все ее, конечно,
1: привет, знаете, привет.
0: Все ее, конечно же, любите, потому что с героями народного сериала «Воронины» в этой стране знакомо большинство зрителей, а Екатерина как раз из той, в общем-то, касты.
1: Из той семейки.
0: Да. Ну, плюс у Екатерины много других ярких киноработ. «Я остаюсь», «Семейный призрак» и многие-многие другие. Теперь еще и «Дед Фомич».
2: Также в нашей студии режиссер фильма «Дед Фомич» Григорий Сухов. Григорий, очень рады. Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Большое. Сказать, что картина-то уже вышла в большой прокат неделю назад,
0: но так
3: что прямо
0: тебе, да.
3: Сейчас все могут пойти на нее, но предварительно послушав все-таки нашу беседу.
0: Итак, для тех, кто еще не видел и кто не слышал наш разговор с Глебом Калюжным по поводу этого фильма, у нас уже было знакомство с Дедом Фомичем благодаря Глебу Калюжному, который тоже снимается в этой картине. Сюжет. Я прям в двух словах, без спойлеров, как говорится. Пожилой Фомич, живущий в уединении в загородном доме, решает собрать под одной крышей детей и внуков, которые годами не навещали его из-за, ну, каждой по своей причине, но мы назовем это застарелыми обидами. И для этого он придумывает, что он смертельно болен. Жестко, конечно. И не видя фильма, кажется, что дед, конечно, еще тот такой товарищ, не очень приятный, но ведь это Николай Добрынин, заслуженный артист России и человек, ну, просто настолько очаровательный, да, в своей харизме, и это много меняет. Так что давайте сразу про актерский ансамбль. Екатерина, Григорий, рассказывайте там, кому удобнее начинать.
4: Нет, мне кажется, Гриша должен начать, потому что за актерский ансамбль точно он отвечал, и для меня была большая честь, что Гриша меня выгрызал из гастролей. Это отдельная история.
0: О, отлично, давайте.
5: Да, это была отдельная битва, потому что на роль персонажа Екатерины Волковой я никого, кроме нее, не представлял. Это была битва, которая, собственно, случилась, и я очень рад, что мы победили.
0: Ура! Катя, а ты на гастролях была, да?
4: А это вообще, вот, бывает такой момент, у тебя гастроль, ну, это расписано уже за год вперед, и проект. Я говорю, я очень хочу. Я прочитала сценарий, думаю, боже мой, какая классная история. Но у меня прямо пул расписан без замены. И мы извинились, сказали, спасибо большое, но никак. И тут приходит звонок от Григория, моему агенту, он говорит, в смысле никак? Это же спектакль, а тут кино. В общем, на самом деле у меня не складывалось ничего. Но в этот момент звезды сошлись, как говорится. Григорий добился своего. Можно сказать, он меня выкупил просто с проекта.
0: Отлично, Григорий!
4: Да.
2: Григорий, дорого стоит Екатерина?
0: Еще бы!
2: Выкупай!
5: Екатерина, как актриса, бесценная. Да.
4: Спасибо большое.
5: Драгоценная.
4: Да, так получилось, что моя подруга Юля Куварзина ввелась в этот спектакль.
2: Ничего
4: они уехали.
2: Себе.
4: Да, я говорю, это вот так должно было сложиться. А продюсер с той стороны, с принимающей по спектаклю, сначала отказывался, потом я говорю, поймите, я снимаюсь, считайте, это Голливуд. Угу. Это будет такой фильм. Он такой, я говорю, я обещаю, в следующий раз я только ваша, никуда, ну отпустите на
0: и
4: эти 10.
0: И сразу 5 ролей в одном проекте. Да?
4: Да, и знаете, с этого момента вот много пошло. Юлька поехала, она играет, и мы вместе на сцене пересекаемся. Я снялась в прекрасном фильме, в добром, замечательном. А главное, я познакомилась с такой шикарной командой. У нас отдельная история, это команда. Я не знаю, как Гриша так подобрал всех по любви. Вот мы
2: а вот как, интересно, да, подобрал?
0: Ну, давайте еще раз. Николай Добрынин,
2: да?
0: Главная роль. Дед Фомич как раз тот самый.
5: 100%. Я хочу сказать одну вещь, то, что вообще написание сценария и сам фильм я брал благословение у своего дяди. У меня дядя священник. И он мне сказал, Гриш, я тебе, говорит, желаю, чтобы ты снял фильм, который будет с правильными ценностями, семейный, светлый. И мы сегодня в День семьи с вами собрались. Мне кажется, это символично.
0: Да, абсолютно. Итак, значит, Николай Добрынин в роли Фомича, в роли его детей Екатерины Волкова, которая была украдена с гастролей, и Андрей Мерзликин. То есть
4: да.
0: Он муж по фильму.
4: Не-не-не, он
0: брат, да, совершенно верно. Так, дальше кто у нас?
5: Дальше у нас Глеб Калюжный, Аня Покров, очень известный блогер.
0: Да,
5: и оказалась талантливой актрисой, в том числе Саша Новиков, Сергей Степин, Юлия Сулис. И у нас даже снялся Артем Михалков. Вот.
4: Да?
2: Потрясающий
0: состав. Он тоже родственник?
4: Дальний, он дальний родственник.
2: Ну, особенность картины в том, мы об этом уже чуть-чуть говорили, что действие происходит в двух временах, да, в 90-е и в наше время. А для чего, скажите? Для того, чтобы подчеркнуть именно характер главного персонажа, как он менялся?
5: Вы все правильно говорите. Нужно было показать, какой Фомич был в молодости, чтобы понимать, почему он играет со своими внуками. И первое название предварительное нашего фильма называлось «Дедов пранк». На самом деле, то есть дед такой, который хотел пранкануть своих внуков, своих детей, а в итоге, благодаря своей какой-то смекалке, всех собрал и сделал что-то невозможное, но светлое.
0: Слушайте, ну вы, наверное, потом одумались и решили, что слишком большое заигрывание с молодежной аудиторией в этом названии, да? А нужно все-таки какой-то объединяющий такой
5: название. Ну, на самом деле, Николай Николаевич просто так играл, что по-другому нельзя было назвать.
0: Дед Фомич, понятно.
3: Так, но мы знаем, Григорий, что именно вы отвечали за, скажем так, молодость деда Фомича, так называемому ретро-блоку, а, соответственно, современность кто подсвечивал?
5: Да, это старший коллега по режиссуре Гарик Петросян, ему огромное спасибо.
3: То есть это принципиально разные видения картинки, получается, так, ну, и игры?
5: Да, у Гарика большой опыт комедийного жанра, поэтому для меня, как для продюсера и как автора идеи, было важно, чтобы комедийную часть снимал профессионал своего дела, да, то есть он снимал «Вася не в себе», «Блогеры в заперти», а мне хотелось как режиссеру передать именно атмосферу 90-х, но сделать ее приемлемую для и молодежи, и для детей, и для бабушек, и для дедушек, чтобы она была светлая, с таким хорошим...
0: С ностальгическим флером, да. Таким,
3: ну, там,
0: да?
3: Все правильно. Соответственно, то есть... картинка должна быть принципиально другая.
5: Да, а так и есть. Так и есть. И цветокоррекция у нас другая на 90-х. И, собственно, вот сама атмосфера и наполненность кадра, они отличаются.
3: Ну да, фотографии, которые были сняты на полароид, всегда можно понять, в какое время они были. Кто-то из вас, да, и даже из всей съемочной группы, имеет какую-то ностальгию по 90-м, по тем временам? Вот. Понятно, что по молодости, хотя и так все молоды.
4: Слушайте, 90-е — это моя школа. Какая ностальгия? Не знаю.
0: Какая ностальгия по школе?
4: Да, я честно, по школе нет, но, наверное, по вот этому вот хулиганству, как мы сейчас
3: говорим, по
4: вайбу, по беззаботности, когда решают все родители. Твоя задача — проснуться, сходить в школу, а если каникулы, то просто позавтракать и бежать гулять.
3: Просто проснуться.
4: И уже. Нет, в нашем возрасте просто проснуться — это прекрасно. А тогда это просто проснуться и бежать гулять до вечера и не потеряться. И четко знать, что в 9 ты должна быть дома, иначе...
3: И надо шапку надеть еще, как обычно, если холодно.
4: А если летом? Нет, шапку точно не одну, если зимой...
3: На зимние каникулы тоже бывают.
0: Да, Кать, да. Твоя героиня, чем она тебе интересна именно как актрисе? Вот именно этот роль, эта роль, этот образ.
4: Ой, вы знаете, ну, во-первых, роль мамы, роль женщины, жены, как ни крути, всегда это важно. У нас история в том, что я мать-одиночка. Угу. Мать-одиночка с прекрасной дочкой. Аришка Шалабанова — это вообще отдельная история. Как ее подобрали, я сейчас отвлекусь. Угу. Просто Ариша — это... сгусток энергии, эмоций. Она знала все. То есть помимо того, что она знала текст на зубок, она двигатель, она движение, она ни секунды не сидела. И когда ей либо Гриша, либо Гарик делал замечания, она играла что-то тут, объясняла там, а ей параллельно делают замечания. В какой-то момент уже Гриша говорит: «Марина, что тебе сейчас сказали?» Она, рассказывая какую-то нам историю, говорит: «Так, вы сейчас сказали, надо пойти туда, сделать то, вот этот текст вы убрали, а добавили вот этот. Скажу, не переживай. Короче». Это так здорово! Так что моя героиня ответственная. Я же еще и адвокат. Женщина-адвокат, юрист, вот это вот все. Мы сильные. Мы, как говорится, можем все. Но любая женщина хочет быть славой. Чтобы они заботились, чтобы ее любили. Так что моя часть этой истории, я надеюсь, еще не закончена, а только начинается. То, что мы объединились с семьей. Но у каждой женщины должен быть плечо.
0: Следующий момент, это нужно уже по личным моментам.
5: Это да, уже да? Рассказывает эксклюзив практически.
4: Вот так. А то, что будет второй дед Фомич?
5: Да.
0: Эксклюзив на Авторадио, да.
2: О, все, Кать, надо опять смотреть гастрольный график.
4: Да-да-да. А мы уже, да, там раздвигаем графики.
2: Молодцы.
0: А вот расскажите, сколько искренности было на площадке, где снимали искреннюю семейную комедию?
4: мне кажется, 1000000% искренности. Я говорю, спасибо Грише, что он собрал команду, которая получилась по любви. То есть случайных людей здесь нет. Мы встретились, с кем-то мы были уже знакомы, с кем-то не были знакомы. Но это произошло в секунду, мы шутили, отдыхали, снимали тиктоки. Анька моментально, она ставила, что-то придумывала, тут же монтировала. Мы еще, значит, наше поколение, такие, а что надо? А она уже это все выкладывает, у нее уже все смонтировано. Мы говорим, как? В общем, разные поколения встретились. Три, да, три поколения получается, да. Если не больше. И было легко.
5: Даже четыре.
4: Да, даже четыре. И когда все закончилось, так было грустно. Ну, правда, настолько. Потому что мы умудрялись, я говорю, отдохнуть, пошутить, сняться, планировать, что мы встретимся вот на выходных где-нибудь на пикнике у кого-нибудь за городом дома, но не получилось.
0: То есть настолько сдружились.
4: Да.
0: Кать, ну это вот, наверное, какая-то все равно у тебя карма. Я так понимаю, что вот что после Ворониных вы не могли долго расстаться с вами.
4: А мы не расстались. У нас есть чатик Воронины, мы там общаемся с праздником.
2: Нет. Семейный чат.
4: Так и есть. У нас есть семейный чат, где мы узнаем, как чувствует себя Анна Васильевна. Это наша святая святых. Вот. И в параллель с нашими мужичками говорим, парни, давайте с матерью встретимся. Ну сколько можно? Нет, мы все общаемся, и это очень здорово. Это значит, что не просто так мы встретились. Не просто так. Только такие проекты выстреливают, и вот наш. Идет вперед.
2: То, друзья, что делается по любви, да.
0: Да, угу. Друзья, говорим про замечательную семейную комедию, про которую так восторженно рассказывают актеры, актриса и режиссер Дед Фомич. Сейчас небольшая пауза, потом продолжим.

0: танцуют. Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фитсервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессионал.
2: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО Альфа-банк 6+.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
11: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
14: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой «Самой лояльной Порше от Т2».
13: То, что вы наши абоненты, не на бушечка.
15: Фомич-то вас уже ждет. Ждет вас в кинотеатрах изо всех сил, конкретно всех-всех-всех. Замечательная семейная комедия про то, как дед решил собрать всю семью, три поколения под одной крышей. Об этой картине мы сегодня говорим с нашими гостями, актрисой Екатериной Волковой и режиссером картины Григорием Суховым. Продолжаем. Но все-таки...
16: Да.
15: Не могу все-таки удержаться. На минуточку отойдем от дедушки, от деда Фомича. Кать, в твоей жизни серьезное событие. Переход из одного театра в другой и премьера. Прямо совсем недавно премьера в Театре сатиры. Скажи, твои ощущения, твои выводы и твое ощущение театральной жизни теперь?
17: Это безумно ответственно. Честно скажу, мне страшно так не было, вот никогда. Но это ответственно, это другая сцена, это совершенно другой уровень. Конечно, для меня это большая честь и подарок судьбы, что Евгений Владимирович, вот мы встретились...
15: Герасимов,
17: да, мы встретились на ММКФе, и вот эта вся ситуация произошла. Он говорит, что там у тебя происходит? Ну, я в двух словах рассказала, он говорит, не переживай.
15: Давай в двух словах расскажем тоже слушателям, кто вдруг не в курсе, что не очень красивая история получилась с предыдущим театром.
17: Вы знаете, мне кажется, пускай это останется там. Мне так уже не
15: пускай,
17: хочется этому...
15: Хорошо, хорошо.
17: Это останется на совести человека, который это сделал. Он имеет право делать все, это его театр. Но я считаю, что ни один мужчина не имеет права так разговаривать с женщиной, с актрисой, да и вообще. Не хочешь, чтобы у тебя работали, скажи, Кать, все, мой театр, расходимся. До свидания. А тут... Но я говорю, мне судьба просто сделала другой подарок. Да. Через два дня Евгений Владимирович позвонил.
4: Да.
17: Да, говорит, Кать, приходи, поговорить надо. Я думаю, что я натворил-то? Вот пришла, и он мне сделал...
4: Невиновная я!
17: Да, невиновная я!
4: Невиноватая! Именно невиновный, да, так называется новый спектакль.
17: У меня уже был проект в этом театре «Филумена Мартурана», который мы выпустили два года назад, но мы играли на другой площадке, на площадке Джигарханяна. Вот, и его прикрыли на год, чтобы вот сейчас ремонт закончится и вернуть. И я прихожу, и он говорит, ну, у тебя же есть уже у нас спектакль, давай. И я сразу предупредила, что есть съемки, есть очень плотный гастрольный график следующего года. Он говорит, ничего, будем друг друга слышать. Вот, и у меня состоялась премьера, я думаю, боже мой, какое счастье. И мне на следующий день пишут сообщение, говорят, мы вас поздравляем, с 14 августа начинаем репетировать новую пьесу «Три сестры». Я так, опа. То есть жизнь бьет ключом, и мы идем дальше.
4: Слушай, ну какой партнер-то у тебя, Леонид Якубович, в спектакле, да?
17: Знаете, мы с Яниной Студилиной все там шутили, говорит, нам так хотелось снять какой-нибудь рилс, типа, крутите барабан! Мы не могли
4: прийти в студию.
17: Да, но, я говорю, жизнь такая штука, она вот лично мне дает очень хорошие подарки.
4: Ну, сработали с Якубовичем? Буквально, ну, пару слов о нем.
17: Я надеюсь, что да.
4: Да?
8: Я работал с Леонидом Якубовичем.
4: Ага.
8: Я в 2008 году выиграл суперигру «Поле чудес».
4: Да ладно!
16: Это не работал, а играл!
15: Блин, студию!
8: Вот то, что ты говоришь, барабан, Леонид Якубович, вот это все эмоции я пережил, и хочу ему, пользуясь случаем, передать тебе огромный привет и большое спасибо. Я выиграл машину, там ноутбук.
16: Ничего так!
15: Нормально! Слушайте, у нас сегодня просто встречи, открытия каких-то невероятных.
8: На самом деле, да.
4: Григорий, ну а что вы к нам без огурцов тогда, без банки соленых помидоров?
16: Потому что ты не Леонид Якубович.
15: Да, но великие деды, как это говорится. Да, один дед Фомич, но тут Леонид Якубович, конечно, так, может быть, и не любит, когда его называют.
4: Да почему? Дед тоже...
16: А давай
8: надо во вторую часть
17: вот,
8: выбрать.
17: Я показываю сейчас, давай во вторую часть мы.
8: У нас там как раз есть развитие, есть персонаж.
15: О, класс.
16: Давайте вернемся все-таки к деду Фомичу. Часть первая. Насколько мы знаем, это же, Григорий, первый полный метр у вас?
8: Да, это первый полный метр. Дебют как бы и компании, и режиссерский. То есть до этого я снимал только короткометражное кино.
16: Ну и сценарий тоже, соответственно.
8: Да, являюсь
16: автором. Кто прототип?
8: Прототип.
4: Если он, да.
8: Если честно, это, конечно, прототип дедушка мой. Вот.
16: А, то есть это вполне реально.
15: Все равно всегда личный, да?
8: Да. Это, ну, на самом деле, фильм несет в себе немножко и вдохновлен реальными событиями.
4: То есть такая же история приключилась в вашей жизни, получается?
8: Очень близко.
4: Плюс-минус. Да.
15: Но это же жесткая история, если дед заявляет о том, что он смертельно болен, и поэтому нужно собрать всех родственников. Это, ну, жестко.
8: Ну, почти так и было. Да, примерно я вдохновлен.
4: Он весельчак у вас.
15: Да.
17: А вы знаете, мне кажется, если это ведет к благим намерениям в перспективе, то можно...
15: Кать, а вот как ты считаешь, можно ли что-то исправить в своей семье, например, от чужих? То есть можно сходить, посмотреть кино... И потом после этого пойти помириться, например, со своим дедом или своим мужем, или внуком позвонить, я не знаю.
17: Да мне кажется, не то, что можно, это
15: нужно.
17: То есть
15: ты веришь в такую силу
17: искусства? Я верю. Знаете, мы живем, и у нас есть шоры, у нас есть обиды, да? И мы думаем, не будем общаться, вот там, не знаю, дедушка или бабушка, или папа, мама, кто угодно, да? Пусть первые делают шаг, мы не будем этого
16: делать.
17: Это
16: выше нас, да?
17: Да! Типа, это же они сделали, почему мы должны идти просить? Да ерунда это. Надо всегда смотреть со стороны. А наш фильм вам как раз даст этот момент посмотреть на историю со стороны. И шаг надо делать абсолютно всем, если вы этого хотите. Вот хотите, идите и поговорите. Хотите извиниться, извинитесь. Хотите какую-то свою проблему или претензию даже высказать, да сделайте вы
15: или
17: это.
15: Или давнешнюю обиду тоже.
17: Конечно.
15: С детства
17: от этого,
15: возможно.
17: Знаете, сколько времени вы отбираете у себя, у своей семьи, как часто вы могли сидеть за одним столом, болтать, шутить.
15: А вот скажи, пожалуйста, в твоей семье принято вот так вот с всеми поколениями собираться за тем же самым большим столом, чтобы вот все вместе общаться?
17: У меня, к сожалению, нет такого большого, разного поколения. Мы собираемся, стараемся это делать.
4: Ну, Воронинами.
17: Воронины — это святое, это понятно. А вот буквально позавчера мы заезжали домой к моим родителям вместе с Лизой. И у нас там было
15: 5-7
17: минут, потому что мы были с собакой из груминга везли. Вот. И мы за 5-7 минут, мы так ухохотались аж до слез. Мы какие-то шутки, прибаутки. Мама рассказала, как они с папой выбирали диван. У них годовщина свадьбы была, кстати, 3 июля, 45 лет. Семейные ценности, да. У меня пример такой, есть к чему стремиться. Вот. И мы тут же посмеялись. Она говорит, вот он, такой рассекой. Ну, это так смешно. Они уже такие взрослые, но они шутят друг над другом. Они не могут ни минуты. Они хоть и говорят, я устала от него, я поехала на дачу, он пусть сидит дома. А папа звонит, говорит, я не могу без мамы, я скучаю, я поехала на дачу. Мама звонит, зачем он едет? Я что-то одна, мне же надо подышать. А потом они собираются, они не могут друг без друга. Это очень ценно.
4: Ребят, прошла неделя с начала проката, да, какие есть отклики?
8: Ну, что мы говорят? Стали главной премьерой уикенда, мы показали самый высокий результат среди новинок.
4: Супер.
8: Вот, поэтому идем дальше, двигаемся и готовимся ко второму уикенду.
16: Кать, ты уже упомянули мы твою дочку Лизу, она посмотрела уже «Дедов и Меча»?
17: Она была на премьере со своей подругой.
16: Что сказала молодое поколение про вот то, что показано на экране? И все равно я уверен, что вне зависимости от возраста человек все равно экстраполирует эту историю на свою семью.
17: Конечно. Я хочу сказать, что и Лиза, и ее подруга, они сидели вместе, они плакали. А вы знаете, выдавить слезинку у подростка, это дорогого стоит. Они вышли, они сначала молчали. Я думаю, ну что, не понравилось? Он говорит, мам, мы просто это перевариваем, нам нужно подумать. И мы потом пошли, поужинались, нас было много. И они между собой, то есть у нас был взрослый стол и такой стол подростков. И они сидели, обсуждали эту историю. И это очень здорово. И она сказала, побольше было бы таких фильмов, где... Ты смотришь, я говорю, со стороны, да, как это может быть, и чтобы не повторять ошибок. Понятно, мы сделаем ошибки, мы наступим на грабли, но уже со стороны посмотрим, чего можно избежать.
4: А в чем плакали, если комедия?
17: Идите и смотрите.
16: Это очень правильно.
17: Да.
4: Не будем спойлерить. То есть как у Чаплина получается, то есть ха-ха-ха-ха, в конце слеза, да?
15: Слушай, ну как в семье, когда тебе бывает, что и хорошо, ты просто счастья можешь расплакаться просто, да, и бывает, что обидно или горько тоже, а тут я так понимаю, что все сошлось. Что, друзья, всей семьей, обязательно, как мы даже поговорили вот с Катей и с Григорием перед началом, и бабушки, если есть возможность, да, вот.
17: Это основное, берите абсолютно все поколения, вы, ваши дети, родители, бабушки, прабабушки, дедушки, прадедушки, всех берите, потому что история, ну как ни крути, все идет с головы, вот все с головы, и кто у вас самый старший, берите их, они отдохнут, они задумаются.
15: Не увидят ничего пошлого,
17: нет, что это может оскорбить. Самое главное, да, потому что старше, я знаю, там многие бабушки, дедушки говорят, мы не пойдем сейчас только пошлости, что на это смотреть, там этого нет, нет абсолютно, там все такое легкое, воздушное, но в тот же момент подумать о том, что они сделали в свои 90-е, 80-е, каких дров нарубили и до сих пор не могут собрать это все.
15: Итак, друзья, Дед Фомич, всем душевного просмотра, самых позитивных эмоций, самых правильных выводов. Благодарим режиссера картины «Дед Фомич» Григория Сухова, исполнителя с одной из главных ролей Екатерину Волкову. Удачного проката и встречаемся перед премьерой «Фомича» номер 2.
4: Да, конечно. Может, еще раньше посмотрим.
15: Спасибо.
4: Спасибо.
15: Спасибо.
4: До встречи.
18: Вечернее шоу на Авторадио. Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
19: 16+.
20: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
21: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер южных направлений 3-5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью и днем в нашем городе плюс 17-19 градусов.
22: Авторадио. Движение только вперед.
23: Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
24: Мама,
0: Мне страшно.
1: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
19: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
23: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
24: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.
25: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
24: Реклама на Авторадио.
25: 58-88-88.

0: Играем мы сегодня в лайв-чате. В какие игрушки вы играли в детстве? Спрашиваем у взрослых людей, наших слушателей. Во что играют сейчас ваши дети? Есть ли какие-нибудь параллели, сравнения? Ну и какая игрушка у вас была самая любимая? Какая-то, возможно, история, связанная с ней. Давайте
1: почитаем. Я Наталья из Москвы. Читаю я за Наталью. У меня была любимая мягкая игрушка. Большой лев, с которым я спала. Но наши гости, приходя к нам на праздники, всегда на нем сидели. Наш диван был, наверное, низковат, и моего любимого льва всегда подкладывали под свои жопки, чтобы быть ближе, так сказать, к столу и еде. Со временем моя любимка стала очень плоской и заезженной, понятное дело, но я его все равно любила и спала с ним. При переезде на новую квартиру родители решили от него избавиться и выкинули. По их мнению, он был уже старый и некрасивый, а я, помню, сильно рыдала и очень долго не могла простить это родителям.
0: Слушай, у нас была такая же история дома, у меня у девчонок у моих, у дочерей, тоже такая собака, тоже она такая, ну, полулежачая, и тоже ее подкладывают на ней спят, на нее садятся, там все. И тоже она истрепана уже невозможно, я же ее закрывал, заштопывал и так далее. Решили выкинуть, понесли на помойку, не смогли.
1: Ну, конечно.
0: Вернули обратно домой. Ну,
1: член семьи.
0: Вообще, лежит на диване так по-прежнему, все.
1: Правильно.
0: Ну, правильно.
1: У каждого ребенка должно быть свое животное памятное.
0: Максим дальше пишет. Из Саранска. Среди самых заметных сокровищ моего детства, а рос я в 90-е, были тамагочи, крошечные электропитомцы. Я его носил в кармане, страшно боялся потерять. Отдельное место занимает еще набор полицейского. Прошли годы, вот уже растет моя дочка. Ей сейчас 4 годика. Очень любит капибару, лабубу, сквиши и слаймы. Говорит, что играя с ними, становится большой артисткой. Так у кого же игрушки лучше и разнообразнее? Наверное, нельзя однозначно сказать. В моем детстве был меньше выбора, но зато они до сих пор все сохранены. Это большая история, которую я берегу на отдельной полке. У детей сейчас больше выбора. Игрушки имеют разные истории, категории, функции, назначения, даже точечные характеристики. Вот такой вот вывод делает Максим и добавляет еще. Еще хотел бы дополнить, что мы давно являемся большими поклонниками Мурзилок, были счастливы быть на большой дискотеке Авторадио на ВТБ-арене. Ведущие, восторг, с какой энергией, интересом и юмором они сделали этот день особенным. Мы запомним надолго. Спасибо вам. Ой. Спасибо вам, Максим. Мы очень
1: нам
0: приятно.
1: Вообще
0: да.
1: Просто этот бальзам. Да. Говорите, продолжайте.
2: Нет, дальше продолжит Леонид, потому что у него в детстве был штампованный металлический грузовик ГАЗ-53 с прицепом.
1: О, это классика.
2: В общем, Леонид катал его за веревочку. В 18-м году, то есть 8 лет назад, он нашел такой же на металлоприемке. Забрал, стоит в гараже. Старший сын уже наигрался, сейчас младший, приходя в гараж, играет с удовольствием.
1: А знаете, что на Авито нашел? Вот эти вот старая машинка, которую педалями крутили, москвич.
2: Ну а как же?
1: Вот. Что-то каких-то сумасшедших денег стоит. Раритет, вообще не юзанный.
0: Пластмассовый, что ли, такой?
1: Не, он железный, ты что, пластмассовый? Железный корпус, все, железные педали, все железное. Настоящий автомобиль практически.
2: Пластмассовый, ты что, у тебя да. Не было такого москвича?
1: Ну вот, в общем, раритет.
0: Я
1: друзья,
0: девочка.
1: Продолжим вспоминать ваши игрушки, подать детство уже через час.
3: Лайф чат.
4: Мурзилки лайф.
3: Реклама.
5: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
6: «Пятерочка» выручает!
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
8: Фильм нам очень понравился. Прям супер.
9: Хороший фильм. Мне понравился. Мне тоже очень понравился.
10: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора». Уже в кино.
11: 6+. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
12: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
13: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 20:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин дал поручение по ситуации с топливом. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Трудности с топливом в России носят временный характер. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, передает Москва-24. Президент отметил, что у российской энергосистемы есть значительный запас прочности. При этом он поручил оперативно решать вопросы с обеспечением топливом Крыма и юга страны. По словам Путина, меры поддержки местных жителей и отдыхающих нужно принимать без задержек. Отдельно глава государства указал на необходимость быстрее решить вопрос с субсидированием закупок горючего для полуострова. Кроме того, президент поручил регулярно докладывать ему и председателю правительства Михаилу Мишустину о ситуации на топливном рынке.
3: Про спорт.
2: Международная федерация волейбола сняла ограничения с российских спортсменов. Об этом говорится в пресс-релизе организации. Российские атлеты и технические специалисты во всех дисциплинах смогут вернуться к участию в турнирах. Также российские сборные восстановят в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое было на момент заморозки. Федерации отметили, что это решение связано с правом спортсменов на доступ к соревнованиям вне зависимости от их гражданства. Ранее Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и также рекомендовал отменить ограничения для наших спортсменов на участие в международных соревнованиях.
3: Про врачей.
2: Большинство опрошенных врачей выступают за запрет суточных смен при условии сохранения дохода. По данным исследования, больше половины медиков за последний год хотя бы раз в месяц выходили на такие дежурства. При этом многие связывают суточные смены с хронической усталостью, снижением концентрации и эмоциональным истощением. Среди причин, по которым врачи продолжают работать в таком режиме, чаще всего называют возможность увеличить доход и нехватку кадров. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кадрахин рассказал Авторадио, как суточные смены влияют на организм человека.
4: Суточный ритм нашего организма состоит из бодрствования и сна. В связи с тем, что есть ряд профессий, которые требуют работать и в ночную смену, соответственно, появляется так называемый график дежурств, который получается, что суточный. Но вот есть одна проблема. По закону надо после суток восстанавливаться. Даже в Америке были проведены исследования, что врач, который после суток продолжает работу, допускает больше ошибок, чем врач, который пришел в нормальную смену.
2: Специалист также рассказал, что может помочь восстановиться после такой работы.
4: Дневной сон в районе 30 минут, он позволяет снизить вот эту усталость, накопленную за определенный период времени, и это позволит организму как бы компенсировать вот те потери, которые были. Это позволит перезагрузиться и быть более эффективным вторую половину дня.
2: По данным опроса, одной из возможных альтернатив врачи считают суточные смены только по желанию. Почти столько же респондентов считают более подходящим 12-часовой график с обязательным отдыхом не меньше 12 часов. Официальный курс доллара на завтра 76 рублей 40 копеек, курс европейской валюты 87 рублей 35 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу на Авторадио.
1: Ну что, продолжаем?
5: Конечно.
1: Играть в игрушки.
5: Да, давайте поиграем.
1: Я что-то вспоминаю, если у меня что-то из детства.
5: Я вот тоже стала вспоминать, я поняла, что у меня не было любимой игрушки.
1: Не, у меня были, но они у мамы сейчас все хранятся. То есть у меня ничего не осталось вот в моей квартире сейчас. А у мамы приедешь, да, там
6: ну,
1: у нее...
6: Ну, наверное, да.
1: Да, по старой памяти. Мишка мой с оторванной лапой стоит.
5: Нету.
1: И модель машинок 1 к 43.
6: Машинки обязательно.
1: До сих пор. И марки, которые я коллекционировал в альбомах, до сих пор стоят и хранятся.
5: А меня куда все дели?
1: Я не знаю, Гордеев,
6: тебе
1: вопрос.
6: Тебе надо задать вопрос, да. И покопаться, самое главное.
5: Да негде покопаться тоже.
1: В общем, вспоминаем ваши любимые игрушки, сравниваем с современными, с игрушками, которые играют ваши дети. И напомню, что это не безвозмездно, потому что за лучшее сообщение мы готовы вам подарить тоже замечательный подарок.
5: Да, это билеты на концерт «Басты», который состоится в августе на большой спортивной арене «Лужники». Так что, друзья, пишите нам, +7 915 459 2020.
6: Ну и, естественно, заходите в социальную сеть ВКонтакте, официальная страничка Авторадио, там тоже вовсю можно писать.
1: Ну а буквально через 15 минут к нам в гости придет мальчик Арам. Арам Вардаванян, актер, который снялся в фильме «Трасса море-море». Вот он любит играть в машинки. И по этому поводу мы будем общаться, конечно же, по поводу фильма и по поводу автомобилей, которые в нем снялись. Итак, ждем с нетерпением. Ну и до конца этого часа «Мурзилки» в эфире Авторадио.
0: Вечернее шоу.

0: У многих людей в отпуске бывают моменты, когда руководство звонит и предлагает нетривиальную штуку – прервать отдых и выйти на работу. Но вот имеет ли право работодатель пойти на такой шаг, имеет ли право работник отказаться от такого заманчивого, в кавычках, предложения? На связи с нами Александр Южалин, директор департамента трудового права «Суперджоб». Александр, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну, давайте
2: добрый.
0: Разбираться, в каких случаях начальство имеет право вызвать работника из отпуска, и имеет ли оно вообще на это право?
1: Ну, давайте так. Закон у нас не предусматривает какой-то конкретный перечень случаев, когда работодатель может это делать. То есть, если у начальника, условно, появляется такая необходимость, чтобы вот работник вышел из отпуска и доделал какие-то неотложные дела, он может предложить работнику это сделать, а дальше уже выбор за самим сотрудником, соглашаться на эту историю или нет.
2: Трудный выбор, я бы сказал, у сотрудника.
1: У нас трудовой кодекс четко предусматривает, что отзыв из отпуска, да, возможен, но должно быть выполнено главное условие, работник должен быть на это согласен. То есть, если работник не согласен, он может спокойно продолжать отдыхать, и никаких, ну, в теории, санкций за это для работника последовать
2: не должно. Ну, это только в теории, но вы понимаете, это же плохое настроение у начальства потом, когда работник вернется. Ну, то есть, санкции официально не могут ничего предъявить, да, по идее?
1: Официально нет, ну, там, какие уж отношения дальше будут складываться с работодателем, это, конечно... Уже индивидуально все. Но да, здесь по закону главное согласие работника. Ну и если работник все-таки соглашается, отпуск его прерывается, он выходит на работу, и у него остается эта вот неотгуленная часть отпуска. И закон тоже говорит о том, что работник потом имеет право взять вот эти вот неиспользованные дни в любое время, в которое пожелает. То есть продлить, может быть, отпуск, или взять его там в следующий месяц, в следующий там полугодие, в общем, как захочет. То есть здесь вот у

0: из отпуска, то вот это вот время, когда работник должен был отдыхать, а работает, должно быть оплачено в двойном размере. Вот для вредников такая история будет с 1 сентября. А так, в остальном, ну, по сути, нет. То есть, если только работодатель сам еще предложит какие-нибудь преимущества, да, для работника, чтобы мотивировать, так скажем, выйти из отпуска, но это уже...
1: Индивидуальный дело, порядок.
2: Это вот точно. Я.
3: Ну, хотя да. Билет оплатить, чтобы я, ну, вернулся. Или потом, чтобы я обратно улетел в отпуск, но если это там работа на несколько
0: дней. Это может быть условием работника, кстати, да? То есть, он может сказать, я против, но мне вот нужно это и работодатель согласен.
3: И компот. Да.
2: Ну что ж, спасибо, будем иметь в виду, тем более, что отпуск у нас тоже совсем скоро.
3: Тьфу-тьфу-тьфу.
2: Да.
3: Мой телефон у меня что-то...
2: Александр Южалин, директор департамента трудового права «Суперджоп», был на связи. До свидания.
1: Счастливо.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит.

0: Освоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Авторадио. Реклама.
2: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Костюм, носки, бритва.
6: Еще есть место.
5: Тогда берем еще костюм.
6: Мы превышаем допустимый вес.
7: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: Ну а сейчас все вместе отправляемся на море.
2: Я за, но я с собой вещи не взяла.
1: Ничего.
3: Да, купим.
1: Нормально, там не обязательно. Не просто так отправляемся, а на кабриолете, между прочим. С 9 июля в прокате фильм «Трасса море-море». И расскажет нам сейчас об этом киношедевре актер-исполнитель главной роли Арам Вардеванян. Привет, Артем! Привет, Арам.
4: Можно и так, и так.
1: Да, приятно познакомиться. Ну, потому что Арам играет, собственно, Артема. Поскольку у нас не так много времени, давай я сразу же быстренько представлю синопсис. Итак, красный кабриолет мчится из Питера в Сочи. За рулем наглый фотограф Тёма. С ним его бывшая, но любимая жена Саша и ее новый жених. Такая вот драма.
2: Тёма пойдет. Драма, это интрига такая.
1: Тёма пойдет на все, чтобы помешать новой Сашиной свадьбе, а роковая автостопщица Кира, спасенная ребятами, поможет ему в этом. У Тёмы есть лишь один путь через всю страну, чтобы измениться и вернуть любовь всей своей жизни, если не откажут тормоза. Вот такой вот синопсис.
4: Вот такой.
1: Чем
4: вот
1: тебя зацепил сценарий, скажи, когда ты первый раз прочитал?
4: Честно?
1: Честно.
4: Очень ничем. Большим количеством совпадений. Как только я открыл сценарий, до этого буквально за 3 дня мы вернулись из поездки по Краснодарскому краю. Было промо другого фильма, где я придумал маленький короткий метр. Мне подарили камеру, я хотел снять короткий метр на красном кабриолете. И у нас не вышло найти красный кабриолет. Мы не сняли его. Мы вернулись в Москву. И буквально через пару дней я получаю предложение Тёма на красном кабриолете. Ровно такой, который я искал, клянусь.
1: Ну надо же.
4: Это было первое совпадение. Второе совпадение, что у Тёмы фотоаппарат Олимпус ровно такой, который есть у меня, на который я люблю фотографировать. Я думаю, ну, видимо, следят, что ли, за мной.
3: Скорее всего, так.
4: Это совпадение. И еще много-много разных совпадений, которые были. Плюс
1: совпадение? Не думаю.
4: Да, плюс это компания СТВ, кинокомпания «Силья», к которому я потрясающе с уважением отношусь. И...
2: Да, известнейший продюсер.
4: Абсолютно. И я, в общем, начал читать сценарий после того, как увидел. Было предложение за 5 дней до начала съемок по определенным обстоятельствам. Вот так вот бывает. Я обычно я говорю, да не-не-не, спасибо, ну вы чего. И мне агент говорит, ты прочитай просто описание, и потом посмотри сценарий, а потом давай ответим. И вот в описании было очень много совпадений. Я открыл сценарий, там было тоже очень много чего хотелось
1: судьба,
4: попробовать
1: подумал,
4: сделать.
1: Ты,
4: пришел,
1: да?
4: А там Илюха, режиссер, Илья Храмов, с которым мы познакомились год назад, и тоже как-то потенциально прикинули, что, о, было бы классно, да, ты крутой, ты крутой, все, супер, увидимся. И вот я прихожу, и там сидит Илья, я говорю, привет, он говорит, привет. Мы делаем быстро пробы и понимаем, что...
1: Привет, крутой.
4: Гоним. И сам персонаж просто очень легкий и неутяжеленный, прописан такой, который принимает сиюсекундные решения. И я подумал, что, наверное, если я буду его утяжелять и 2 месяца готовиться и разбирать, то я просто испорчу его. Он должен быть вот таким вот.
1: Слушай, ну пишешь, что он наглый, увлекающийся, эмоциональный и свободолюбивый. Насколько это совпадает вообще с твоим нутром?
4: Совпадает, но у меня, в отличие от него, появилась ответственность в виде семьи, дочки.
1: Вот.
4: И это меня чуть-чуть приземлило. Даже не мне, я не скажу, что приземлило. Оно мне добавило баланса очень хорошего. Потому что тоже можно улететь от невероятных каких-то
1: наглостей. Ну, можно, да, согласен. А ты можешь пойти ради любимой вот на самые отчаянные поступки, даже вот подраться с соперником, допустим?
4: Ради любимой?
1: Да.
4: Я могу умереть ради любимой. Подраться с соперником, в смысле, это...
2: Я могу просто
4: это
2: так...
4: Даже не,
1: ну, ты же там дерешься все-таки.
4: Да, конечно, я ради любимой готов вообще на все. Это чуть-чуть выше стоит, чем собственная жизнь.
1: Потрясающие слова.
4: Я извиняюсь за пафос.
1: Нет, ничего страшного. Нормально.
2: Хорошо, давай продолжим изучать тебя и Артема. Артем, ну, судя по описанию, просто мы еще картину не видели. Ты, наверное, видел. Артем – негативный персонаж, или ты так не думаешь? Как ты его для себя поясняешь, оправдываешь, возможно, даже?
4: Ни в коем случае, но он не негативный персонаж. Он обладает абсолютно полярными качествами, как и все мы. И за процесс в фильме, который происходит, за это все время, за это путешествие, он учится очень многим вещам. В первую очередь ответственности, которой ему не хватает, и за что, наверное, у них возникают разногласия с его бывшей женой на тот момент.
2: Понятно, так.
4: Не назвал бы его отрицательным.
3: Так, слушай, ну а кто стал твоими попутчиками на трассе?
4: Вот,
3: ты
4: это...
3: знал ребят до того, или это ваше первое?
4: Актеров или персонажей?
3: Актеров.
4: Актеров. Знал Олежку, конечно.
3: Ну давай, представим их.
4: Олег Оц. Юля Франц и Даша Матвеева. С Дашей мы познакомились только на съемках, и с Юлей тоже. С Юлей на пробах, с Дашей на съемках, а Олега знал до этого. Но мы очень быстро как-то тесно все вместе сдружились. Видимо, потому что это была экспедиция. Экспедиция очень быстро сближает.
3: Мало того, в одной
1: машине
3: ехать.
1: Это вообще, по-моему, молодая компания была. И съемочная молодая, и режиссер молодой. Сколько Илье, кстати, лет?
4: Илье 21 или 22 года. Но когда я... Стоп. Я когда пришел на пробы, я просто перед собой увидел 12-летнего парня. Я подумал... А, что? Ну, Илюха выглядит прям как подросток, это ему комплимент, если
2: правда?
4: Что.
2: Правда?
4: Да.
2: Я сейчас прям смотрю.
4: Абсолютно, посмотрите, Илья Храмов, мальчишка, который вдруг решил снимать кино.
1: Который решил поиграть в машинки.
4: Вообще, это добавляет ему еще.
1: Понятно. Ну вот по поводу машинок, у тебя, ну точнее у Артема страсть, это любимый красный кабриолет, о котором мы уже сказали. У тебя у самого есть машина?
4: Есть.
1: Есть. И как давно ты за рулем?
4: Давно. С 13 лет я учился на пустырях водить, на механике научился, и по чуть-чуть даже.
1: Где, в каком месте?
4: В Краснодарском крае, конечно.
1: Да? А где
4: я из Армавира.
1: Армавир!
4: Да, обожаю Армавир. У меня до сих пор там куча родственников, родителей, вся
1: Россия,
4: семья.
1: Этот город открыл для себя в прошлом году впервые.
4: А, Армавир.
1: Мы ночевали в Армавире, я заценил этот город, какой там классный, красивый центр.
4: Да.
1: Вот, потрясающе.
4: Скорее всего, в гостинице моего друга.
1: Об этом поговорим отдельно.
2: Или брата, да.
1: Слушай, фильм изобилует, как написано, масштабными трюковыми сценами, погонями, драками, гонками на автомобилях. Ты сам во время съемок сидел за рулем?
4: Да. Это была очень классная история, когда мы начали обсуждать какие-то процессы вождения. А ты водишь, а права у тебя есть все? Да. Я говорю, ребята, я в целом трюки очень давно исполняю на машинах. Они говорят, да.
1: Прям реально трюки?
4: Прям трюки, заносы, дрифты. Ну, я из Краснодарского края. Они
1: говорят,
4: блин,
1: все
4: круто.
1: Понятно тогда.
4: Ну, они говорят, ну, поехали на пустырь будем. Я говорю, нам нужно на пустыре. Я с кабриолетом не имел дел, но это мы сделаем на раз-два. Я приезжаю, они такие, ну, давай. И мы грипуем камеру, прикрепляем камеру к машине. И мы начинаем пробовать какие-то... Я всех выгоняю из машины, говорю, дайте я один побуду с машиной. Я начинаю, значит, пробовать какие-то заносы. У меня получаются классные дрифты. И мы, значит, это все снимаем разными-разными ракурсами. И после... Я не знаю, но они, наверное, сейчас об этом узнают, что это было первый раз в жизни, когда я пробовал...
1: Дрифтовать?
4: Трюки на машине.
1: А, вот это да.
4: Я решил... Класс. Да, но это ни в
2: пошел
4: коем случае...
2: ва-банк.
4: Ни в коем случае не потешить эго, чтобы я вот хочу поездить на машине. Да нет, можно было поездить отдельно. Просто это очень много... Это дает такой большую помощь в съемке. Мы можем, не использовав каскадера, снимать в лицо артиста и персонажа, который делает определенные действия, не вылетая в спину, сверху. Зритель на этот момент вылетает из ощущения вот этой правды, которую мы как-нибудь хотя бы на долю секунды пытаемся воссоздать. И если мы делаем монтажный, зритель, ну, понятно, здесь каскадеры...
1: Ну, опять же, повышает стоимость съемочного дня.
4: Ну, нет.
1: А, не повышает?
4: Нет.
1: Хорошо. Ладно, хотел приподнять.
2: Слушай, ну, не страшно было самому? А не было так, что, блин, сейчас вот опозорюсь, что-нибудь не так сделаю, нет?
4: Нет.
2: Нет, ага, понятно. Немного самоуверенности хорошей.
4: Хороший. Это Тёма, он бы так же сделал. Я подумал, что...
1: Ну, ты еще и пароль и фотограф.
2: Ну, мы уже, он сказал, что у него такой же фотоаппарат есть, как...
4: Да, я в жизни не то чтобы фотограф, просто это такое хобби, а по роли, да, он не то чтобы какой-то артхаусный, андеграундный фотограф, он фотограф свадеб, он на этом просто зарабатывает деньги, у него есть определенный навык, не более того.
1: Ну, то есть, во всяком случае, ты знаешь, как взводить...
4: Да, конечно, но из-за того, что у него определенно... В общем, у него есть определенная ловкость. Он очень, я придумал какие-то для него с фотоаппаратом, со шнурками разные движения, которые он в процессе движения за рулем на машине успевает еще фоткать какие-то пейзажи, снимать на видео.
3: Слушай, фильм уже получил призы, начинает постепенно набирать их все больше и больше. Как ты думаешь, на различных фестивалях, как ты думаешь, за счет чего, почему эксперты дают такую оценку?
4: Ой, вообще, если честно, по поводу экспертов и фестивалей, мне очень трудно вообще, когда искусство кто-то оценивает конкретно. Поэтому здесь за счет чего или как, почему, это же только субъективные мнения определенных людей. Не берусь.
1: Ну, чем-то фильм взял.
4: Чем-то взял, может быть, красным кабриолетом.
1: Ну, слушай, ну перестань.
4: Роуд-муви. Ну, опять же, вы только что прочитали синопсис, или даже можно его назвать логлайн, где мы описываем Тёма с бывшей женой и с ее будущим мужем и еще какой-то автостопщицей Кирой едут из Сочи в Петербург. Ну, как бы уже хочется.
1: Уже завтра.
4: Что они делают вчетвером в этой машине? И как вообще в маленьком кабриолете сзади сидят два человека?
1: Действительно, это потрясающий вопрос.
4: Это потрясающий.
1: Хочу посмотреть, узнать. Ну, как сказал продюсер Павел Полуйчик, это история о любви, молодости и взрослении. Гарантирую, зритель не сможет не переживать за каждого из этой обаятельной четверки. Скажи, на какую аудиторию рассчитан прежде всего этот роуд-муви, как вы сказали?
4: Да у меня ощущение, что от подростков до, ну, грубо говоря, там 13, 14, 15 и до, я не вижу грани вверху, потому что абсолютно добрая, располагающая, обаятельная история.
1: Про... Красивая.
4: Кто-то в этом увидит себя, кто-то увидит свои мечты. Вот я скоро вырасту и буду таким же крутым. Или наоборот, вот таким странным.
2: Я был таким.
4: Или я был таким, или ох, когда я был.
2: Эх,
4: ну, это
2: мои...
4: абсолютно.
1: Ну и опять же, красоты Краснодарского края, великолепная природа, любовь и так далее.
4: Меня можно не спрашивать про Краснодарский край, у вас нет столько времени в эфире.
2: Хорошо, об этом поговорим в следующий раз.
1: На свете рай мы помним, да, чем заканчивается. Ну, в общем, всем, кто любит красивые лирические картины с элементами страсти, погони, то вперед на фильм «Трасса. Море-море». Еще раз напомню, с 9 числа во всех кинотеатрах. Ну, а мы благодарим за рассказ актера Арама Вардаваня.
4: Вардаваняна.
1: Да, Вардаваняна. Сложно, но мы привыкли. Да, мы еще только познакомились, да. Спасибо тебе огромное, Арам.
4: Взаимно, спасибо.
1: И ждем, конечно же, всех в кинотеатрах. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Вечернее шоу.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово,
7: но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
12: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
13: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
14: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
15: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
16: Авторадио.

0: Дорогие наши взрослые слушатели, вы дети. В самом лучшем смысле этого слова. Вот завели мы сегодня эту тему, да, в какие игрушки вы играли в детстве, какую помните до сих пор как свою самую любимую. Но такое ощущение, что это прям настолько живая тема, и что люди, правда, готовы этим делиться, со слезами на глазах рассказывают эти истории, трогательные до невозможности, и действительно то, что хранит сердце. Давайте почитаем.
1: Ну, не знаю, со слезами или нет, но Светлана вспоминает, что любила играть в куклы, понятное дело. В детстве была кукла Галыш, и на нее очень хорошо подходила одежда для новорожденных. Чепчик, распашонка. В куклы играла, стыдно сказать, практически до 8 класса. Были еще и такие маленькие пупсики.
0: Пупсики,
1: так
0: да.
1: Мы их называли. Шили одежку, наряжали, украшения делали. Интересно было. Сейчас девчонки не играют в куклы. Конечно, может, не все, но мои внучки точно не играют.
0: У меня тоже девчонки с куклами не играли.
1: Ну, зависит от кукол, опять-таки, какие бывают. Ну вот, разные там.
0: Разные бывают.
1: Какого-то Барби
0: мои...
1: были
0: нет,
1: сейчас.
0: Нет, мои просто не
2: и
0: играли.
2: И они вообще ни в какие не играли.
0: Были Барби и все, то есть предлагать, нет, ну, как бы это их не интересовало.
1: Бэби Борн вот это был, да? Как он назывался?
0: Да. Ну, это тоже имитация, типа, прям на настоящего ребенка.
2: Но там он мог все делать. И орать, и пить, и есть.
0: И плакать.
2: И делать дела всякие.
0: Раз уж речь про игрушки, хотя я их не помню. Помню, что мы постоянно играли в слова. Мама перед сном говорила нам с сестрой очень длинное слово, а мы с сестрой по очереди называли слова из букв этого слова. Кто назовет больше слов, тот и выигрывал. И это было вроде колыбельным, потому что в процессе мы засыпали. Это лайфхак для всех родителей, которые не могут оторвать своих чат от гаджетов и уложить их спать.
1: Да ладно, для родителей, для самих вот взрослых. Тоже иногда не можешь уснуть, так что-нибудь поделать.
2: А Ольга пишет, а я мечтала о железной дороге. Как же сильно мне ее хотелось. Представляла даже, как разложу ее на улице, сделаю переезды, реки, мосты. Но, к сожалению, в то время купить ее было невозможно. Так и осталась моя мечта нереализована.
1: Не, ну почему? У меня тоже, вот как у Захара, была железная дорога, но я докупал потихонечку. Ну, вот как
2: конечно,
1: деньги появлялись, там раз и
2: был определенный комплект, да, как бы базовый.
1: Покупаешь Ольга, вагончики, докупаешь.
0: Ольга, да. Я с вами. У меня тоже не было возможности купить такую железную дорогу, а вот у Брагина и Захаром было.
1: Ну, к сожалению, да, мы как-то вот выбились.
0: Да,
2: к сожалению.
1: Немецкая же, да.
2: НГДР, конечно.
1: Павел вспоминает. Сейчас разговор зашел за игрушки с детства. Мне уже 42 годика. Детство было давно, но все же в памяти конструктор. Такой железный.
2: Святое!
1: Который нужно было скручивать железными болтиками с гаечками. Там были планки разнообразные. Ты на свой лад создавал то, что было в твоей голове. Не было ни интернета, ни инструкций по сборке. Только собственное воображение. Еще был выжигатель.
2: О,
1: мне
2: мой старший... прибор для выжигания назывался.
0: Да, точно, у меня же тоже было.
1: Мне мой старший брат рисовал на дощечках героев из мультфильмов Дисней, а я с радостью их выжигал. И еще самый топ, это была машина на педальном ходу. Здоровая такая железная. Ух, детство. Как же это было все весело и беззаботно. Никто что-то лобзик не вспомнил еще.
0: Но зато вот Олеся вспомнила, вернее, не вспомнила, а прислала фотографию с куклой. Знакомьтесь, это моя Инуся. Она больше 40 лет живет у меня. Кукле больше 40 лет, представляете? Угу. Держу на видном месте. Подарила ее мне крестная. Я уже ее и реставрировала, и одежду меняла. Волосы выцвели. Надо покрасить, значит. Но все равно это самая любимая кукла. Как такую красоту выбросить? Это вот Олеся написала.
1: Угу.
0: Слушай, ну давайте, наверное, уже подводить итог нашему лайв-чату. Давайте. Я напомню еще раз одно сообщение, которое нас вызвало сегодня особенно много эмоций. Хотя все невероятные, вот правда. Просто огромное-огромное спасибо всем сегодняшним авторам. Ну, вот Людмила, которая рассказала невероятно трогательную историю про Винни-Пуха, про плюшевого медведя, у которого и лапу оторвали, как в классическом стихотворении, и глаз оторвали, щенок отгрыз, как пришита была пуговица. И до сих пор он живет на даче, и Людмила к нему приезжает, разговаривает с ним. Ну, такое вообще... оживление персонажа.
1: Возьмите Винни-Пуха с собой на басту.
0: Нет, ну, это, может быть, есть все-таки с кем пойти.
1: Не, ну, Винни-Пух можно бесплатно провести.
0: Зачем бесплатно? Мы Людмиле даем 2 билета на концерт Баста, который состоится 29 августа на большой спортивной арене Лужники.
1: Но это еще и не все, друзья. Через 10 минут, естественно, подведем итог этой теме нашей фирмой фирменной игрушечной пародией.

0: Ну что, друзья, почти половина россиян при выборе подарка ребенку выбирает отечественного производителя. По крайней мере, такие данные предоставляет ЦИОМ и Российское общество знаний. Ведь действительно, вспомните, буквально несколько лет назад, какое огромное количество игрушек было на полках магазинов и маркетплейсах. Можно было купить от того же самого Бэйби Борна, про который ты говорил. Я думаю, но сейчас тоже, кстати. Ну и заканчивая Лабубу.
1: Да, таким. Но часто непонятного качества.
0: Непонятного качества
1: и непонятного запаха.
0: Кто это?
1: Есть такое дело.
2: Ну, детям, может быть, нравится.
1: Ну, детям нравится.
0: Детям не может быть, а точно нравится, но просто-напросто сейчас, в последнее время, пошло как-то действительно пошло развитие нашего отечественного производства, и все больше и больше игрушек, по крайней мере,
1: спрос
0: с понятными
1: раздает
0: лицами, если мы говорим то про каких-то там
1: про чебурашку.
0: Кукол, чебурашек и так далее, с добрыми и так далее. Так что, вот, видишь, половина нашего народа все-таки выбирает наше.
2: С каких пор у нас для Чебурашки стало понятное лицо?
1: Да.
0: Ну, оно доброе, оно, ты посмотри мультик, там понятное вполне лицо.
2: А кто-то, возможно, когда он только появился, тоже говорит, что за ушастые?
1: Да. Ну, изначально было, да. Но потом, видите, стал нашим.
0: А никто и не говорил, что это человек.
2: Да.
1: Ну, сейчас давайте как раз все саккумулируем, то, что сегодня писали наши слушатели по поводу современных игрушек и по поводу ностальгии, и попробуем воспроизвести это нашей музыкальной пародии.
3: Вечером. В куплете.
0: Ну что ж,

0: Спасибо, друзья. На этом наши игры закончены.
1: Поигрались.
2: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама.
3: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
2: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
2: «Доктор, я боюсь». По будням в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России могут создать сеть мини-НПЗ. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В России могут создать сеть малых нефтеперерабатывающих заводов. Такую идею на совещании с Владимиром Путиным предложил глава Забайкалья Александр Осипов. По словам губернатора, крупные нефтезаводы постоянно находятся под угрозой, а мини-НПЗ могли бы увеличить предложение топлива на внутреннем рынке. Президент инициативу поддержал. Он также отметил, что чем шире такая сеть, тем сложнее нанести ей ущерб, передает РБК. На том же совещании вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация с топливом частично стабилизируется, но в целом пока остается непростой. Также, по его словам, с июля Россия начнет импортировать нефтепродукты.
3: Про экзамены.
2: Число школьников, набравших на ЕГЭ 70 и более баллов, в этом году заметно выросло. Об этом на совещании с президентом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, передает «Москва-24». По словам министра, больше 330 тысяч выпускников получили на экзаменах свыше 70 баллов. Это на 52 тысячи больше, чем годом ранее. Кроме того, стало меньше школьников, которые не смогли преодолеть минимальный порог. Кравцов также отметил, что хорошие результаты показывают в том числе выпускники обычных общеобразовательных школ, включая сельские. Напомню, основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. В этом году школьники также могут пересдать один из экзаменов. Дополнительные дни для этого назначены на 8 и 9 июля.
3: Про туризм.
2: Россияне все чаще бронируют летние туры во Вьетнам и Китай. По данным исследования, спрос на поездки во Вьетнам вырос в 3,6 раза по сравнению с прошлым годом, а на туры в Китайскую Народную Республику вдвое. При этом участники рынка по-разному оценивают масштаб роста. Вице-президент Альянса турагентств России Александр Корчан в беседе с Авторадио заявил, что, по его оценке, фактический рост интереса к Вьетнаму ниже. Однако эксперт подтвердил, что направление действительно становится популярнее и объяснил, почему туристы все чаще его выбирают.
4: Конечно же нет. 4 раза это 400%. Близко такого даже нет. Примерно на 40% вырос интерес. У нас просто элементарно нет только перевозки. Во Вьетнам нельзя попасть ни автомобилем, ни поездом. Во Вьетнам можно попасть только самолетом. А почему на 40% вырос интерес? Цены достаточно привлекательные, зачастую ниже, чем в Таиланде. А главный конкурент, конечно же, Вьетнама, это Таиланд. Второе место конкурента это Хайнань. И там цены чуть-чуть хуже, чем во Вьетнаме. То, что он безвизовый, это понятно. Понятно, что в первую очередь летят, конечно, жители азиатской части России, вот все, что Новосибирск и восточная Новосибирская. Но вот так как Россия большая, и поэтому Вьетнам, да, считайте, для жителей Владивостока и Хабаровска это, в принципе, летняя Турция.
2: Несмотря на рост интереса к азиатским направлениям, самым популярным зарубежным курортом у россиян остается Турция. На нее приходится почти половина всех бронирований, а далее идет Египет. Средняя стоимость тура в Турцию сейчас составляет около 222 тысяч рублей, а в Египет чуть больше 180 тысяч. Поездка во Вьетнам обходится в среднем в 166,5 тысяч рублей, а в Китай примерно в 161 тысячу. Официальный курс доллара на завтра 76 рублей 40 копеек, курс европейской валюты 87 рублей 35 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Друзья, ну давайте стараться с вами делать что-то такое очень приятное, полезное, не то чтобы кого-то разлюбить, да, а наоборот, вот постараться настроиться на хороший лад, на прекрасный вечер. Ну и помощь в этом окажет, конечно же, прямой эфир Первого автомобильного. Здравствуйте, здравствуй, страна, зовут меня Олег Пивунов, этот вечер провожу вместе с вами, конечно же, под лучшие ритмы, отличную музыку. У нас впереди целая россыпь звезд, да, звезд музыкального Олимпа, ну и они, естественно, для нас с вами исполнят лучшие свои хиты. Слушаем, улыбаемся, радуемся и наступающему вечеру и отдыху просто тоже радуемся. Привет, страна! Звезды с неба.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Скачивайте отдельное приложение «Озонбанка», чтобы управлять деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 07.07.2026 и может быть изменена. 16+.
0: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Авторадио.

Как же хорошо, что есть место, где никакого груза прежних обид быть не может. Ну, вы понимаете, это же прямой эфир Авторадио, конечно же, друзья. Здесь, на волнах первого автомобильного, никто ни на кого никогда не обижается, а напротив, все друг другу рады и с превеликим удовольствием приветствуют каждый вечер друг друга. Зовут меня Олег Пивунов, собственно, этим и занимаюсь. Шлю вам лучи добра и свои приветы. Вечерний. Страна, привет! Привет!

0: Моторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277 515.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива. Ограничение для производителей будет действовать до 31 июля. Исключение сделают для поставок по межправительственным соглашениям. Как доложил Владимиру Путину вице-премьер Александр Новак, эта мера должна увеличить поставки топлива на внутренний рынок. Кроме того, власти повысили загрузку действующих нефтеперерабатывающих заводов и направили на рынок ранее накопленные объемы топлива. По словам Новака, ситуация частично стабилизировалась, однако пока остается непростой. Спрос вырос примерно на треть, и из-за этого увеличилась нагрузка на автозаправки. Отдельно на совещании обсуждали обеспечение нефтепродуктами Крыма и Юга России. Президент поручил принимать решения без задержек и регулярно докладывать о ситуации на рынке.
3: Про законы.
2: Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который ужесточает требования к трудовым мигрантам. Об этом сообщает РИА Новости. Иностранные граждане, которые хотят работать в России, должны будут обеспечивать себя и членов своей семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Если это условие не выполняется, патент или разрешение на работу могут аннулировать. В таком случае мигрант вместе с семьей должен будет покинуть Россию в течение 15 дней, если у него нет других законных оснований для пребывания в стране. Кроме того, вводится контроль за доходами. Налоговые органы будут передавать данные в МВД, а социальный фонд – сведения о трудовой деятельности. В случае, если доход окажется ниже установленного уровня, срок пребывания в России могут сократить.
3: Про инициативы.
2: Депутаты Госдумы внесли законопроект, который позволит тратить материнский капитал на ремонт жилья, пишет РИА Новости. В документе предлагается разрешить использовать эти средства на профессиональный ремонт жилых помещений, домов и надворных построек. Такие работы должны будут выполнять специализированные организации или индивидуальные предприниматели по договору подряда. По мнению авторов инициативы, это позволит тысячам российских семей улучшить условия жизни детей в тех случаях, когда покупать новое жилье не требуется или такой возможности нет. Улучшить ситуацию можно будет за счет ремонта уже имеющегося дома или квартиры.
3: Про спорт.
2: Международная федерация волейбола сняла ограничения с российских спортсменов. Об этом говорится в пресс-релизе организации. Российские атлеты и технические специалисты во всех дисциплинах смогут вернуться к участию в международных турнирах. Кроме того, сборные России восстановят в мировом рейтинге с тем количеством очков, которое было на момент заморозки. Федерации отметили, что решение связано с правом спортсменов участвовать в соревнованиях вне зависимости от их гражданства. Ранее Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России, а также рекомендовал отменить ограничения для наших спортсменов на участие в международных соревнованиях. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 76 рублей 40 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 87 рублей 35 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

Надеюсь, друзья, что драматических ситуаций, да, этих будничных, на сегодня уже действительно хватит. Везде они могут случиться, да, на дороге бывает понервничаем в пути, где-то в пробках, ну и рабочие моменты, естественно, тоже бывают, так сказать, триггерят, используя модные слова. Поэтому включайте вечерний эфир Авторадио, если включен, то делайте его громче и наслаждайтесь отличной музыкой. Ничто больше не будет вас отвлекать от вечернего отдыха, от хорошего настроения и прекрасного расположения духа. Ну, собственно, дальше с первым автомобильным мы двигаемся по нашим музыкальным маршрутам исключительно в том прекрасном духовном состоянии, в котором находимся сейчас. Вперед! Маршрут.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Реклама.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277 515.

0: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория
3: 6+. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Авторадио.

стоит всегда помнить принцип «как бы где хорошо не было, а дома лучше». Действительно, много чудесных мест, но когда возвращаешься домой, думаешь: страна моя, замечательная, родная, большая и такая разная. А самое главное, над ней всегда звучит Авторадио. Привет, друзья! Хорошего вам вечера, это первое автомобильное, и у микрофона по-прежнему вместе с вами Олег Пивунов. Двигаемся мы, собственно, в том же ритме, в прекрасном, музыкальном, с лучшими нотами, которые нам греют душу и делают наше настроение еще лучше. Страна, здравствуй!

0: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 23:00.
0: Авторадио. Номер один.

0: Доброго вечера, друзья, всем, кто с Авторадио его проводит. Бодрствуете до сих пор? Отлично. Ну или готовитесь, может быть, к отдыху. Неважно, у нас прекрасная музыка, она подойдет и для первого, и для второго. Кстати, вечный этот спор между жаворонками и совами, между ранними пташками и ночными птицами. Кстати, себя отношу ко вторым, так и не научился за много лет по утрам просыпаться, знаете, с таким веселым, жизнерадостным и с улыбкой. Зато как только солнце садится за горизонт, появляется второе дыхание. Если у вас так же, значит, нас много. Зовут меня Пивунов Олег. Привет.
1: А что

0: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
1: Информация об организации основанных на риске игр, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, срок розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
2: Авторадио.

Некоторые уверяют, что оборачиваться и смотреть прошлое, ну, просто не стоит, да, невыгодно это. А есть сторонники теории того, что один взгляд назад открывает просто глаза в будущее, и тогда будет вам благоволит удача. Спора здесь никакого нет, давайте мы с вами сами будем выбирать, как нам двигаться дальше. Ну, а что касается прямого эфира Авторадио, то здесь все будет хорошо, я бы даже сказал, здорово. С вами Олег Пивунов, «Страна привет». Каждому из вас, друзья, пусть желаю добра и пусть у вас все получается.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Как же прекрасно, когда мир открывается по-настоящему. Ну, то есть со всеми своими красками. Когда мы видим не только негатив, а что-то приятное и то, что заставляет вас улыбаться. Уверен, это родные и близкие люди. Ну и, разумеется, искусство сложения семи нот без этого никуда. Здесь уж точно можно обрести его в режиме 24/7 на волнах любимого авторадио. Иван Прудников, доброй ночи всем неспящим.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну,

0: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожать.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Ну, получается, если один спектакль окончен хэппи-эндом, ну что же, за ним придет следующий, а мы с вами будем прекрасными актерами. По-другому ты и не скажешь. Иван Прудников меня зовут. Страна, большущий привет. Спасибо, что везде и всегда на каждом километре остаетесь вместе с Авторадио. Причем километре и в прямом смысле слова, и дорог, конечно же, жизненных.

зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я

радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

Осталось определиться, где же эта черта молодости. Ведь по факту кто-то и в 30 считает себя старым, а кто-то в 60 только начинает жить. И имеет на это полное право, можно только поаплодировать. Поэтому будем молодыми душой и, естественно, везде и всегда будем оставаться вместе с любимым Авторадио. Иван Прудников меня зовут. Доброй ночи всем неспящим. И давайте же продолжать наше музыкальное путешествие.

mixtures, bridge, colors.

Magical Tea.

них. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и неталантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.